Бесподобный композитор и один из виртуознейших пианистов всех времен. Ференц Лист. Концерт для фортепиано с оркестром номер один. Первая часть только что прозвучала на волнах радио «Орфей», открыв новый час. Май на дворе, и майские праздники идут один за другим. Сейчас на календаре 4 число, и пусть каждый следующий день будет украшен классическими мелодиями так, чтобы это было незабываемо, чтобы каждый следующий день был новым прекрасным днем. Через несколько минут в нашем эфире рубрика «Выбор Петровского». И нам расскажут о рисках. О рисках привоза самых различных картин в галереи. И насколько в итоге эти риски оправданы. А сейчас... Бенджамин Луи Поль Годар. И его три пьесы. «Идиллия»,

0: Выбор Петровского.
1: Выбор директора. Но это не выбор того, что любит директор. То, что называем выбором, это те вещи, на которые хочется, чтобы люди обратили внимание, для того, чтобы понять, что такое Эрмитаж.
0: Авторская рубрика директора Государственного Эрмитажа.
2: О рисках.
3: Макс Бекман – это величайший художник 20 века. Одинокий экспрессионист, живший в Германии, в Европе, в Америке. Очень строгий, суровый. И вот у него есть много знаменитых триптихов. Один из самых знаменитых – «Отплытие». Это триптих из Музея современного искусства МОМА в Нью-Йорке. Нам они его дали тоже. Всякие там обмены. Он такой страшный триптих. Он еще называется «Отъезд» или «Отплытие», «Абфарт». Там две страны, посередине лодка, там какая-то странная фигура, комедийная короля, какая-то фигура с головой рыбы, какие-то странные люди куда-то плывут по такому красивому синему морю на лодке. И с одной стороны, видимо, страна, откуда они уплывают, где люди в страшных мучениях, подвешенные на дыбе, пытками подвергаются ужасно. А с другой стороны, балаган, сцена, играют на барабане, флейте, но тоже какие-то искореженные лица, и весь этот балаган тоже какой-то такой адский получается, никакой не веселый. Но это я так очень примитивно излагаю, тут вообще излагать нечего, надо смотреть и восхищаться. На самом деле, очень обидно, что мы привезли один из самых главных шедевров 20 века. И, в общем-то, ну, знатоки пришли. Куда больше бывало зрителей в советское время, когда одну картину привозят, «Запретный плод», там все, все сбегаются, смотрят. Ну, такая реальность получилась. Она висела у нас на третьем этаже. Правда, это огорчение у меня ушло, когда я прочитал статью Ивана Чечета. Иван Чечет – это наш знаменитый искусствовед петербургский. Вот он все понял. Этот триптих, во-первых, висел у нас на третьем этаже, рядом Матисс и Пикассо, и тогда они еще все были в Зимнем дворце. И он, так сказать, придумал всякие рассуждения вот на тему этого Бекмана. Это он Бекманом занимается. При этом еще, так получилось, в это время другая была картина, приехавшая из Лос-Анджелеса, «Матисс чаепития». Тоже такая удивительная картина, такой мирный сад, кресла, сидят дамы. Очень спокойный Матисс, но не нарочит, он бывает такой спокойно счастливый, да, как танец. А вот такой очень умиротворенный. Это на самом деле удача, если хоть один человек увидел, еще и описал то, что хотели сделать, а мы как раз были рады, что получилось. Бекман, Матисс на третьем этаже вместе со всеми. Получается такой разговор специальный, вот для чего нужно вещи привозить.
0: Выбор Петровского. Авторская рубрика директора Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского.

0: Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика киномузыки. Классика эстрады.
1: Эту ночь дай мне хоть один шанс.
0: Классика кроссовера и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store, Google Play, App Gallery и RuStore. «Радио Орфей». Мобильная территория классики. Всегда с вами.

История любви, вечная, как мир. Сергей Сергеевич Прокофьев выразил ее в музыке. Пожалуй, даже более явно, чем она была выражена в словах. Балет «Ромео и Джульетта» только что прозвучал на волнах радио Орфея. Вариация Джульетты, нежность и тонкость. Пусть эта музыка окутывает нас в эти праздничные дни. А следующее произведение также ведет к свету, но через темноту. Ведь Йоганнес Брамс, по сути, в своей первой симфонии вывел на новый уровень фразу «через тернии к звездам». Симфония начинается с мрачного драматического звучания, но в конечном счете заканчивается триумфом, светлым финалом. И сейчас звучит ее третья часть.

проявляя то тепло, которое с каждым днем за окнами становится все жарче. Только что прозвучала весенняя песня Феликса Мендельсона из цикла «Песни без слов». А сейчас мы прокладываем мост в жар, жар лета. Композиция «Одним летним днем». Дзё Хисаиси, его автор.

0: Слушайте в эфире радио «Орфей». Экспо-музыка.
1: В доме 5/7 жил выдающийся оперный певец Леонид Собинов.
0: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов рассказывает об экспонатах коллекции.
1: О гостеприимстве артиста ходили легенды. Любой человек, независимо от социального положения, мог стать гостем солиста Большого театра.
0: Экспо-музыка. Ежедневно на радио «Орфей». Классика джаза стала еще ближе.
2: Еще ближе.
0: Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
3: В столице сегодня дожди. Кратковременные, возможно, с грозами. Зато температура днем теплая. Плюс 23-25 градусов. Ночью плюс 12-14. В Санкт-Петербурге также ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью плюс 8-10, днем плюс 15-17 градусов. А вот где по-настоящему тепло, так это в Смоленске. Плюс 24-26 днем и без осадков. Ночью же плюс 11-13 градусов. В Симферополе сегодня дождь и температура днем плюс 10-12. Ночью плюс 7-9 градусов. Такая же температура ночью и в Керчи. Днем плюс 11-13. В Калининграде плюс 23-25 днем, плюс 5-7 градусов вечером и ночью, и дождь.
0: Радио «Орфей».

В этой части из цикла «Карнавал животных» Камиль Сен-Санс высмеивает самого себя, точнее свою знаменитейшую «Пляску смерти», но помимо этого и других композиторов. Ирония, пожалуй, одно из самых сильных оружий любого творца. Но каким образом можно относиться с иронией к самому себе? Пожалуй, если только взять и, хочется сказать психологическим языком, принять свое детство. Ведь действительно, когда вдруг понимаешь, что способен совершить глупость или ошибку в любой момент времени, все вдруг становится чуть проще. Погрузимся же в детство вместе с танцем кукол из балета «Продавец игрушек» Алексея Шилыгина. И пусть эти майские праздники будут легкими.

путешествие по России. Поезд, на котором объединенный оркестр Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Гергиева путешествует по городам, в понедельник придет в Самару. В рамках симфонической программы музыканты выступают почти в 40 российских городах. Музыкальный марафон подойдет к концу через неделю. В Петербурге начинается Ленинградская музыкальная весна. Фестиваль с таким названием стартует сегодня. До 27 числа слушателей ждет панорама современной российской музыки. От симфонической и хоровой до электронной и музыки для оркестра русских народных инструментов. В программе 11 концертов. Их примут, среди прочих, залы филармонии, Мариинского театра и Екатерининского собрания. Художественный руководитель Ленинградской музыкальной весны Антон Танонов. Новый книжный фестиваль «Зеленая строка» продолжается в Екатеринбурге. Он предваряет одно из крупнейших литературных событий Урала – международный смотр «Красная строка» и даст старт книжному фестивальному сезону. Во все дни «Зеленой строки» до 11 мая работает большая книжная ярмарка. Свои новинки представляют 60 российских издательств. В Якутском Мирном открылся музей алмаза. Он знакомит публику с каждым этапом процесса добычи драгоценных камней – от зарождения кристалла в недрах земли до создания ювелирных шедевров. В экспозиции представлены настоящие природные алмазы, в том числе древнейшие, возрастом до 3,5 миллиардов лет. Особое место занимает коллекция минералов Джемса Саврасова, выдающегося советского физика. Он участвовал в открытии большей части алмазных месторождений СССР и разработал новые методы поиска кимберлитовых трубок. Александра Лосева, служба информации, радио

Подготовка к 9 мая идет полным ходом. Улицы городов украшаются, становятся все ярче и сильнее. И, словно предвещая этот прекрасный праздник, прозвучала героическая симфония номер 3 Людвига ван Бетховена. А мы на волнах радио «Орфей» продолжаем наше путешествие по территории классики. И пусть отвага сердца сопутствует вам во всех делах. Особенно, когда рабочая неделя только-только началась. На календаре понедельник, 4 мая. И очень скоро нам расскажут в рубрике «Большой театр» о предмете, который впитал в себя столько музыки, сколько и осветил. О люстре Большого театра. Не пропустите. А сейчас Александр Скрябин освещает нас своим романсом для валторны и фортепиано.

0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».
1: Первое отделение закончилось. Отзвучали последние звуки скрипки. Вдруг зал засиял. Стало светло, словно днем, ярко и солнечно. Сияли хрустальные подвески на канделябрах, украшающих позолоченные ложи. Стоило дождаться сей минуты, чтобы увидеть такое чудо. Таково было впечатление иностранного гостя, оказавшегося на одном из спектаклей Большого театра вскоре после его открытия в 1856 году в новом здании по проекту Альберта Кавасса. Искушенного зрителя, заметим, поразило не театральное действо, а люстра, ставшая в своем роде произведением искусства и чудом инженерной мысли. Уж на что хвалили люстру в Большом театре Осипа Баве 1825 года, но трехъярусная люстра Кавасса и по своим размерам, и по мощности освещения превзошла всех своих предшественниц. Диаметр люстры достигал около 7 метров, а высота составляла почти 9. По множестве хрустальных подвесок отражался струящийся свет, источаемый масляными лампами. С помощью специально сконструированного механизма люстру поднимали лебедкой под потолок в большое чердачное помещение, чтобы заправить маслом и зажечь. После этого люстру вновь опускали на прежнее место. В 1863 году люстру с масляными лампами заменили на новую, с газовыми рожками. Именно эта великолепная люстра и по сей день висит в Большом театре. Стекла ламп газовых светильников обладали существенным недостатком. Они раскалялись до высокой температуры, а иногда и взрывались. Чтобы осколки не падали вниз на зрителей, в зале установили специальную сетку. Лишь широкое распространение изобретения Томаса Эдисона позволило решить многие трудности. Правда, породили новую проблему. Где взять столько электричества для снабжения током Большого театра и его люстры? Сооружение поблизости электроподстанции решило и этот вопрос. За более чем 160 лет эксплуатации люстра утратила свой блеск, поблекла позолота, ряд деталей были безвозвратно утрачены. Недавняя реставрация позволила вернуть легендарной люстре Большого театра почти первоначальный вид.
0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Петр Ильич Чайковский. Симфония номер 6. Патетическая. Филармонический оркестр «Ла Скала». Дирижер Рикардо Шаи. Концерт фестиваля музыки и танца в Гранаде. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

Самой силой и стремительности музыка Арама Хачатуряна. Концерт для скрипки с оркестром. Только что прозвучал на волнах радио Орфей. Первая часть солировал Арабелла Штайнбахер. Через несколько минут на волнах радио Орфей нам расскажут о тайнах Суздальского фестиваля. От чего зависит успех концерта? От филигранной мастеровой игры, от того, как верный фестиваль разрекламирован, может быть, имя звезды привлечет внимание, от всего вышеперечисленного и еще от нескольких факторов. Об этом нам поведает Денис Мацуев. А сейчас композиция Эльмира Низамова «Посвящение».

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио «Орфей». От чего зависит успех концерта?
1: Интерпретация — это как джаз, понимаете? Это не может повториться. Ты сыграл, и завтра все по-новому. У тебя вроде бы получилось все. Это не всегда выражено в криках «Браво!» и стоящей овации. Внутренне ты понимаешь, что все получилось. Что получилось? Получился контакт с публикой. Они поняли, о чем это. Ты можешь это понять в тишине. После кульминации в хамольной сонате Листа, та тишина, или в конце, после последней си, эта тишина может... Эта пауза, играющая, оправданная пауза, может держаться до 2,5 минут. Ну, как в 6-й симфонии Чайковского, ну, оркестра. Можно об этом говорить бесконечно, но объяснить, что происходит в этот момент, очень сложно. Причем это может быть не обязательно в Карнеги-холле или в Большом зале консерватории. Это может быть какой-то абсолютно маленький ДК. Ну, бывает такой какой-нибудь концерт, который, ну, ужас, ты ничего не слышишь. А получается неплохой концерт. Или ты приехал, летел 16 часов сразу на сцену без разыгрывания, часовые пояса. Ужас. Все атрофировано, мышцы все, и сразу туда. И ничего, вроде, неплохо было. Или, наоборот, приезжаешь там за 2 дня, хотя это у меня уже давно не было. До концерта репетируешь, спишь прекрасно, ешь вкусно. Все, программа у тебя обыгранная, у тебя все, у тебя, ты знаешь, каждую ноту, ты просто выходишь и ничего. И просто стыдно становится, и сбежать хочется. Как мне хотелось сбежать, когда началась пандемия, когда я играл этот концерт в зале Чайковского, при пустом зале, когда смотрел 5 миллионов в прямом эфире, ну ты понимаешь, что, а для кого ты играешь? Ты понимаешь, что оттуда же идет энергетика тоже, ты же посылаешь туда, но если все правильно получается, тебе возвращается больше. Вот это тебя и заряжает. Почему я играю 284 концерта в год? Не от того, что я бью какие-то рекорды. Нет, потому что это и есть жизнь, это и есть та подпитка, это и есть те силы, это то счастье, ради которого я выхожу на сцену. Вот так.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

0: Радио Орфей. География нашего вещания расширяется. Слушайте нас на частоте 99.2 FM в Москве и на 92.1 FM в Туле. Для избранных ценителей настоящей классики. Только лучшее и всегда актуальное. Радио Орфей. Территория классики. А знаете ли вы,
1: что одним из самых известных оперных композиторов второй половины 17 века был итальянец Антонио Чести? В 1666 году он становится почетным капельмейстером императора Леопольда I и для празднования его свадьбы с Маргаритой Испанской пишет оперу «Золотое яблоко». Сочинение было настолько грандиозным, что представление растянулось на 2 дня. Антонио Чести обычно причисляют к создателям пышных придворных зрелищ, хотя и оперы отличаются ариями, подходящими более для камерной музыки.
0: Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
2: В Липецке сегодня переменная облачность и без осадков. Температура днем плюс 20-22 градуса. В ночные часы плюс 9-11. Такая же температура ночью и в Ялте плюс 9-11 градусов. Днем же значительно прохладнее, плюс 12-14. Временами ожидаются дожди, а порой и ливни. Также дожди ожидаются и в Кургане сегодня в течение дня. Кратковременные. Плюс 13-15 градусов днем, плюс 5-7 градусов в вечерние и ночные часы. В столице сегодня днем плюс 23-25.
0: Радио «Орфей».

Пожалуй, это произведение не просто известное. Его может напеть любой школьник, даже если не знает, откуда оно. А оно из балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского. «Танец маленьких лебедей» только что для нас исполнил Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгения Федоровича Светланова. А мы продолжаем путешествие по территории классической музыки. И сейчас пришло время просить о красоте. О чем же еще может просить музыкант вдохновение? Но порой приходится и умолять. «Мольба» — пьеса для скрипки с оркестром. Создатель этого произведения — Александр Клевицкий.

Превращение мальчика в юношу происходит достаточно незаметно. Этот процесс естественный, а вот превращение юноши в мужчину — это практически чудо. И в произведении Гаэтано Доницетти «Арии Немарина» есть этот процесс превращения. Пусть смелость наполняет наши сердца. Так нам говорит музыка, которая сейчас звучит. Ведь она именно об этом, о смелости и о путешествиях. Музыка из фильма «Властелин колец». Композитор Говард Шор.

0: Радио Орфей.
1: В столице 5 часов.
2: С новостями Александра Лосева. Здравствуйте. Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» продлил сроки приема заявок до 15 мая. Такое решение оргкомитет принял, чтобы участники могли доработать свои музыкальные произведения. Их можно представить на сайте смотра. Временной сдвиг не повлияет на даты подведения итогов. Все подробности на официальном сайте partituraconkurs.ru. Проблему хранилища рукописи Льва Толстого решат к 2028 году, к 200-летию со дня рождения писателя. Об этом сообщил «Коммерсанту» собеседник

в Министерстве культуры. Ранее издание выяснило, что ведомство вместе с Государственным музеем-заповедником Толстого ищут площадку для нового фондохранилища. Действующая стальная комната Российской академии художеств не годится для сохранения бумаг. Больше 2 миллионов листов, дневники, записные книжки, рукописи и письма Толстого рискуют слежаться и прийти в негодность. На родине писателя Александра Грина в Кировской области откроют музей под открытым небом. В городе Слободском на набережной Вятки создадут интерактивные зоны и ландшафтные экспозиции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. По его словам, пространство спроектируют так, чтобы прогулочные зоны и смотровые площадки гармонировали с экспозицией об истории города. Будет ли там упомянута личность Грина, в публикации не указано. Столичный кинотеатр «Иллюзион» готовит специальную программу «Марафон Победы». 9 мая зрителям представят сеанс реставрации военных коротких метров и боевые киносборники из Госфильмофонда. В числе вошедших в программу режиссеров отметились ведущие мастера своей эпохи. Сергей Герасимов, Всеволод Пудовкин, Герберт Рапопорт и другие признанные кинематографисты. Александра Лосева, служба информации, радио.

И новый час в столице открывает рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова. Но в столице это пятый час. А вот, к примеру, в Новосибирске уже девятый, а в Перми сейчас семь. Но где бы вы сейчас ни находились на территории нашей огромной страны, помните, нас всех объединяет любовь к классической музыке. Я, Игорь Витковский, приветствую вас на волнах радио «Орфей». И через несколько минут мы окунемся в вешние воды. Так называется произведение Гольденвейзера, о котором пойдет речь в рубрике «Экспо-музыка». А сейчас речка, в которой плещется, пожалуй, самая известная музыкальная рыбка. Вокальный цикл «Зимний путь», «Весенний сон», Франц Шуберт. Форель.

0: «Экспо-музыка» с Михаилом Брызгаловым. Радио «Орфей».
1: В музейной коллекции хранится работа известного художника сцены Татьяны Бруни. Это эскиз декорации копии Александра Гольденвейзера «Вешние воды» по роману Ивана Тургенева. Он сделан в 1955 году для постановки в Ленинградском малом театре оперы и балета, нынешнем Михайловском театре. На обороте дарственная надпись режиссеру на память о несостоявшейся, но очень дорогой нам работе. Тургенев – один из любимейших писателей Гольденвейзера. Записки охотника читал детям еще отец. Он же подарил будущему музыканту идею оперы «Певцы» по мотивам тургеневских рассказов. Замысел оперы «Вешние воды» также родился в юности, а с годами обрел глубокий личный смысл. В романе Тургенева есть сквозной образ розы, символ чистой и нежной любви, увядшей в водовороте страстей. Была такая роза и в жизни Гольденвейзера. В 1902 году он был бесконечно влюблен в будущую жену, талантливую пианистку Анну Софиано. Однажды, провожая гостя, Анна вручила Александру только что срезанную розу, которая расцвела на ее окне. Но роза осыпалась, и юноша унес с собой лепестки. Они обвенчались в 1903 году. Вместе подготовили к печати сделанный Анной перевод писем Шопена, воспитали из маленького вундеркинда выдающегося пианиста Григория Гинзбурга. Счастливый брак обернулся трагедией. В 1929 году Анны Гольденвейзер не стало. Образ горячо любимой жены не покидал музыканта ни на минуту. Он бережно хранил ее портреты и письма, коллекцию фарфора, ноты, посвященных ей романсов. Уцелела даже роза, посланная ей в конверте в 1907 году. Опера «Вешние воды» на либретто Леонида Фейнберга, брата ученика Гольденвейзера, пианиста Самуила Фейнберга, была завершена в 1946 году. Она так и не была поставлена на сцене, но неоднократно исполнялась в концертах. Свидетельство этого творческого замысла – эскиз декорации, хранящийся в музее музыки. Ценное произведение изобразительного искусства – важная часть нашей истории и культуры.
0: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Радио «Орфей». Экспо-музыка.

музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть вместе с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика эстрады. Классика киномузыки. Классика джаза и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store и Google Play. «Радио Орфей». Мобильная территория классики.

А знаете ли вы, что «Павана» — так называется произведение, которое только что звучало Габриэля Фаре, это в исконном значении танец, торжественный, медленный, придворный танец шествия. Он был популярен в Европе когда-то, очень давно. И отчасти был связан с павлином. И через этот образ легко перейти на следующее произведение, которое уже Феликса Мендельсона. Концерт трио номер один. Яркий и в то же время невероятно нежный. Словно огромная разноцветная птица, медленно шествующая вдоль сада. Вторую часть.

Патетическая соната для фортепиано номер 8 Людвига ван Бетховена. Патетическая от слова «пафос», греческое слово, и означает оно с приподнятым возвышенным настроением, но это не обязательно радостно, это скорее достойно. И продолжит наш эфир музыка лета, музыка солнца. Серенада солнечной долины. Композитор Глен Миллер. Исполняет симфонический оркестр «Радио Орфея», дирижирует Сергей Кондрашов.

0: Музыкальная классика стала еще ближе.
1: Еще ближе.
0: Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
2: Сегодня в Севастополе облачно. Временами ожидаются дожди. Температура плюс 11-13 градусов днем, плюс 8-10 градусов ночью. В Симферополе море. Но помимо моря также ожидаются и дожди. Температура плюс 7-9 градусов в ночные часы и плюс 10-12 днем. Такая же температура ночью и в Керчи. Днем же чуть теплее, плюс 11-13.
0: Радио «Орфей».

Франц Легар только что посетил наш эфир, и его оперетта «Веселая вдова» ария Ганны Главари. Час наслаждения, полный забвенья. Пусть час наслаждения будет каждый день на протяжении всех этих майских праздников. А на этом я, Игорь Витковский, прощаюсь с вами, благодарю за внимание и желаю отличного понедельника. Со следующего часа передаю микрофон моей коллеге Ирине Тушенцевой. Встречайте, слушайте радио «Орфей», пусть музыка дарит вам вдохновение.

0: Радио Орфей.
1: В Москве 6 утра. В студии с новостями Александра Лосева.
2: Здравствуйте. Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» создал страницу на платформе «Рутюб». Там будут публиковать видео с новостями, интервью с участниками и членами жюри смотра, трансляции читок и гала-концерта. Он состоится 19 ноября в Московской консерватории. Недавно организаторы «Партитуры» продлили срок приема заявок до 15 мая, чтобы авторы могли доработать свои произведения. Все подробности об условиях участия в смотре на сайте partituraconcurs.com. В Петербурге начинается Ленинградская музыкальная весна. Фестиваль с таким названием открывается сегодня уже в 59-й раз под девизом «Перезагрузка. Диалог поколений». До конца мая любителям современной музыки предложено больше 10 разножанровых концертных программ на разных площадках города, сообщил худрук смотра, председатель Союза композиторов Петербурга Антон Танонов. В программе 3 симфонических концерта, вечер музыки для русского народного оркестра, хоровой концерт, а также камерная музыка для акустических и электронных инструментов. Смоленская крепость ко дню

Победы впервые за 70 лет откроют Пресло Маховой башни. Туда разрешат вход по билетам с 8 мая после того, как участок верхнего боевого хода оградили стеклом и положили деревянный настил. Крепость считается объектом культурного наследия федерального значения и одним из главных туристических символов Смоленска. Зальцбургский фестиваль открыл конкурс на должности интенданта и президента с 2027 года. Прием заявок продлится до 5 июня. От кандидата на пост интенданта ждут, цитирую, «выдающуюся личность с международной репутацией, опытом реализации культурных программ и высокой стрессоустойчивостью». В обязанности президента войдут работа со спонсорами и медиа. Контракт действующего президента Кристины Хаммер истекает через год. В этом году Зальцбургский фестиваль пройдет с 17 июля по 30 августа. Александра Лосева, служба информации.

0: соло Ирины Тушенцевой на радио «Орфей».
1: В столице 6 часов и 3 минуты, и я приветствую всех, кто сейчас настроен на волну радио «Орфей». В FM-диапазоне наш можно слушать от Калининграда до Хабаровска, а также, конечно же, наши новые города-вещания в Крыму, Ялта, Евпатория, Керчь, Симферополь, Севастополь и Феодосия. Дорогие друзья, оставайтесь вместе с нами на волне любимой музыкальной классики. Всем отличного настроения и, конечно же, удачи на сегодняшний день. Что касается программы нашего текущего часа, то буквально через пару минут нас с вами ждет рубрика «Партитура жизни», посвященная 135-летию со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева. Пока же с вами слушаем музыку Александра Клевицкого, звучит «Элегия воспоминания». Академическим большим концертным оркестром имени Силантьева дирижирует автор Александр Клевицкий.

Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей. Табло восьмая. Не за белых, не за красных. Февральскую революцию 1917 года в Петрограде стреляли в основном в центре города. Прокофьев не изменял привычки ходить в лавки в районе Невского проспекта, покупать любимые английские папиросы, французских омаров, а также книги немецких философов. Однажды пули просвистели в сантиметрах от Сергея. Мимо с грохотом пронесся грузовик с вооруженными матросами, а из подворотни выбежала кучка анархистов, на ходу перезаряжая винтовки. Прокофьев поймал на себе их озлобленные взгляды и поспешил домой. По дороге задумался над тем, что настоящая бойня ведется на фронтах Первой мировой войны, куда призывали все больше молодых людей. 26-летний Прокофьев отправился просить об отсрочке от армии главе Временного правительства Керенскому. С собой взял письменное ходатайство от писателя Максима Горького. С Керенским разминулся, но его адъютант согласился принять бумагу. Обращение удовлетворили, и Прокофьев почувствовал себя в безопасности. Пока не увидел на Дворцовой площади разъяренную толпу, остановившую проезжающий мимо автомобиль. Бунтари насильно выкинули водителя на мостовую, а на крыше машины установили пулемет. В эти минуты в голове композитора зародились тревожные удары литавр, ставшие первыми тактами кантаты «Семеро их». В основу сюжета легли древневавилонские заклинания в переводе поэта Бальмонта. Главными героями стали злые демоны подземелья, захватившие власть над светом и разумом. Наброски произведения Прокофьев завершил перед Октябрьской революцией. После взятия власти большевиками уехал на Кавказ в надежде спокойно продолжить работу, но и там начались беспорядки. Вернулся в Петроград и закончил партитуру к началу гражданской войны. Следить за ее ходом предпочел и за границей. В Париже в год смерти вождя Октябрьской революции Ленина состоялась премьера «Семеро их». В Советском Союзе сочинение впервые услышали в канун 40-летия октября. Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио «Орфей».

Радиоканал «Орфей». Программы для радиослушателей всех возрастных категорий. Регистрационный номер лицензии. ЭЛ номер FS77-848-00. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Орфей». Территория классики. Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шахерезада». Концерт открытия фестиваля «Вербье». Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио Орфей. Этот день когда-то.
1: Ну что ж, давайте откроем наш музыкальный календарь и обнаружим, что в этот день, в далеком 1655 году, родился итальянский мастер-инструменталист Бартоломео Кристофори, которого принято считать изобретателем фортепиано или ударного молоточкового механизма, названного им гравичембало колпиано и форте. Так родился современный рояль. В этот день, в 1883, родился дирижер и педагог Николай Андреевич Малько, один из виднейших музыкальных деятелей первого десятилетия советской власти и один из основателей дирижерской школы в нашей стране. 112 лет назад родился Марк Григорьевич Фраткин, автор популярных песен «Случайный вальс», «Течет Волга» и многих-многих других. Также этот день стал днем рождения замечательной пианистки Татьяны Петровны Николаевой. Ну и также сегодня отмечается 95 лет со дня рождения выдающегося Геннадия Николаевича Рождественского. Сегодня также Международный день пожарных. Всех причастных с удовольствием поздравляю с профессиональным праздником. Ну а также сегодня отмечается Всемирный день щедрости. Давайте будем щедрыми друг к другу по части эмоций и хорошего настроения. Этого у нас всегда в избытке в эфире Радио Орфей. Так что оставайтесь с нами. Мы далее продолжаем нашу музыкальную программу античным танцем из балетной сцены «Вальпургиевая ночь», опера «Гуно Фауст».

Радио Орфей. Территория классики.

0: Радио «Орфей». Первая и единственная государственная радиостанция классической музыки в России. Это цифровая вселенная,
1: в которую входит мобильное приложение.
0: С семью каналами от сакральной классики до смелого кроссовера.
1: Видеоплатформа классической музыки.
0: С трансляциями и записями из лучших залов и площадок страны.
1: Социальные сети.
0: ВКонтакте.
1: Одноклассники. Телеграм.
0: С афишей и новостями музыкальной и культурной жизни.
1: Это организация, проведение и освещение концертов, музыкальных и театральных фестивалей. Радио «Орфей».
0: Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики. Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
2: В Феодосии сегодня плюс 11-13, также и в Севастополе, в Симферополе плюс 10-12, в Керчи 11-13 тепла, в Евпатории плюс 14-16, временами дожди. В Ялте от 12 до 14 тепла, в Липецке 20-22, в Хабаровске плюс 15-17, в Нижнем Новгороде 21-23 выше нуля. В Волгограде плюс 16-18, в Новосибирске от 17 до 19 тепла, в Перми плюс 17-19, в Туле 22-24, в Сочи от 13 до 15, в Санкт-Петербурге сегодня плюс 15-17, днем кратковременные дожди. В Москве 23-25, днем кратковременный дождь.
0: Радио «Орфей».

Йоганн Себастьян Бах, первая часть из третьего Бранденбургского концерта звучала только что в нашем эфире в исполнении ансамбля «Кафе Циммерман» под управлением Пабло Валетти. Ну, если этот третий из шести концертов Баха был написан исключительно для струнных инструментов, то сочинение, которое продолжит наш эфир, написано в расчете только лишь на силы духовых инструментов. Концерт для альта-саксофона и духового ансамбля Даррена Дженкинса далее в нашем в эфире Жанет Балан, саксофон и датский концертный духовой оркестр под управлением Йоргена Мистер Янсена.

Радио Орфей. Территория классики.

Радио Орфей. Территория классики.

0: Радио Орфей.
1: В Москве 7 утра. В студии с новостями Александра Лосева.
2: Здравствуйте. Московский пасхальный фестиваль добрался до Самары. Музыканты Объединенного оркестра Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Гергиева сегодня дадут два симфонических концерта, дневной и вечерний, в Самарском академическом театре оперы и балета. Завтра музыкальный поезд, на котором путешествуют артисты, доставит их в Казань. Там также запланированы два выступления. Московский пасхальный фестиваль объединяет больше 40 городов и завершится 10 мая в Смоленске. Танцовщик и хореограф Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра. Он солирует в труппе с 2010-го, и за годы службы репертуар артиста разросся до 60 партий. Как хореограф Сергеев поставил на сцене Мариинки балеты «Тищенко-12», концертные танцы на музыку Стравинского и несколько опер. Новый премьер, выпускник Вагановской академии, отмечено в сообщении на сайте театра. Открыли памятник персонажу дилогии Алексея Балабанова «Брат» Даниле Багрову. Скульптуру представили публике на фестивале «Киномаёвка» в Судаке. Персонаж знаковой картины 90-х запечатлен пробивающим символическую стену на своем пути. Балабанову же на смотре посвятили отдельный блок программы. И зрителям показали редкие кадры производственного процесса на съемках «Брата». «Принцесса цирка» Московского театра мюзикла выходит в широкий прокат. Премьера киноверсии спектакля состоится 15 мая в Московском киноцентре «Октябрь». Показ завершит третий сезон проекта «Театр в кино». Постановку покажут на больших экранах больше, чем в 70 городах России. В основе

0: соло Ирины Тушенцевой на радио «Орфей».
1: В столице 7:05, и мы продолжаем наши музыкальные программы. Спасибо, что новый день встречаете вместе с любимой музыкой на радио «Орфей». Ну что ж, всем отличного настроения, заряд бодрости и энергии в начале новой рабочей недели. Пусть и ваши планы на сегодня исполняются, ну и, конечно же, оставайтесь вместе с нами. Через пару минут нас с вами ждет рубрика «Кулисы стиля». Пока же с вами погружаемся в музыкальную атмосферу весны по фантазии, по музыкальной фантазии композитора Эдварда Грига. Пьеса «Весна» в исполнении симфонического оркестра Сан-Франциско под управлением Майкла Тилсона-Томаса.

0: Часы стиля. Радио Орфей.
1: Своего торжествующего Давида знаменитый Серж Лефарь задумал как хореографическую драму «Любовь и поэзия. Величие и слабость». Это было в Париже в середине 30-х, когда танцовщик был на вершине славы и даже уже руководил балетом Гранд-Опера. Творческий порыв, который он тогда испытывал, требовал новых форм. Лефарь по этому поводу сочинил даже теоретический манифест, живым выражением которого он считал балет «Икар» — пример обновленного танца и прорывного отношения к оформлению. Однако, когда в ходе работы Сальвадор Дали предложил было артисту выйти на сцену нагим с булкой на голове и костылями вместо крыльев, Лефарь осознал, что новизна тоже имеет свои пределы. Поэтому в своем следующем проекте «Торжествующий Давид» он с полной ответственностью отнесся к выбору декоратора. Соединить идею обновления с рациональным началом был приглашен Фернан Леже, сторонник искусства, понятного всем, однако вовсе не реалист, более того, еще недавно тубист, то есть кубист, только без острых углов, так иронично прозвал его один критик. Созданные Леже декорации и костюмы для торжествующего Давида Лефарь назовет «суровыми». И это положительная характеристика, поскольку художник нашел, по его мнению, верный способ перевода библейской истории на язык танца. Он представил своих персонажей обобщенно, как бы вырезанными из игральных карт. Такими предстают в первую очередь царь Саул и его воины, изображенные в традиционной для Леже монументальной манере. В их схематичности есть прямота и в то же время декоративный графизм, как на стенах домов. Давид же в балете — это и скромный пастух, и воин, и избранник народа. Одним словом, герой, имеющий множество граней. Он не должен быть схемой, поэтому его костюм — это тело артиста, прикрытое лишь короткой туникой или просто повязкой, дополненной лентой руна, перекинутого через плечо. Хореограф Лефарь считал, что главное в балете составляет выразительность танца. Все остальное должно работать на это, даже музыка. И потому, если поначалу в «Давиде» звучали фрагменты Мусоргского и Дебюсси, то уже год спустя, при переносе на другую сцену, он решил обойтись без классических заимствований собственными ритмами. Танцовщик стремился, чтобы замысел был по-настоящему цельным. Костюмы Леже, однако, в этом стремлении ему ничуть не мешали и даже, наоборот, вдохновляли на поиск. «Давид торжествующий» — балет Сержа Лефаря с костюмами Фернана Леже. 1936 год.
0: Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Классика джаза стала еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Легенды мировой джазовой сцены, лучшие хиты и актуальные новинки. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении.

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио Орфей. Проверим себя.
1: Ну, прямо сейчас давайте проверим себя. Наша традиционная разминка для ума именно в этом часе. Я задаю вопрос, который касается музыки, который звучит у нас в эфире. Вы на него отвечаете. Можете сами для себя, ну, а можете при возможности прислать свой вариант ответа на наш студийный мобильный телефон +7 916 190 51 51. Итак, сегодня для этого понедельника, после праздничного, мне кажется, вопрос очень-очень легкий. Я загадала одно музыкальное произведение. Этот музыкальный номер автором сочинялся как юмористическое сопровождение одной из сцен комедии Шекспира, а в результате стало символом будущего семейного счастья. Что это за произведение? +7 916 190 51 51.

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио Орфей. Проверим себя.
1: Ну что ж, дорогие друзья, огромное всем спасибо за сообщение, которое вы прислали. Ну и совершенно точно вы дали ответ на сегодняшний очень-очень, мне кажется, легкий вопрос. Напомню, что было загадано музыкальное произведение, которое сочинялось как юмористическая сценка к комедии Шекспира, ну а как иначе, раз это веселая сцена из самого Шекспира. Ну а в итоге по прихоти истории эта музыка стала весьма-весьма серьезным напутствием тем, кто вступает в новый период своей жизни. Конечно же, это Феликс Мендельсон и его знаменитый свадебный марш, который писался как музыка к пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь». Ну что ж, давайте вспомним прекрасные мгновения в ЗАГСе. Мендельсон далее в нашей программе «Свадебный марш» Цюрихским тонхале-оркестром дирижирует Паво Яр.

0: Радио Орфей. Реклама.
1: Радио Орфей представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир», концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмава и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика киномузыки. Классика эстрады. Классика кроссовера и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store, Google Play, App Gallery и RuStore. «Радио Орфей». Мобильная территория классики. Всегда с вами. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
2: В Феодосии, Севастополе, Симферополе сегодня до плюс 13, в Ялте 12-14, Евпатории до 16 тепла. В Липецке 20-22, в Калининграде 23-25 тепла, в Хабаровске плюс 15-17. В Нижнем Новгороде 21-23, в Перми плюс 17-19, в Туле 22-24. В Сочи от 13 до 15 тепла, временами дожди, в Смоленске 24-26 градусов, в Санкт-Петербурге дожди плюс 15-17. В Москве сегодня днем ожидается местами кратковременный дождь, а также, возможно, гроза. Плюс 23-25 ночью от 12 до 14 тепла.
0: Радио «Орфей».

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио Орфей. Радио Орфей поздравляет.
1: Сегодня день рождения празднует замечательный пианист-победитель 15-го международного конкурса имени Чайковского в Москве, который проходил в 2015 году, Дмитрий Маслеев. Ему исполняется 38 лет. Удивительный музыкант, очень яркий, запоминающийся, не оставляющий своих слушателей равнодушным. Мы от всей души поздравляем Дмитрия с днем рождения и, конечно же, дальнейших творческих успехов. Ну, а мы сейчас с вами будем слушать одну из записей Дмитрия Маслеева. В его исполнении звучит музыка Николая Карловича Метнера «Забытые мотивы», соната «Воспоминания». Играет Дмитрий Маслеев.

0: Радио Орфей.
1: В Москве 8 утра. В студии с новостями Александра Лосева.
2: Здравствуйте. Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» объявил о создании страницы на платформе «Рутьюб». Там будут публиковать видео с новостями, интервью с участниками и членами жюри смотра, трансляции читок и гала-концерта. Он состоится в ноябре в Московской консерватории. Недавно организаторы «Партитуры» продлили срок приема заявок до 15 мая, чтобы авторы могли доработать свои произведения. Все подробности об условиях участия в смотре на сайте partituraconcurs.ru. Столичный кинотеатр «Иллюзион» готовит специальную программу «Марафон Победы». 9 мая зрителям представят сеанс реставрации военных коротких метров и так называемые «боевые киносборники» из Госфильмофонда. В числе вошедших в программу режиссеров отметились ведущие мастера своей эпохи – Сергей Герасимов, Всеволод Пудовкин, Герберт Рапопорт и другие признанные кинематографисты. Мемориальную доску на улице Кирова откроют послезавтра в Воткинске. Там располагался эвакуированный из Клина в годы войны дом-музей Петра Ильича Чайковского. Эвакуацией руководил близкий родственник композитора, рассказывает замдиректора музея-усадьбы Чайковского в Воткинске Мария Носова.
3: Инициатором эвакуации, процессом эвакуации руководил племянник великого русского композитора Петра Ильича Чайковского Юрий Львович Давыдов. И он же работал все годы, что музей находился в эвакуации. С сентября 1941 по ноябрь 1944.
2: Открытие мемориальной доски станет частью культурного марафона под названием «Весна с Чайковским». Главный синоптик Петербурга выступил в роли канонира. Александр Колесов накануне произвел полуденный выстрел из пушки Приоратского дворца в Гатчине в честь Всемирного дня солнца. История этого обычая уходит корнями в XVIII век, когда подобные выстрелы были сигналами для войск при цесаревиче Павле Петровиче. Александр Лосева, служба информации, радио.

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио «Орфей».
1: Ну что ж, в столице 8 часов и 4 минуты, и наши музыкальные программы продолжаются. Но впереди с вами еще один час совместного времяпрепровождения. Конечно же, будем слушать любимую музыку. Всем прекрасного настроения в начале этой новой рабочей недели. Пусть она будет для вас яркой, интересной и познавательной. Так что в свершении вам во всех ваших начинаниях. Ну и, конечно же, пусть музыка не угасает в ваших душах. Что касается программы этого часа, то ближе к его середине нас ждет рубрика Дениса Мацуева «Секреты фестиваля» навстречу второму музыкальному фестивалю, который состоится уже в июле этого года. Ну, а пока с вами слушаем Франца Шуберта. У нас в эфире «Анданте» из пятой симфонии композитора. Шведским камерным оркестром дирижирует Томас Даусгорд.

0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио Орфей. Ричард Вагнер. Лоенгрин.
1: Вместо положенных торжественных аккордов, призывающих публику к вниманию, в начале оперы «Лоенгрин» слышен едва уловимый звук, рождающийся из тишины. Игра струн их в предельно высоком регистре создает эффект магического свечения. На наших глазах происходит таинство. С небес на землю спускается чаша святого Грааля. Современников Рихарда Вагнера эта музыка едва ли не сводила с ума. Фридрих Ницше называл ее первым примером музыкального гипноза. По сюжету невинная девушка Эльза становится жертвой оговора. Ее обвиняют в убийстве брата. Когда ее судьба висит на волоске, неожиданно появляется лебедь, а за ним прекрасный рыцарь по имени Лоенгрин. Он спасает Эльзу и становится ее супругом, требуя взамен лишь одного – никогда не спрашивать, кто он и откуда пришел. Разумеется, в итоге Эльза не выдерживает. Под давлением злых людей она все-таки задает своему спасителю сакраментальный вопрос. И тогда прекрасная сказка кончается. Лоенгрин отвечает, что он рыцарь из братства Святого Грааля, но тайна разрушена, и поэтому он должен уплыть вместе с лебедем обратно. Эльза падает замертво. Вагнер написал оперу не столько о любви, сколько о жажде любви, о потребности в ней. Он грезил об идеальной возлюбленной, которая будет принимать его безоговорочно. И не меньше Вагнер нуждался в признании общества. Самолюбивый и уверенный в своем гении, он считал, что в художника нужно верить как в Бога, иначе он не подарит людям ничего великого. Вагнер горел замыслом. Либретто оперы он начал сочинять, буквально выскочив из теплой ванны и побежав к письменному столу. Эта страсть принесла грандиозные плоды. В «Лоенгрине» он впервые воплотил идеи своей оперной реформы. Одна из главных идей — бесконечная мелодия, то есть способность музыки длиться и развиваться без перерывов. Вступление к опере получилось именно таким. Десятиминутная пьеса льется единым потоком без малейших швов. Вскоре после завершения оперы ее сюжет начал сбываться в реальной биографии Вагнера. После участия в Дрезденском восстании он был объявлен в розыск и бежал в Швейцарию. Как отвергнутый рыцарь Лоенгрин, он вынужден был покинуть страну, которой намеревался подарить свое искусство. А дальнейшие события складывались так, будто судьба твердо решила вернуть Вагнеру веру в его идеалы. Он обрел все, о чем мечтал. И свою идеальную возлюбленную, которая доверяла ему безусловно. Ей оказалась дочь Листа, Козима. И признание публики, которая при жизни называла его гением и поклонялась ему как Богу. Во многом Вагнер добился этого благодаря страстной любви к его искусству, пробудившейся в душе молодого короля Баварии, Людвига II. В 15 лет этот утонченный юноша побывал на спектакле «Лоенгрин» и влюбился. Едва вступив на престол, он лично познакомился со своим кумиром и стал отдавать на растущие нужды Вагнера существенную часть госбюджета. А еще Людвиг возвел роскошный Нойшванштайн. В переводе «Новый лебединый замок», интерьеры которого украшают изображение сцен из любимой оперы короля Лоенгрина. Шеллинг называл архитектуру «застывшей музыкой». В случае Нойшванштайна это правда в прямом смысле слова. Так смелый замысел одного композитора породил к жизни два шедевра – музыкальный и архитектурный.
0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио Орфей.

Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 3. Героическая. Берлинский филармонический оркестр. Дирижер Клаудио Аббадо. Зал Национальной академии Санта-Чечилия. Рим. Италия. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

0: Соло Ирины Тушенцевой на Радио Орфей. Радио Орфей поздравляет.
1: Сегодня день рождения отмечает российский скрипач, солист Московской филармонии, Санкт-Петербургского дома музыки, преподаватель консерватории имени Чайковского, а также руководитель и член художественно-экспертного совета образовательного центра «Сириус», заслуженный артист России, лауреат конкурса имени Чайковского, скрипач Павел Милюков. Наши самые теплые и искренние поздравления, конечно же, еще больше концертов, творчества, ну и, конечно же, восторженных почитателей таланта. Павла Милюкова. Сейчас в нашем эфире одна из записей музыканта. Мы с вами слушаем фрагмент финала из скрипичного концерта Петра Ильича Чайковского Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан. Дирижирует Александр Сладковский, но солирует именинник этого дня Павел Милюков.

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио «Орфей». Тюмень Дениса Мацуева.
1: Любимый все равно пианино Тюмень. Я занимался в детстве мамина, а потом мы его перевезли сюда, на проспект Маршала Жукова, где мы жили в однокомнатной квартире и прожили там 8 лет. На первом этаже, когда рядом был лифт, а с другой стороны квартира, где все время был пьяный сосед Валера. Он заходил в нашу квартиру, мы с ним сразу подружились. Он обожал вальс из фильма «На семи ветрах». А я ему играл в разных тональностях со своими импровизациями. Он был в счастье, он выпивал, ложился спать, и я мог на этом пианино Тюмень играть всю ночь, потому что звук идет в основном вниз, а тут лифт, а он спит. Поэтому ничего не слышно. Я выучил на этом пианино Тюмень фактически свой репертуар, который я играл в 90-х годах, да и сейчас, вплоть до конкурса Чайковского, всю программу. Конечно, он для меня любимый. Он сейчас стоит в фонде «Новые имена». Понятно, что уже в том состоянии в нем можно было только держать банки из-под маринованных огурцов. Но, тем не менее, мы добивались пения на этом инструменте с моим папой, который приехал, бросив все в Иркутске, устроившись концертмейстером дворец пионеров рядом с Жуковым, на Тухачевского, готовив мне каждый день завтраки, обеды, ужины и занимаясь на этом пианино Тюмень, мы добивались того, чего добивались. Потому что основной завет, канон русской фортепианной школы, да и не только русской, но русской, конечно, в первую очередь, пение на инструменте, как добиться пения на инструменте, который считается ударным. Молоточек бьет по струне, а петь все равно можно.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «Фиркон» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». «Партитура жизни».
2: Первые пьесы Прокофьев написал в тональности до мажор, так как негнущимися пальцами было легче попадать по широким белым клавишам, нежели по узким черным.
0: Сергей Прокофьев.
2: Мелодии получались сухими, жесткими, и Сережа называл их кусачими собачками.
0: «Партитура жизни» Сергей Прокофьев. Ежедневно на «Радио Орфей». «Радио Орфей». Орфей. Территория классики. Это цифровая вселенная,
3: в которую входит мобильное приложение, видеоплатформа классической музыки, социальные сети. Радио Орфей. Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики.
0: Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
4: В Крыму сегодня от 11 до 13 тепла, в Евпатории теплее всего, на западном побережье плюс 14-16. В Липецке 20-22 тепла, в Калининграде 23-25. В Нижнем Новгороде 21-23, в Волгограде от 16 до 18 выше нуля. В Новосибирске 17-19 тепла, такая же температура воздуха в течение дня в Перми. В Туле 22-24, в Сочи плюс 13-15, а в Кургане днем кратковременные дожди и до плюс 15. В Смоленске сегодня без осадков, 24-26 выше нуля. В Санкт-Петербурге днем обещают кратковременные дожди, плюс 15-17, ночью от 8 до 10 тепла и порывистый юго-западный ветер. В Москве днем возможен кратковременный дождь с грозой, плюс 23-25 в течение дня, ночью от 12 до 14 тепла. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Радио «Орфей».

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио Орфей. Этот день когда-то.
1: Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Рождественского, выдающийся дирижер. Его имя известно всему миру. Необыкновенно многогранный музыкант, блестящий симфонический театральный дирижер, пианист, педагог, композитор, автор книг и статей, великолепный оратор, исследователь, просветитель, редактор и реставратор многих-многих партитур. Он когда-то говорил, что для меня секрет и суть моей профессии заключается в счастливой возможности играть для людей великие шедевры мировой музыки, в возможности общения с людьми при помощи этого международного языка, не знающего никаких границ. И сегодня это общение продолжается. Прямо сейчас, в день 95-летия со дня рождения маэстро, в нашем эфире запись анданте из первой симфонии Александра Порфирьевича Бородина. Геннадий Рождественский дирижирует Королевским филармоническим оркестром Стокгольма.

0: соло Ирины Тушенцевой на радио «Орфей».
1: Ну что ж, подходит к концу еще один музыкальный час в нашем эфире. В его завершении музыка Альфреда Шнитке. И прямо сейчас Юрий Потиенко. Финал из музыки к фильму «Девятаев». Всем желаю отличного настроения, хорошего начала этой рабочей недели. И, конечно же, по возможности оставайтесь на волне радио «Орфей». Со следующего часа в студии встречайте Владимира Вахрушева. Он продолжит наш музыкальный эфир. Ну а мы с вами встретимся уже завтра в 6:00 по московскому времени. Счастливо, отличного дня!

0: Радио Орфей.
1: Девять утра в Москве.
2: В студии с новостями Александра Лосева. Здравствуйте. Музыкальный поезд с артистами Объединенного оркестра Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Гергиева держит курс на Самару. Сегодня в Самарском академическом театре оперы и балета дадут два симфонических концерта в рамках Московского пасхального фестиваля. А завтра музыканты прибудут в Казань, где также запланированы два выступления. Московский пасхальный фестиваль объединяет больше 40 городов и завершится 10 мая в Смоленске. Столичный театр Вахтангова вновь попросил зрителей распечатывать электронные билеты или сохранять их в смартфонах. Наблюдаем перебои в работе мобильного и стационарного интернета, пояснили вахтанговцы в своем телеграм-канале. Они также попросили зрителей передать просьбу о распечатке билетов, цитата, «тем, кто собирается в центр города, в театры». Это позволит сберечь нервы и время и ускорит процесс проверки, подчеркивается в сообщении. В Российском национальном музее музыки в Москве открылась выставка под названием «Почувствовать». Проект, подготовленный совместно с Тульским музейным объединением, предлагает исследовать искусство с помощью зрения, слуха, осязания и обоняния. Рассказывает генеральный директор музея Михаил Брызгалов.
3: Мы добавили тактильности. Элементы того, что изображено на художественных работах, мы вынесли на специальные столы, сделаны специальные макеты этих предметов. И это все можно пощупать, попробовать, потрогать.
2: В каждой работе подобраны музыкальные композиции, а к некоторым даже ароматы. Памятник главному брату российского кино Даниле Багрову открыли в Судаке. Персонаж дилогии Алексея Балабанова в исполнении Сергея Бодрова запечатлен пробивающим символическую стену на своем пути. Скульптуру представили публике на кинофестивале «Маевка». Балабанову же на смотре посвятили отдельный блок программы. Зрителям показали редкие кадры производственного процесса на съемках обеих частей брата. Александра Лосева, служба информации, радио «Орфей».

Длинные выходные погружают нас в атмосферу приятной ленности. И так сложно стряхнуть с себя эти объятия, когда будильник извещает о том, что несколько дней, в которые уместились масса интересных и ярких событий, все же закончились. Но, увы, это действительно так, и эту не очень приятную на вкус новость нам нечем подсластить. Новая рабочая неделя будет полновесной. И именно поэтому дозволительно войти в нее комфортно и красиво. Мы сделали это под звуки финала концерта для альта с оркестром Андрей Казадесюса. Внимание, Радулович и ансамбль W Sense подарили нам это удовольствие. Меня зовут Владимир Вахрушев, и впереди у нас 5 часов совместного пребывания в мире классики, которое продолжится под звуки немецкого танца из второй свиты для Большого симфонического оркестра Владимира Щербачева. Его исполнит симфонический оркестр «Радио Орфей». Дирижер Сергей Кондрашов.

0: Выбор Петровского.
1: Выбор директора. Но это не выбор того, что любит директор. То, что мы называем выбором, это те вещи, на которые хочется, чтобы люди обратили внимание, для того, чтобы понять, что такое Эрмитаж.
0: Авторская рубрика директора Государственного Эрмитажа.
2: Бронзовые чаши.
3: В большом сосуде для вина, который называется карас, такие огромные сосуды, вкопанные в землю, которые собирали вино, которые приносили в качестве дани местные люди, во время, значит, штурма спрятали бронзовые чаши. Эти бронзовые чаши выставлены они в Музее истории Армении. Несколько чаш было подарено Эрмитажу правительством Республики Советской Армении. На них есть надписи уральских царей, там Аргиштес, Ардури, клинописные. На них есть какие-то такие рисуночки, которые уже потом в Эрмитаже истолковали как уральская иероглифика. А самое замечательное, вы где-то видели бронзу, чтобы ей было несколько тысяч лет, и чтобы она блестела. Но вот в Париже они все время подкрашивают бронзу, там их Жанна д'Арк светится. А близко медный всадник, и все. Бронза темнеет, она темнеет моментально. Более того, это бронзовая патина, с ней играют скульпторы, все понимают, это никогда не сохранится. А эти бронзовые, вот такие абсолютно бронзовые, при этом они еще потрясающе звенят. Явно чаши ритуальные. Каким образом это все сохранилось? Потому что мы изучали реставраторы, и получается, что не должно, не сохраняется это. Увидели, что там есть очень тонкая нанопленка, тончайшая, называется нанопленка, вот это абсолютно образовалась, которая их сохраняет. Откуда образовалась? Ну, теорий было много, но последняя теория в том, что они вот попали в этот карас, закрытое пространство, был пожар, сверху падало дерево горящее, и что создалась какая-то такая вот очень высокая и правильная температура, в результате которой образовалась вот эта нанопленка. Музейные вещи связаны с многими вещами, казалось бы, не прямо музейными, но связаны с археологией. Археология рождает вещи, соответственно, дальше много теорий. Вещь не существует сама по себе, она существует внутри рассказа.
0: Выбор Петровского. Авторская рубрика директора Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского.

Радиоканал «Орфей». Программы для радиослушателей всех возрастных категорий. Регистрационный номер лицензии. ЭЛ номер FS77-848-00. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Орфей». Территория классики.

прошлая неделя была смесью двух сезонов, которые в природе не пересекаются. Поздняя осень нагрянула в гости к весне, что уже готова была одарить нам летнее солнце. О таких капризах погоды напомнила нам скрипка в руках Франциско Фульяна. В сопровождении барочного ансамбля «Пламя Аполлона» испанский скрипач исполнил финал концерта для скрипки и струнных номер 3. «Осень» из цикла Антонио Вивальди, опыт гармонии и изобретения, правила эфиром «Радио Орфей». Но так устроен мир, что в нем всегда есть место надежде, и серое небо обязательно сменится васильковой синью. И таким контрастом, но уже в музыкальном, станет сочинение Беллы Бартока. Румынские народные танцы звучат в эфире «Радио Орфей». Камерным ансамблем «Гармонический сад» дирижирует Джованни Антонини.

Тема, что точно подойдет для начала любого дня. Как точно уловил Сергей Сергеевич Прокофьев настроение и окраску первых часов будней. Филармонический оркестр «Осло», дирижировал которым Василий Петренко, исполнил тему «Улица просыпается» из балета «Ромео и Джульетта». Красота иного плана будоражит воображение, когда тебе рассказывают о тех уголках мира, где тебе вполне возможно и не получится побывать. Мир огромен, а наши возможности не беспредельны. И нам остается только представлять. А Игорь Фулина в сопровождении симфонического оркестра Венского радио приглашает нас в краткое, но запоминающееся путешествие. Песня индийского гостя из оперы «Садко» звучит в эфире «Радио Орфей».

0: Радио «Орфей». Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика киномузыки. Классика эстрады. Классика кроссовера и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store, Google Play, App Gallery и RuStore. Всегда с вами. А знаете ли вы,
1: что древнерусская музыкальная грамота, известная как знаменная, то есть знаковая или крюковая, стала применяться еще в XI веке и использовалась в Русской Православной Церкви последующие 7 столетий. Но далеко не все произведения, сохраненные с помощью этой системы записи духовной вокальной музыки, могут прозвучать и в наши дни. Большая их часть так и осталась непонятной для исследователей. Переводу на привычную для нас нотную грамоту поддаются лишь те произведения, которые были записаны в период с 15 по 17 века.
0: Классика джаза стала еще ближе. Еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
2: Понедельник, хоть и майский, но не без капризов погода обходится. В Сочи сегодня временами дожди и лишь 13-15 градусов выше нуля. На другом побережье, в Калининграде, лишь к вечеру обещают небольшой дождь, а днем 23-25, настоящее лето. В южных городах, в Симферополе, сегодня дождливо, северо-восточный порывистый ветер, временами дожди, в Феодосии тоже облачно, дождливо и от 11 до 13. В Санкт-Петербурге облачно, днем кратковременные дожди и даже грозы, на термометре 16-18 градусов тепла. В Москве днем локально кратковременные дожди, грозовое положение и 23-25 на термометре.
0: Радио «Орфей».

За каждым успешным мужчиной стоит женщина. Изречение, которое находит свое подтверждение не только в реальной жизни, но и в мире музыки. Не будь у Петра Ильича Чайковского такого верного друга, как Надежда фон Мек, многие сочинения могли бы так и не стать достоянием потомков. Это касается и симфонии номер 4, фрагмент второй части которой исполнил Лондонский филармонический оркестр. Финансовая помощь позволила Чайковскому уехать в Италию и там, вдали от всего, что его угнетало, закончить начатое произведение. Не просто же так в переписке с Надеждой фон Мек композитор назвал сочинение «нашей симфонией». А к финалу часа нас проводят образы каналов и стоящих вдоль них домов. Тему «Санкт-Петербург» из балета Алексея Шелыгина «Продавец игрушек» исполнит симфонический оркестр «Радио Орфей».

0: Радио Орфей. В Москве 10 утра.
1: В студии с новостями Александра Лосева. Здравствуйте. Московская консерватория готовится к 14-му международному фестивалю искусств «Дню Победы» посвящается. Он начнется в столице завтра и продлится до следующего понедельника. Одним из центральных событий программы смотра станет вечер Таривердиев-гала 8 мая. Приуроченный к 95-летию Микаэла Леоновича концерт представит разные грани творчества композитора. Его сочинения исполнят симфонический оркестр госкапеллы и солисты за дирижерским пультом Валерий Полянский. Плеяду премьеров Мариинского театра пополнил танцовщик и хореограф Александр Сергеев. Он солирует в труппе с 2010-го и за годы службы расширил репертуар больше, чем до 60 партий. Как хореограф Сергеев поставил на сцене Мариинки балеты «Тищенко-12», концертные танцы на музыку Стравинского, «Капеллио де Либо», а также несколько опер. Новый премьер – выпускник Вагановской академии. В Воткинске послезавтра откроют мемориальную доску на улице Кирова, где располагался эвакуированный из Клина в годы войны дом-музей Петра Ильича Чайковского. На открытии выступит родственник композитора Георгий Давыдов. Его дед руководил эвакуацией музея, рассказывает замдиректора музея-усадьбы Чайковского в Воткинске Мария Носова.
2: Внук Юрия Львовича Давыдова, правнучатый племянник Петра Ильича Чайковского Георгий Ефимович Давыдов. Ему очень приятно, что его деда помнят.
1: Также 6 мая Георгий Давыдов выступит с лекцией о своем деде Юрии Давыдове. Смоленская крепость ко Дню Победы впервые за 70 лет откроет прясло Маховой башни. Туда разрешат вход по билетам с 8 числа, после того, как участок верхнего боевого хода оградили стеклом и положили деревянный настил. Крепость считается объектом культурного наследия федерального значения и одним из главных туристических символов Смоленска. Александра Лосева, служба информации, радио Орфей.

Музыка никогда не станет мертвым языком, в отличие от тех слов, что уже давно не звучат в мире людей. Ну или звучат, но настолько редко, что эти моменты можно отнести к разряду легенд или мифов. А вот музыка будет говорить с нами, пока находятся те, кто берет в руки инструмент. Джошуа Белл в сопровождении английского камерного оркестра открыл новый час эфира «Радио Орфей», наполнив наш общий понедельник солнцем, лучи которого смешивались с чернилами на нотных листах. «Вольфганг Амадей Моцарт» прозвучала первая часть его третьего концерта для скрипки с оркестром. А голос следующего инструмента как раз из разряда редких, но не ставших лишь воспоминанием. Жорди Саваль, музыкант, виртуозно владеющий искусством игры на виоле да гамба, инструмент, для которого Георг Филипп Телеман написал один из своих концертов, первую часть которого Жорди Саваль исполнит в сопровождении ансамбля «Согласие народов». Меня зовут Владимир Вахрушев. Наше путешествие в мире классики продолжается.

0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».
1: За многолетнюю историю Большого театра сложились самые разные традиции. Одна из них еще в прошлом веке. Она заключалась в том, чтобы каждый новый сезон начинать одной и той же оперой – «Иван Сусанин». Эта опера Михаила Глинки известна и под другим названием – «Жизнь за царя». Главный герой оперы не нуждается в представлении. Простой крестьянин, не побоявшийся бескорыстно пожертвовать своей жизнью ради спасения и царя, и отечества. Но в летописи Большого театра осталось имя и другого героя, такого же крестьянина, отважившегося на смелый поступок ради спасения других людей. Звали его Василий Марин. Родом он был из Ярославской губернии. Он случайно оказался в Москве в марте 1853 года. Вот что рассказывал крестьянин. «Люди деревенские, любопытные. Я отроду в Москве не бывал. Вот и пошли мы полюбоваться на чудеса белокаменной. Зашли в Успенский собор, пошли к Ивану Великому на колокольню, а оттуда в охотный ряд. Там и сказали нам, что случился пожар. Большой театр горит. Вот пошли мы на пожар посмотреть. Толпа на театральной площади собралась необъятная. Народу видимо-невидимо. Стоят зеваки и смотрят, как по горящей крыше Большого театра мечутся рабочие. Плотники, отрезанные пламенем от выхода, и молят о помощи. Но спасти их невозможно. Пожарные лестницы не достают до крыши. И вот уже два мастеровых сорвались вниз и разбились. Смотрел на эту беду Василий Марин и решился забраться на крышу Большого театра по водосточной трубе, чтобы при помощи ухвата протянуть веревку гибнущему человеку. «Трещит труба, не больно крепка была, голубушка, да стало быть, так уж Богу было угодно, и я взобрался на карниз. Там, благо, полегче стало, и стал я на твердую ногу. Плотник был спасен». А сам крестьянин сильно обгорел. Правда, выяснилось это уже на земле. Узнал о подвиге Василия Марина на пожаре Большого театра, и Николай I, император, наградил крестьянина медалью за спасение погибавших, а также 150 рублями серебром и новыми сапогами.
0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508.

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио Орфей. Рояль Рахманинова.
1: Когда я впервые прикоснулся к роялю Рахманинова в Синаре, это был, наверное, один из самых главных подарков в моей жизни, когда после концерта в Париже в театре Шанс-Элизе с Тимирканом ко мне подошел внук Рахманинова и сказал: «Ну, начнем с того, что моя фамилия Рахманинов. Сергей Васильевич — это мой дедушка. Мне очень нравится, как вы играете. Я нашел тут два произведения: «Сюита» и «Фуга». Вообще нашел это музей Глинки, но отправил внуку. Я предлагаю вам это сделать прямо в Синаре, на рояле Сергея Васильевича. Я вас жду. Вот как вы учите, мне позвоните. Вам 2 недели хватит?» Я ему позвонил через 2 дня. Я говорю: «Я готов». Мы с командой звукорежиссеров быстро все это организовали. Я приехал в Синар, и он мне разрешил там жить. Прямо в этом доме. На этих кроватях, занимаясь на этом инструменте, читая письма, рукописи, фотографии. Я там ел, пил. Он все оставил абсолютно в аутентичном состоянии, вплоть до защелок на форточках. Представляете мои ощущения, когда я зашел, во-первых, просто туда, когда я спал на этой кровати, когда я ел в этой гостиной или на кухне, и когда я прикоснулся к этому роялю. Это рояль 29-го года, американский Steinway, подарок фирмы Сергею Васильевичу. На этом рояле он сделал все, он писал все, что он писал тогда. Все 30-е годы, вплоть до 39-го года, когда Гитлер погнал в очередной раз несчастного Сергея Васильевича, его все время гнали, понимаете? Из своей любимой Ивановки. Он обожал Ивановку, такую тихую Россию любил. Ну так вот, я о том рояле, который совершенно удивительный. Во-первых, он длиннее обычного гранд-концертного рояля на 30 сантиметров, еще плюс больше. Это совершенно невероятно. Ты понимаешь, что это тот рояль Рахманинова, на котором он сочинил «Рапсодию на тему Паганини», или «Третью симфонию», или «Симфонический танго». Это все там было написано. Карелли вариации. И все записи, которые он делал в 30-е годы, он делал на этом рояле. Я просто положил руку, и я понимаю, что как будто я нахожусь в каком-то храме. Звук летит, он поет. Градация от 3 форте до 5 пиано. Это просто легендарные басы с каким-то буфером, какой-то огромные, бархатные такие. Я никогда в жизни не занимаюсь долго, но там я практически не спал.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

Антонин Дворжак. «Цыганские мелодии». Цикл, созданный уже после прославивших имя композитора «Славянских танцев», одну из мелодий этого цикла в переложении для скрипки, фортепиано и струнного оркестра исполнили Неманя Радулович и ансамбль «Double Sense». «Мерцание мажора и минора» — именно так критики характеризуют эту мелодию. А продолжит эфир «Радио Орфея» песня «Мона Лиза», написанная Джейм Ливингстоном и Рэем Эвансом для одноименного фильма «Мона Лиза». Она стала культовой композицией середины 20 века и благодаря версии Нета Кинга Коула обрела всемирную популярность, получила «Оскар» и вошла в зал славы Грэмми. Ну а многочисленные кавер-версии подтвердили ее непреходящую ценность в музыкальной культуре.

0: Радио Орфей. Реклама.
1: Радио Орфей представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир», концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмава и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Партитура жизни.
2: Прокофьев решил сам дирижировать премьерой. Но ему стоило больших усилий уговорить музыкального руководителя постановки пустить его за пульт.
0: Сергей Прокофьев.
2: В репетиционном зале были постоянные сквозняки, и, боясь простудиться, Прокофьев управлял оркестром в шарфе и шапке, обливаясь потом.
0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Ежедневно на Радио Орфей. Радио Орфей. География нашего вещания расширяется. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 88,8 FM в Нижнем Новгороде. Для избранных ценителей настоящей классики. Только лучшее и всегда актуальное. Радио Орфей. Территория классики.
3: Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
4: А в Нижнем Новгороде сегодня переменная облачность, без осадков, 21-23 на термометре и небольшой слабый юго-западный ветер. В Ялте сегодня облачно, временами дожди, обещают даже синоптики ливни, в дневное время 12-14 тепла и северо-восточный порывистый ветер. В Смоленске без осадков 24-26, практически лето. В Санкт-Петербурге 16-18 выше нуля и днем кратковременные дожди с грозами. В Москве 23-25, днем локально дожди и юго-западный ветер слабых порывов.
0: Радио «Орфей».

Эмиль Вальтойфель, одно из самых известных его сочинений «Вальс конькобежца», украсил эфир «Радио Орфей». Оркестром «Столетия» дирижировал Франсуа Ксавье Рот. Финал третьего концерта для фортепиано, того самого, что, как сказал Людвиг ван Бетховен, он приберег для себя. И прелюдия, семинор Иоганна Себастьяна Баха ждут нас в финале часа. Ну а пока целое созвездие имен и музыка Франца Шуберта наполнит эфир понедельника. Лена Нойдауэр, Д'Анджело Ишидзака, Джейн Ван Цяо, Рик Стотейн и Зильке Аменхаус исполнят фрагмент первой части знаменитого фортепианного квинтета «Форель».

0: Радио Орфей.
1: Одиннадцать часов в Москве.
2: В студии с новостями Александра Лосева. Здравствуйте. Московский пасхальный фестиваль добрался до Самары. Музыканты Объединенного оркестра Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Гергиева сегодня дадут два симфонических концерта – дневной и вечерний – в Самарском академическом театре оперы и балета. Завтра музыкальный поезд, на котором путешествуют артисты, доставит их в Казань. Там также запланированы два выступления. Московский пасхальный фестиваль объединяет больше 40 городов и завершится 10 мая в Смоленске. Столичный театр Вахтангова вновь попросил зрителей распечатывать электронные билеты или сохранять их в смартфонах. Наблюдаем перебои в работе мобильного и стационарного интернета, пояснили вахтанговцы в своем телеграм-канале. Они также попросили зрителей передать просьбу о распечатке билетов тем, кто собирается в центр города в театры. Это позволит сберечь нервы и время и ускорит процесс проверки, подчеркивается в сообщении. Московский кинотеатр «Иллюзион» готовит специальную программу «Марафон Победы». 9 мая зрителям представят сеанс реставрации военных коротких метров и боевые киносборники из Госфильмофонда. В числе вошедших в программу режиссеров отметились ведущие мастера своей эпохи – Сергей Герасимов, Всеволод Пудовкин, Герберт Рапопорт и другие признанные кинематографисты. Главный синоптик Петербурга выступил в роли канонира. Александр Колесов накануне произвел полуденный выстрел из пушки Приоратского дворца в Гатчине в честь Всемирного дня солнца. История этого обычая уходит корнями в XVIII век, когда подобные выстрелы были сигналами для войск при цесаревиче Павле Петровиче. Сейчас в Приорате стреляют из действующей модели пушки в единорог 1805 года, а ведущим церемонии выступает актер в образе мальтийского рыцаря. Именно в таком виде метеоролог и провел церемонию. Александра Лосева, служба информации, радио «Орфей».

каждым новым часом все дальше от нас первые майские выходные, но в то же время и ближе трио вторых майских праздников. И пусть эти мысли в первый рабочий день недели не так уж и бодрят, но чем дальше, тем сильнее будет их эффект. А эфир «Радио Орфеев» взбодрил трепак, русский танец из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Майские праздники позволили мне совершить небольшое путешествие в Калининград, и в этом чудесном городе я посетил выставку, посвященную сказкам Эрнста Гофмана. В композиции есть отдельный стенд, посвященный именно балету «Щелкунчик», и на нем в том числе иллюстрации каждого из номеров, вошедших в дивертисмент.

фрагментом балета великого русского композитора. Меня зовут Владимир Вахрушев, и я приветствую всех, кто окружает себя звуками классики. Впереди нас ждет экспо-музыка с Михаилом Брызгаловым, а пока Питер Диксон и филармонический оркестр BBC окружат нас музыкой Эдварда Макдоуэлла. Звучит его романс для виолончели.

0: «Экспо-музыка» с Михаилом Брызгаловым. Радио «Орфей».
1: В фондах Музея музыки хранится собрание рисунков и шаржей художника и композитора Аркадия Мазаева. Он учился в Московской консерватории по классу композиции Анатолия Александрова и Михаила Гнесина, а также окончил высшее училище военных капельмейстеров. В 1956 году художник передал в Музей музыкальной культуры имени Глинки большую коллекцию портретов своих коллег по Союзу композиторов. На одном из рисунков художник изобразил Дмитрия Шостаковича за работы над Восьмой симфонией. Рисунок датирован 1943 годом. Шел третий год Великой Отечественной войны, многие композиторы понемногу возвращались из эвакуации. Чтобы как-то поддержать их, накормить, дать возможность спокойно работать, не отвлекаясь на борьбу с бытовыми трудностями, Союз композиторов добился создания Дома творчества композиторов в Ивановской области, близ деревни Афанасово. По воспоминаниям Шостаковича, дом был расположен на берегу крохотной, пересыхавшей в жаркое время речонки. Кругом широкие поля, рощицы, а подальше большие леса, до конца которых нам никогда не удавалось дойти. Композиторы жили в большом одноэтажном каменном доме, когда-то принадлежавшем местному помещику. Для работы были выделены помещения в соседней деревне. Именно в таком бревенчатом деревенском домике, который напоминал сарай, и работал Шостакович. Мазаев запечатлел на рисунке маленькую комнатку, в которой поместились лишь крошечный столик и пианино. Свет проникает сквозь открытое окно и дверь. Другого освещения нет. Так что композитору приходится низко склоняться над рукописью. В Ивановском доме творчества жили и работали Прокофьев, Мисковский, Глиер, Хачатурян, многие другие композиторы и их семьи. Атмосфера была творческая, но оставалось время и для прогулок, спортивных игр, походов за грибами. Шостакович, окончив работу, в 5 часов вечера появлялся в главном доме. По воспоминаниям композитора Николая Пейко, простыни, отгораживающие столовую, раздвигались, в щель просовывалась голова Шостаковича, и он говорил по-английски: «It is time to play volleyball». «Пора идти играть в волейбол». И добавлял любимую фразу спортивного комментатора Вадима Синявского: «Матч состоится при любой погоде». При отъезде каждый композитор получал в подарок от местной птицефабрики 30, 40 или 50 куриных яиц. Количество решало руководство птицефабрики. Шостаковичу выдали 60. Восьмая симфония была дописана уже в Москве осенью. Еще незаконченную партитуру композитор показал Евгению Муравинскому, дирижеру, исполнившему премьеры 5 и 6 симфонии Шостаковича. Муравинскому Шостакович посвятил свою новую симфонию. Под управлением этого выдающегося дирижера симфония была исполнена в Москве 4 ноября 1943 года.
0: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Радио «Орфей». Экспо-музыка.

Эрих Кюнцель дирижировал оркестром Cincinnati Pops, который исполнил фрагмент оперы «Джанис Кики» Джакомо Пуччини. В переложении для оркестра прозвучала ария «Лауретты». А в продолжении часа нас ждет встреча с музыкой голосов. Академический большой хор мастера хорового пения телерадиоцентра «Орфей» исполнит хор «Аллилуйя» из оратория «Мессия» Георга Фридриха Генделя. За дирижерским пультом Лев Конторович.

0: Классика джаза стала еще ближе.
1: Еще ближе.
0: Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении.

Мир музыки оставляет нам место для полетов фантазии, вымыслов и даже гипотез. Вольфганг Амадей Моцарт. «Маленькая ночная серенада». Прозвучала первая часть произведения в исполнении струнных Академии Санта-Чичилия. Всего частей было 5. До нас дошли 4. И вот пятая часть пропавшая, она как раз оставляет место для того, чтобы можно было строить какие-то гипотезы. Другой вопрос. Будут ли они отвечать реальности? Но, пожалуй, это уже риторические моменты. А в продолжение эфира симфонический оркестр «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова подарит нам увертюру Владимира Рубина. Это музыка к радиопередаче по мотивам повести Ивана Сергеевича Тургенева «Ася».

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». 250-летию Большого театра посвящается.
2: Как только не называли Большой театр за всю его историю. Знаменский, Петровский, Арбатский, Императорский.
0: Страницы истории. Авторская рубрика Александра Васькина.
2: Но каждый раз после очередного пожара Большой театр возрождался заново.
0: Ежедневно на радио «Орфей». Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть вместе с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика эстрады. Классика киномузыки. Классика джаза и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store и Google Play. «Радио Орфей». Мобильная территория классики. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
3: В Перми сегодня переменная облачность, без осадков, 17-19 градусов тепла и комфортная погода. В Смоленске также без осадков и практически лето, 24-26 со знаком «плюс». В Евпатории, вот тут как раз с летом придется подождать, 14-16, северо-восточный порывистый и временами дожди. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди обещаны в дневное время, даже, возможно, гроза. Порывистый юго-западный ветер и до 18 тепла. В Москве 23-25 и локально кратковременные дожди.
0: Радио «Орфей».

Царевич и царевна. Фрагмент третьей части симфонической сюиты Шахерезада Николая Андреевича Римского-Корсакова исполнил филармонический оркестр Осло и приблизил нас к финалу часа. Ну а к границе между часами нас поведут звуки флейты. Франсуа Лазаревич и музыканты Сен-Жюльена открывают перед нами дверь, ведущую на улочки Рима, заполненные шумной толпой и атмосферой праздника. В эфире «Радио Орфей» звучит вторая часть знаменитого концерта Гросса Арканджело Карелли «Рождественский концерт».

0: Радио Орфей.
1: Полдень в столице.
2: С новостями в студии Никита Курачко. Здравствуйте. Московская консерватория готовится к 14-му международному фестивалю искусств «Дню Победы» посвящается. Он начнется в столице завтра и продлится до следующего понедельника. Одним из центральных событий программы смотра станет вечер Таривердиев «Гала» 8 мая. Концерт посвятят 95-летию со дня рождения композитора. В Петербург пришла ленинградская музыкальная весна. Фестиваль с таким названием открывается сегодня уже в 59-й раз под девизом «Перезагрузка. Диалог поколений». До конца этого месяца любителей современной музыки ждут больше 10 разножанровых концертных программ на разных площадках города. Прозвучат, в частности, симфоническая, хоровая, а также электронная музыка. Мемориальную доску на улице Кирова откроют в Воткинске, в здании, где располагался эвакуированный из Клина в годы Великой Отечественной войны дом-музей композитора. На открытии выступит родственник Петра Ильича Чайковского Георгий Давыдов. Его дед руководил эвакуацией музея, рассказывает замдиректора музея усадьбы Чайковского в Воткинске Мария Носова.
3: Ему очень приятно, что его деда помнят, ценят, и что теперь жители города Воткинска и гости, проходя мимо этого здания, будут узнавать, что когда-то здесь располагалось и какой вклад наш город внес в сохранение таких значимых для русской культуры ценностей.
2: Открытие памятной таблички запланировано на послезавтра. Московский кинотеатр «Иллюзион» готовит специальную программу «Марафон Победы». 9 мая зрителям представят сеанс реставрации военных коротких метров и боевые киносборники из Госфильмофонда. В числе вошедших в программу режиссеров отметились ведущие мастера своей эпохи Сергей Герасимов, Всеволод Пудовкин, Герберт Рапопорт и другие признанные кинематографисты. В студии был Никита Курачко. Еще больше новостей читайте в канале «Макс Радио».

Столица встретила полдень в комфортном размере, три четверти. Симфонический оркестр «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова исполнил вальс-каприз Антона Григорьевича Рубинштейна. И пусть для наших слушателей в Хабаровске этот вальс стал скорее гимном завершения первого рабочего дня, у всех остальных городов вещания «Радио Орфей» впереди самая активная часть понедельника. Меня зовут Владимир Вахрушев, и до 14 часов по московскому времени я ваш попутчик в мире классики. О том, как непросто тому, кто ступил на композиторский путь, найти свой стиль, пойдет речь в радиосериале «Партитура жизни». Очередной выпуск выйдет в эфир через несколько минут, и он посвящен именно этой части творчества Сергея Сергеевича Прокофьева. Ну а пока Брамс Трио исполнит фрагмент первой части фортепианного трио номер один Антона Степановича Оренского.

0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей. Табула четвертая. В поисках собственного стиля. Консерватории в Петербурге и Москве постоянно конкурировали за право называться лучшим музыкальным вузом страны. Прокофьев успешно прошел прослушивание в обеих. Более настойчиво звали к себе учиться в Петербурге, что и определило выбор. 13-летний Сергей оказался дотошным студентом. В специальной тетради записывал допущенные в задачах по гармонии ошибки, причем не только свои, но и одногруппников. Сравнивая результаты, стремился быть лучшим по успеваемости. С началом революции 1905 года уроки часто отменяли, а от курсовых экзаменов и вовсе отказались. Прокофьев много бродил по мятежному городу, а осенью вернулся за парту с желанием писать музыку, не похожую на ту, что сочиняли мастера старой академической школы. В опере «Ундина» экспериментирует с оркестровкой, поручив целую сцену духовым инструментам. Партитуру, правда, не дописал, узнав, что сделать ученический спектакль на сцене «Альма-Матер» не получится. Однажды знакомая показала ему клавир, готовящийся к премьере в Мариинском, оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже». Изучив нотный текст, взялся за переделку собственной оперы «Пир во время чумы». В ней пренебрегал канонами письма, используя запрещенные классической гармонии приемы. Сочинение на выпускном экзамене комиссия забраковала. Диплом во избежание скандала все же выдали, сговорившись на четверке. Чуть ранее Прокофьев познакомился с организаторами вечеров современной музыки. Получив приглашение выступить в одном из концертов, включает в программу свои фортепианные миниатюры. Пьеса «Наваждение» с непривычными басовыми форшлагами и резкими созвучиями вызывает восторженную реакцию зала. Игравшие наряду с Прокофьевым молодые авторы из числа воспитанников консерватории померкли на его фоне. Холодный прием получил и участвовавший в концерте его наставник по композиции Витель. Вскоре он откажет Прокофьеву в дипломе с отличием.
1: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей.

Петр Ильич Чайковский. Симфония номер 4. По своей идее, произведение схоже с пятой симфонией Людвига ван Бетховена, но если в ней главный герой — титан, гигант, то в произведении русского композитора вся тяжесть бытия ложится на плечи обычного человека. В этом, очевидно, была и прямая передача жизненных перипетий самого Петра Ильича. В эфире радио «Орфей» прозвучал фрагмент финала симфонии. Лондонским филармоническим оркестром дирижировал Владимир Юровский. А далее нас ждет магия фортепиано. Ян Сибелиус, цикл 13 пьес. Десятая из этого списка, элегическая, прозвучит в эфире радио «Орфей». За фортепиано Лейф Уве Анснес.

Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шахерезада». Концерт открытия фестиваля «Вербье». Фестивальный оркестр «Вербье». Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

После премьеры балета «Капелли» Лео де Либо называли не иначе, как реформатором мира балета. Больно понравилось публике и коллегам по цеху то, как были разделены в его произведении мир живых и мир механизмов. «Вальс часов» прозвучал в эфире радио «Орфей» в исполнении шотландского Королевского национального оркестра. За дирижерским пультом властвовал Неэме Ярви. А далее нас ждет классика в ее настоящем звучании. Барочный оркестр, античная музыка Кёльн, дирижирует которым Райнхард Гёбель, исполнит пассакалию из оперы Жана-Батиста Люли «Армида».

0: Радио Орфей. Реклама.
1: Радио Орфей представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир», концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмава и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. «Радио Орфей». Первая и единственная государственная радиостанция классической музыки в России. Это цифровая вселенная, в которую входит мобильное приложение с семью каналами от сакральной классики до смелого кроссовера. Видеоплатформа классической музыки с трансляциями и записями из лучших залов и площадок страны. Социальные сети. ВКонтакте. Одноклассники. Телеграм. С афишей и новостями музыкальной и культурной жизни. Это организация, проведение и освещение концертов, музыкальных и театральных фестивалей. Радио Орфей. Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
2: Если бы весна была везде одинакова, она была бы неинтересной. Причем не в плане времени года, а в плане погоды, конечно. И сегодня у нас география вещания «Радио Орфей» позволяет с этими капризами познакомиться. В Ялте сегодня облачно, временами дожди, причем в дневное время даже ливни. От 12 до 14 тепла и северо-восточный порывистый ветер. Такой же порывистый ветер и в Евпатории, и там тоже дождливо и до 16 со знаком «плюс». В Волгограде 16-18 тепла сегодня, без осадков при переменной облачности. В Липецке также не ждем дождей и ждем 21-23 в течение дня. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, возможны грозы, 16-18 на термометре. В Москве облачно с прояснениями, локально кратковременные дожди и от 23 до 25 тепла.
0: Радио «Орфей».

сердец, пронзенных стрелой Купидона, бесчисленное множество, однако стоит помнить, что любовь не любит, когда с ней играют, и может стать острым стилетом, который это же сердце и пронзит. «Хабанера» из оперы «Кармен» Жоржа Бизе прозвучала в исполнении симфонического оркестра Барселоны и национального оркестра Каталонии, дирижировал которыми Пабло Гонсалес. О любви и романтике речь пойдет и далее. Эдвард Грик. 6 песен на стихи немецких поэтов. В оркестровом переложении симфонический оркестр «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова исполнит романс «Время роз».

0: Радио Орфей.
1: Тринадцать часов в Москве.
2: С новостями в студии Никита Курачко. Здравствуйте. Гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский сделал заявление в связи с возвращением из польской тюрьмы археолога Александра Бутягина. Петровский поблагодарил за содействие президентов России и Беларуси, а также МИД и силовые ведомства двух стран, общественные организации и европейских ученых, которые публично поддержали коллегу. Заявление, произошедшее с Бутягиным, названо частью большой политической кампании и опасным прецедентом. Спорные вопросы вокруг археологии и культурного наследия могут начать решать через силовые захваты и давление на исследователей. Музыкальный поезд с артистами Объединенного оркестра Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Гергиева прибыл в Самару. В эти минуты в Самарском академическом театре оперы и балета начинается первый симфонический концерт в рамках Московского пасхального фестиваля. Еще одно выступление состоится вечером, а завтра музыканты прибудут в Казань. Выставка с названием «Почувствовать» открылась в Москве в Российском национальном музее музыки. Проект, подготовленный совместно с Тульским музейным объединением, предлагает исследовать искусство с помощью разных органов чувств, в том числе и обоняние, рассказывает гендиректор музея Михаил Брызгалов.
3: Например, какой аромат у картины художника Кандинского или какой аромат у музыкального инструмента. В общем, недостаточно необычно, но мы предлагаем ароматы специально разработаны, как музыка пишется специально, ароматы специально разработаны для того или иного предмета.
2: Кроме того, на выставке можно потрогать некоторые экспонаты, а к каждой работе подобраны музыкальные композиции. Памятник главному брату российского кино Даниле Багрову открыли в «Судаке». Персонаж диалоги Алексея Балабанова в исполнении Сергея Бодрова запечатлен пробивающим символическую стену на своем пути. Скульптуру представили публике на фестивале «Киномаевка». В студии был Никита Курачко, служба информации «Радио».

Двери в новый час эфира радио «Орфей» распахнулись под звуки «Альбарады». Утренняя песня из «Каприченной испанской темы» для оркестра Николая Андреевича Римского-Корсакова прозвучала в исполнении филармонического оркестра BBC. Яркий пример космополитичности в классике. Сам композитор в Испании не был, но не мог не попасть под очарование и энергию сочинений Михаила Ивановича Глинки после визита того в солнечную страну. Итак, испанские мелодии рождались за сотни километров от живописных пейзажей. Меня зовут Владимир Вахрушев. Еще час мы будем вместе в мире классики. Продолжим же свой путь под звуки музыки Жана Филиппа Рамо. Опера «Бариады» прозвучит выход муз, зефиров, времен года, часов и искусств. Номер исполнит оркестр «Музыка Этерна». Дирижер Теодор Куренсис.

0: Кулисы стиля. Радио Орфей. Бранс Шонберг квартет. Карл Лагерфельд.
1: Когда-то в раннем детстве мать Карла Лагерфельда хлопнула у него перед носом крышкой рояля, сказав сыну: «Не выношу шум, который ты производишь, лучше рисуй». Но он все равно сохранил пристрастие к музыке и признавался позже, что имеет дома 30 тысяч классических записей. Даже если это и преувеличение, как многое в жизни этого загадочного человека в темных очках, суть все-таки остается неизменной. Иначе бы он не сотрудничал многократно с музыкальным театром, не оформил бы два проекта хореографа Уве Шольца, не сделал бы костюм лебедя для английского балета и не одел бы участников спектакля «Брамс Шонберг квартет», создав к нему также занавес. Когда эту старую постановку Баланчина, осуществленную в 60-х годах, решили воссоздать в парижской Гранд-Опера. Речь идет о симфоническом балете «Дивертисменте», в основу которого лег первый фортепианный квартет Брамса, оркестрованный основоположником новой венской школы.
2: «Обожаю музыку Брамса, переосмысленную Шонбергом»,
1: объяснил свое участие в балете Лагерфельд.
2: «Она возвышена, но в ней нет сюжета».
1: И как же быть, чтобы создать костюмы? В поисках ответа на этот вопрос кутюрье сам придумал для себя историю и контекст. Примерно вот так. Наступают последние годы Австро-Венгерской империи. Старинный замок на занавесе уже погрузился во тьму. Это означает, что все движется в сторону современности через музыкальные новшества, художественные поиски модернистов, венский сецессион. В этой фантазии актеры представились ему маленькими декоративными статуэтками, стилизованными под ту эпоху, черно-белыми, элегантно строгими, будто сочетание черных и белых клавиш рояля. И эта ассоциация пришлась очень впору, так как хореография Баланчина известна как чистый танец. Автор балета не был хореографом-повествователем, то есть не рассказывал в своих постановках историй. Самым важным для него было передать гармонию движения, синхронности, сообщающую композициям их особенный стиль. Но не всякому зрителю доступен язык абстрактно-геометрических фигур. Вот почему удобным ключом ко всему происходящему могли стать костюмы внешне холодного Карла Лагерфельда, заключившего в них свое собственное понимание музыки и танца.
2: «Танцевать — это дать возможность людям увидеть музыку», — утверждал в свое время Баланчина.
1: То же самое можно сказать и про роль костюма. Брамс Шонберг квартет в парижской Гранд-Опера. Костюмы Карла Лагерфельда. 2016 год.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508.

Эхо прошлой недели. В эфире радио «Орфей». «Зимние грезы». Симфония номер один Петра Ильича Чайковского. Фрагмент первой части «Грезы зимней дорогой» исполнил Ливерпульский королевский филармонический оркестр. Я же хочу напомнить нашим слушателям, что мобильное приложение «Радио «Орфей»» позволяет слушать не только прямой эфир, но и тематические каналы нашей станции со смартфона. Приложение доступно к скачиванию на российской площадке для мобильных устройств, в Рустор и в аналогичном китайском сервисе App Gallery. Воспользуйтесь возможностью быть со своей любимой музыкой в удобное для вас время. А продолжит эфир адажио из дебютного балета Александра Константиновича Глазунова «Раймонда». Дебют был удачным и определил уже любовь композитора к этому жанру навсегда.

Глубокая, стремительная река под тонким льдом. И ступить на этот лед пришлось Сергею Васильевичу Рахманинову. Симфония номер 2. Огромное расстояние от одного берега до другого. Я имею в виду между первой и второй симфонией. Он никому не поручил, никому не отдал вес премьеры своего сочинения. За дирижерским пультом вставал сам. И это был его триумф и возвращение в мир музыки. Вторая часть симфонии прозвучала в исполнении Берлинского филармонического оркестра. Мы услышали фрагмент. А далее Альбрехт Майер и оркестр симфонии Варсовия продолжат эфир радио «Орфей». Йоганн Себастьян Бах прозвучит фрагмент сонаты для флейты номер 2.

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Партитура жизни.
2: От свободной техники письма Прокофьев не отказался и после курса контрапункта в Петербургской консерватории.
0: Сергей Прокофьев.
2: Профессора ругали за увлечение диссонансами, но он продолжал творческие эксперименты.
0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Ежедневно на Радио Орфей. Радио Орфей. Актуальное прочтение знакомых шедевров в 21 веке. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 97,5 FM в Феодосии. Радио Орфей. Проводник в мире высокой музыки для всех поклонников настоящей классики. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
3: А в Феодосии сегодня облачно, временами дождь и 11-13 градусов тепла на фоне северо-восточного порывистого ветра. Впрочем, Крым не балует погоду сегодня своим вниманием, в Севастополе 11-13 и тоже дождь. А вот в Перми без осадков сегодня и от 17 до 19 тепла. В Калининграде небольшой дождь обещан вечером, ну а днем настоящее лето, 23-25 на Балтике. В Туле 22-24 выше нуля и без осадков. В Нижнем Новгороде также без осадков 21-23. В Санкт-Петербурге 16-18 тепла и кратковременные дожди. В Москве локально кратковременные дожди и 23-25 тепла в течение дня. В ночное время от 12 до 14 со знаком плюс.
0: Радио «Орфей».

Тем, кому еще несколько часов предстоит держать темп первого рабочего дня этой недели, руку помощи протянул симфонический оркестр Сингапура, исполнив танец номер один из сюиты для эстрадного оркестра Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. На этой мажорной ноте я прощаюсь с вами и передаю бразды правления эфиром Александре Нагорновой. Встречайте ее в начале следующего часа. А наше свидание традиционно завтра утром.

0: Недавно организаторы партитуры продлили срок приема заявок до 15 мая, чтобы авторы могли доработать свои произведения. Все подробности об условиях участия в смотре на сайте partituraconcurs.ru. Танцовщик и хореограф Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра. Он солирует в труппе с 2010-го, и за годы службы репертуар артиста разросся до 60 партий. Как хореограф Сергеев поставил на сцене Мариинки балеты «Тищенко-12», концертные танцы на музыку Стравинского, капеллу «Лео де Либо», а также несколько опер. Новый премьер – выпускник Вагановской академии. На родине Петра Ильича Чайковского в Воткинске проходит культурный марафон. Он завершится в день рождения великого композитора, рассказывает замдиректора музея усадьбы Чайковского Мария Носова.
1: Марафон у нас всегда проходит в течение месяца с 7 апреля по 7 мая. То есть с Благовещения до дня рождения Петра Ильича Чайковского. И стартует марафон всегда у Благовещенского собора, что находится в центре Воткинска, где крестили самого Петра Ильича Чайковского.
0: В день рождения Чайковского 7 мая в Воткинске пройдет городской праздник «День с Чайковским». Полный список всех событий можно посмотреть в соцсетях музея усадьбы Чайковского в Воткинске. 9 мая в Москве 7 станций метро будут работать только на вход и пересадку, сообщили в столичном департаменте транспорта. Ограничения коснутся станций Площадь Революции, Охотный ряд, Театральный, Александровский сад, библиотека имени Ленина, Боровицкая и Арбатская, Арбатско-Покровской линии. В Дептрансе предупредили, что по требованию полиции возможны временные ограничения и на других станциях. В студии был Никита Курачко, служба информации «Радио Орфей».

Музыка способна превратить будни в сказку. Прибытие «Золушки на бал» из балета Сергея Прокофьева «Золушка» открывает новый час на радио «Орфей». Жаркий солнечный день в Москве сегодня. Началась первая рабочая неделя мая, так что пусть этот понедельник принесет вам только самые добрые новости, легкость и удачу. У микрофона в студии с этой минуты я, Александра Нагорнова. Здравствуйте. В этом часе в эфире программа «В пределах классики». Сегодня

Сегодня у нас в гостях известная органистка, доктор искусствоведения, профессор Евгения Кривицкая. Поговорим о фестивале «Дню Победы посвящается», который на днях откроется в Московской консерватории. Также через пару минут услышим рубрику Ярослава Тимофеева «Свидетельство о рождении» и узнаем, почему кошки пользуются популярностью не только в жизни, но и в музыке. А сейчас Уильям Волстенхолм. Слушаем пьесу под названием «Вопрос». Исполняют Тимоти Редаут и Джеймс Бэйлью.

0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио Орфей. Кошачий дуэт.
1: С кем хочется сравнить визгливую оперную певицу? Конечно, с кошкой, застрявшей в трубе или устраивающей свою мартовскую личную жизнь. Один предприимчивый композитор решил закрепить эту аналогию. Так на свет появился знаменитый дуэт кошек. Общепринятое название не совсем точно. На самом деле перед нами разворачивается любовная сцена кота и кошки. Каждая деталь здесь пародирует дуэты из итальянских опер. Сначала обязательные взаимные упреки и томные вздохи, затем, когда и то, и другое изрядно поднадоест, радость любви и восторг соединившихся сердец. Что касается текстов, то в стандартном итальянском дуэте нет ничего лишнего. Слова «я люблю тебя» или «душа моя» могут повторяться в течение 5-6 минут. Кошачий дуэт пародирует и эту оперную условность. Здесь влюбленные обходятся одним единственным словом «мяу». Там, где кошки, всегда хитрость. История кошачьего дуэта скрывает в себе столько уловок, сколько хватило бы ни на один оперный сюжет. Первое издание вышло в свет примерно в 1825 году под никому неизвестной фамилией Бертольд. Такой псевдоним взял себе английский композитор Роберт Лукас де Пирселл. Он начинал как адвокат, но после апоплексического удара решил переехать на континент, в Германию, и заняться сочинением музыки. Так и оставшись композитором-любителем, Пирселл не был знаменит при жизни и оказался забыт после смерти. Но дуэт кошек ждала совсем иная судьба. Почему Пирселл издал его под чужой фамилией? Потому что он украл музыку сразу у двоих своих коллег. Первая часть дуэта заимствована у датского композитора Кристофа Эрнста Фридриха Вейса, причем его кошачья каватина обеспечила Пирселлу не только музыкальный материал, но и саму идею оперной музыки для котов. А вторая и третья части взяты у Джоакино Россини, причем не откуда-нибудь, а из его оперы «Отелло» по Шекспиру, премьера которой состоялась всего за 9 лет до публикации кошачьего дуэта. В те времена заимствовать и переделывать чужую музыку не считалось зазорным, да и закона об авторских правах еще не существовало. Пирселл мог не опасаться преследования, но все же решил не раскрывать свое истинное имя. Он анонимно поиздевался над жанром оперы, над Россини, по которому сходила с ума вся Европа, над истошными любовными страстями на театральных подмостках. Еще более ироничным оказалось издевательство самой истории. Ведь глупый мяукающий дуэт, составленный из кусочков чужой музыки, стал гораздо более популярным, чем первоисточники. Но в итоге насмешка истории обернулась и против самого Пирселла. Слушая дуэт, некоторые узнавали в нем россиневские мелодии и оставались в уверенности, что пьеса принадлежит Джоакино Россини. Никому неизвестный псевдоним Бертольд быстро выветрился из людской памяти. И справедливость отчасти восторжествовала. Сейчас даже авторитетные музыкальные энциклопедии часто указывают дуэт кошек в списке сочинений Россини. Второму соавтору, Фридриху Вейсе, повезло гораздо меньше. Его имя так и осталось забытым. А ведь именно ему принадлежит сама идея кошачьего музицирования, подхваченная Пирселлом. Что ж, справедливость не всегда торжествует и в жизни, и в опере.
0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей».

0: пределах классики. На радио Орфей.
1: В эти дни, буквально завтра, начинается 14-й международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы» посвящается. Его организаторы – Центр событий Московской государственной консерватории имени Чайковского. Фестиваль проходит с 5 по 11 мая. В этом году концерты объединяет девиз «С чего начинается Родина». И сегодня у нас в гостях органистка, доктор искусствоведения, профессор, лауреат премии города Москвы Евгения Кривицкая. Евгения Давидовна, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Александра.
1: Невероятно масштабный фестиваль впереди, очень насыщенная, монументальная, я бы сказала, программа. Расскажите, пожалуйста, в чем для вас заключается главная особенность и, может быть, главная ценность этого фестиваля?
2: Ну, вы знаете, этот фестиваль еще лауреат премии в области культуры Министерства обороны за то, что это фестиваль единственный, посвященный военной тематике, фестиваль искусств. То есть здесь мы не фокусируемся только, скажем, на академической классической музыке или только на песенном жанре. У нас бывают здесь и театральные проекты, и кроссоверные проекты, и вот презентации, и звучит орган, симфонический оркестр, камерная музыка. Ну, в общем, абсолютно все жанры мы иногда делаем с видеопроекцией. Вот, поэтому мне кажется, что такой фестиваль, который проходит уже, как вы правильно сказали, в 14-й раз, и создан он был не к какой-то там специальной дате, а из потребности, вот в частности, художественного руководителя фестиваля профессора Александра Соловьева, выразить вот наши чувства, связанные с темой подвига, патриотизма, с тем, что мы вспоминаем в эти майские дни всех, кто отдал жизни, да, за то, чтобы мы с вами сегодня радовались солнышку и хорошей погоде. Вот. И делаем это каждый раз с душой, как-то стараемся оригинально подойти, зовем интересных артистов, музыкантов, драматических актеров, ну и так далее.
1: Да, действительно, очень важная дата для нашей страны, и такой мультижанровый разноплановый фестиваль – это настоящее событие. И мне бы хотелось, конечно, чуть подробнее поговорить о концерте под названием «Музыка и мужество», в котором вы принимаете участие. Он пройдет 6 мая в Малом зале Московской консерватории в формате концерта-презентации. Расскажите, пожалуйста, что это будет за презентация?
2: Ну, само название «Музыка и мужество» связано с книгой. Собственно, презентация, которая состоится перед концертом в 17:30 в таком замечательном атмосферном выставочном зале Московской консерватории в корпусе, где вот малый зал консерватории. И туда придут авторы этой книги: Святослав Голубенко, проректор Российской академии музыки имени Гнесина, флейтист и человек, который уже много лет посвятил себя такой вот, как бы, ну, краеведческой, исторической миссии. Он собирал сведения о 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения, куда вошли все консерваторцы в 1941 году. Они ушли, собственно, отстаивать Москву. Многие не вернулись, но многие и вернулись. И вот он вместе с своим соавтором Тимофеем Медведевым, сотрудником Музея Москвы, сделал эту книгу, в которой собраны факты и биографии вот всех-всех музыкантов, которые тогда ушли на войну. И надо сказать, что когда я полистала эту книгу, она уже вышла, естественно, и увидела, какие там имена, я даже, например, никогда не знала, что Арно Бабаджанян.
1: Ничего себе.
2: Да, да, да, он ушел вот в эти дни 41-го года. Например, Владимир Локтев, вот этот знаменитый хоровой композитор, который именем назван знаменитый ансамбль «Песни и пляски» Локтева, да?
1: Да, да.
2: То есть мы иногда произносим фамилии, даже как-то вот не задумываемся, какие страницы биографии на
1: какие
2: самом деле...
1: Какие судьбы стоят за этим.
2: Да, и, собственно, как выковывался их характер. Не случайно практически все, кто там воевал, и остался жив, они все заняли очень такие серьезные позиции. Например, Аркадий Нестеров, композитор, который в Нижнем Новгороде потом, после окончания Московской консерватории, возглавил Нижегородскую консерваторию. Много лет был ректором, и там считается прям, ну, патриархом местной композиторской школы. Герман Галынин. Ну и так далее, да, то есть там просто огромное количество имен. Мы чуть-чуть выбрали некоторые сочинения в камерном формате, которые, возможно, будет исполнить в этом концерте. А с другой стороны, вот так сложилась линия, что мы представляем здесь еще участников премии «Органист года», которую, собственно, проводим ежегодно, уже будет в седьмой раз эта премия, совместно с Фондом развития творческих инициатив. А это опять учредитель Александр Соловьев и наш журнал «Музыкальная жизнь», да, который я возглавляю. Вот мы проводим такую премию, и сейчас собрали здесь в этом концерте некоторое количество лауреатов. На самом деле их много, но вот такие имена, как Рубин Абдуллин, завкафедры органа и клавесина Московской консерватории, которая откроет этот концерт, органистка Хирока Иноя, ее супруг, органист из Нидерландов Жан-Пьер Стайверс, они получили эту награду за создание культурных мостов, да, потому что они очень много лет связаны с Россией, они здесь нашли себя, и мы открыли для себя их искусство. Очень популярные, замечательные органисты. Кстати, они сыграют не только соло, но и в четыре руки, и не что-нибудь, а пьесу Рахманинова «Слава» из его четырехручной фортепианной сюиты. Это аранжировка. Ну, то есть, как бы вроде вот где орган, а где музыка и мужество. Да, вот на самом деле пересечение находится и находится довольно легко. Я выбрала формат такого ансамблевого исполнения, и вместе со мной будет замечательный детский хор из хоровой школы, хоровой школы имени Георгия Струя.
1: Да, который называется «Пионерия». Да,
2: хор «Пионерия». Там много хоров, вот будет старший хор под руководством Елены Веременко, и мы будем исполнять мессу Фаре. Как мы знаем, финальные строки любой мессы – это «Дона нобис пачем, даруй нам мир». То есть и здесь как бы тематически мы тоже вписываемся,
1: ну да, это очень символично.
2: Да, в эту программу.
1: И еще будут флейтисты, насколько я знаю.
2: Святослав Голубенко, я сказала, что он флейтист, поэтому после того, как он расскажет всем о своей книге, он придет на сцену малого зала и вместе со своим ансамблем «Сирингс», ансамбль из четырех флейт, это очень такое изысканное сочетание, сыграет две композиции зарубежных авторов, бельгийского автора Жозефа Йонгена и Флорана Шмидта. Сочинения, которые были написаны во время Второй мировой войны. «Элегия» в 1941 года Йонгена и просто квартет для четырех флейт 1944 года. То есть мы как бы вот смотрим, что делали союзники.
1: Да.
2: Вот. И с другой стороны, Жан-Пьер Стайверс, он победитель конкурса органистов имени Таривердиева, самого первого конкурса, и он нам сыграет, мне кажется, очень интересную такую парафразу, композицию на мелодии из знаменитого фильма «17 мгновений весны» Микаэла Таривердиева.
1: Вот,
2: и это, опять-таки, тема военная, с одной стороны, с другой стороны, это страничка его биографии, потому что Таривердиев ему открыл путь в Россию. Вот. И, кстати, это очень интересно, звучит на органе, который, как известно, в каком-то смысле конкурирует с симфоническим оркестром. Вот. И красивые тембры, и такая, так сказать, атмосферная, как бы образная сфера. Да? Вот это все, мне кажется, будет...
1: То есть, получается,
2: хорошо.
1: В программе этого концерта сочетаются сочинения вот этих композиторов-фронтовиков, упомянутых в книге, и уже классика тех лет военных, которая была написана вообще в мире.
2: Все закончится ноктюрном Арноба Банджаняна. Да, вот это замечательная мелодия, где детские голоса, рояль и орган. Мы, так сказать, все сольемся в экстазе.
1: Потрясающе. В этот момент. А аранжировки кто-то специально делал для этого концерта, наверное?
2: Да, конечно. Да? Но, как правило, ну вот аранжировка, скажем, Микаэла Таривердиева делала Екатерина Мельникова, еще один лауреат конкурса имени Микаэла Таривердиева. А вот Рахманинова, например, Феро Кайноэ и Жан-Пьер Ставер сделали сами. Вот, так что здесь...
1: Универсальные музыканты, да, в общем, да. Все в лучших традициях.
2: Совершенно верно.
1: А скажите, пожалуйста, а будут ли премьеры, может быть, в этот вечер или на фестивале вообще? Чего ждать?
2: Безусловно,
1: нового.
2: Без премьер мы абсолютно никуда, и кульминацией, так сказать, премьерный день у нас 9 мая, что, собственно,
1: символично, очень,
2: да, ожидаемо. И премьер будет несколько. Знаете, я вот приехала к вам прямо с репетиции этого концерта, который сейчас проходил в помещении Академии хорового искусства, потому что там собирались сводные хоры буквально со всей Москвы и даже дальше.
1: Наверное, потрясающая атмосфера там сейчас.
2: Да, и вот мы репетировали, в частности, мировую премьеру композитора Артёма Ананьева «Песня Родины». Это кантата для вот большого сводного хора, для солистки, для оркестра, в котором участвует и орган, для драматического актера-чтеца. Вообще у нас вот в этой программе 9 мая будут замечательные драматические артисты, в частности, например, Елена Захарова, да, популярная артистка кино и театра. Вот. И мы репетировали это произведение. Также будет звучать песня Петра Корягина, которая называется, сейчас, минуточку, «Русского духа солдат». Тоже замечательно, очень такая душевная песня. И я хочу сказать, что вообще в этом концерте очень много именно музыки, которая, как бы словами Бетховена, говорит «от сердца к сердцу». То есть это очень яркие, душевные, трогательные мелодии. Ну, вот еще, например, репетировали сейчас в присутствии, кстати, автора Ефрема Подгайца, его три хора на стихи поэта-фронтовика Павла Когана. Тоже замечательная музыка, очень такая изысканная по хоровому письму и разноплановая, и там не только вот впрямую, да, тема патриотическая, она связана вообще как бы с образами природы, с какими-то душевными состояниями. А с другой стороны, будет звучать тоже очень такая, ну, духоподъемная композиция Валерия Халилова в память об этом замечательном, выдающемся музыканте для оркестра и хора. И хор здесь уже, так сказать, является такой группой голосов, инструментов. И это создает такое, ну, я бы сказала, космическое звучание. Я прям предвкушаю, как это будет звучать в Большом зале консерватории под управлением Александра Соловьева. Думаю, что все, кто захочет к нам присоединиться в этот день в 7 часов вечера в прайм-тайм,
1: да,
2: за
1: 2
2: часа до салюта, да. Прям потом можно выходить на Большую Никитскую, идти к Кремлю, смотреть салют. Мне кажется, это может быть таким прям, ну, вдохновляющим ивентом. Вот. И я думаю, что никто не пожалеет, и все уйдут обогащенные, да, теми впечатлениями, которые мы готовим.
1: И получается, орган так проходит красной нитью через весь фестиваль, то есть не только 6 мая.
2: Проходит, да. Ну нет, ну чуть-чуть. Он еще, кстати, будет звучать 8 мая. А вот упомянутый мной Жан-Пьер Стайверс, он откроет Таривердиев гала, потому что грядет юбилей композитора. Капелла, Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского захотела, сама высказала такую инициативу, сыграть вот концерт в честь Микаэла Таривердиева. Ну, Валерий Кузьмич давно знаком был с этим композитором и был даже первым исполнителем, скажем, его первого скрипичного концерта, а здесь будет звучать второй скрипичный концерт с замечательным солистом Даниилом Коганом, а Жан-Пьер Стайверс откроет этот концерт таким интро органа соло, ну, уже я несколько раз произнесла, что конкурс имени да, композитора, то есть это тоже важный инструмент. А также, например, солистка госкапеллы Юлия Томина, совершенно замечательная сопрано, очень, так сказать, такого редкого качества и музыкальности, она сама просила очень давно Валерия Кузьмича исполнить моноопера «Ожидание», одно из самых популярных сочинений Микаэла Таривердиева. И вот, наконец, представился ей такой шанс исполнить свою мечту. Ну и, конечно же, чтобы дополнить палитру жанров композитора, будут звучать его песни, замечательная песня
1: о далекой родине,
2: память. Вот, то есть мне кажется, что и Таривердиев, Гала покажет нам вот всю роскошь да, наследия Микаэла Таривердиева. И в целом, вот видите, эти программы, они как бы нелинейно, но открывают вот эту тему, с чего начинается родина. А родина начинается из нашего культурного наследия, да, из нашего понимания искусства и вклада, которые наши композиторы, поэты, писатели, исполнители вносят да, вообще в мировую культуру. И мне кажется, вот этот фестиваль, он очень ярко показывает эти достижения.
1: Действительно очень важно. Евгения Давидовна, в преддверии праздника 9 мая расскажите, что для вас лично, для вашей семьи вообще значит этот праздник?
2: Ну, вот, кстати, на одном из прошлых фестивалей исполнялась опера-оратория моего отца, композитора Давида Кривицкого «Бабий Яр». И вот часть семьи как раз у нас погибла в этом «Бабьем Яру». И в честь одной из, так сказать, моих двоюродных так сказать, теть меня назвали. Поэтому это тоже такая, как бы, незаживающая рана, если так можно сказать, и целый ряд сочинений моего отца посвящены этой теме. У него есть замечательная кантата «Голоса Терезина» и фортепианный концерт памяти композиторов, погибших во время войны. То есть с детских лет как бы я слышала эту музыку и понимала какие важные ценности вообще существуют в жизни, и точки отсчета, да, это, конечно, одна из точек отсчета вообще в понимании того, так сказать, что хорошо, что плохо, что важно в жизни. Вот, поэтому, конечно, эта тема не просто страничка в книге, а это что-то личное.
1: Ведь, насколько я знаю, детские годы вашего отца как раз пришлись на вот эти страшные военные годы, он непосредственно сам посещал вот эти места.
2: Да, он вернулся в 45-м году как раз в Киев и видел, собственно, еще какие-то, вот, так сказать, свежие, да, вот эти остатки Бабьего Яра. Вот, да, это были реальные детские впечатления. Поэтому, конечно, эта тема очень-очень важна, и именно поэтому я, так сказать, с особым чувством отношусь и к этому фестивалю, и к тем программам, которые делает Александр Соловьев и все, так сказать, кто ему помогает. Это большая-большая команда Московской консерватории. И, конечно, то, что ректор консерватории Александр Сергеевич Соколов всегда, так сказать, тоже по-особому относится к этому фестивалю. Это тоже очень важно. Все-таки мы выступаем, я считаю, на главных сценах Москвы и даже страны. Вот. И большой зал, и малый зал, и Рахмайновский зал. Это просто места намоленные.
1: Ну, действительно, очень важный фестиваль, и мы всех приглашаем на концерты фестиваля. Напоминаем, что проект открывается уже завтра. 14-й международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы» посвящается. Он пройдет с 5 по 11 мая в Московской государственной консерватории имени Чайковского. В гостях у нас была органистка Евгения Кривицкая. Евгения Давидовна, спасибо большое вам за беседу.
2: Спасибо.
0: В пределах классики. На радио «Орфей». Радио «Орфей». Реклама.
3: 4-й всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcours.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «Фиркон» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. «Радио Орфей» – первая и единственная государственная радиостанция классической музыки в России. Это цифровая вселенная, в которую входит мобильное приложение с семью каналами от сакральной классики до смелого кроссовера. Видеоплатформа классической музыки с трансляциями и записями из лучших залов и площадок страны. Социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм с афишей и новостями музыкальной и культурной жизни. Это организация, проведение и освещение концертов, музыкальных и театральных фестивалей. Радио Орфей. Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики. Подробная информация на сайте orpheusradio.ru. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
1: Прогноз на вторник, 5 мая. В Ялте, где мы вещаем на частоте 88,2 FM, днем небольшие дожди, температура поднимется до 15 градусов тепла, в ночные часы в среднем плюс 9. В Евпатории, где радио Орфей можно слушать на частоте 94,3 FM, без осадков, здесь дневная температура составит 16-18 градусов, ночью в среднем плюс 8. В Сочи днем пройдет небольшой дождь, 14-16 градусов тепла, ночью до плюс 11, юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В северной столице ветрено, порывистый ветер с юго-запада до 10 метров в секунду, дождей не ожидается, плюс 13-15 днем, ночью до плюс 5. В Москве днем местами кратковременный дождь, возможно, гроза, довольно жарко, до плюс 26, ночью температура составит 12-14 градусов тепла.
0: Радио «Орфей».

Радио «Орфей». Территория классики.

0: Радио Орфей.
1: В студии с новостями Никита Курачко.
2: Здравствуйте. Московская консерватория готовится к 14-му международному фестивалю искусств.

концерты, но также более 30 лекториев и акцию «Свеча памяти». В Кронштадте установят памятник русскому художнику-баталисту Василию Верещагину. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга. Выбор места обусловлен особой связью художника с Кронштадтом, важным центром военно-морского флота России. Художник был официально причислен к штабу флота как штабной офицер и прошел несколько военных кампаний. Памятник разместят в сквере у дома номер 3 на Макаровской улице. Это будет бронзовый бюст на гранитном постаменте общей высотой почти 4 метра. Верещагин – один из наиболее известных в мире художников-баталистов. Самая узнаваемая работа – апофеоз войны. Столичный театр Вахтангова вновь попросил зрителей распечатывать электронные билеты или сохранять их в смартфонах. «Наблюдаем перебои в работе мобильного и стационарного интернета», — пояснили вахтанговцы. Они также попросили зрителей передать просьбу о распечатке билетов тем, кто собирается в центр города и в театры. Это позволит сберечь нервы и время и ускорит процесс проверки, подчеркивается в сообщении. В студии был Никита Курачко. Еще больше новостей читайте в канале «Макс Радио Орфей».

Спокойствие и свет народной музыки исходят из сочинений Эдварда Грига. Норвежский танец в начале часа исполнил симфонический оркестр «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова. А меня зовут Александра Нагорнова. Буду с вами в прямом эфире до 7 вечера по московскому времени. Впереди очень воздушный час. Услышим фортепианную музыку Александра Скрябина, Фредерика Шопена и Мариса Равеля. Этюд картину Сергея Рахманинова в роскошной оркестровой версии и еще много шедевров классики. Через пару минут также прогуляемся по Эрмитажу с Михаилом Борисовичем Петровским, а прежде Феликс Мендельсон, симфония номер 5, реформационная, звучит третья часть.

0: Выбор Петровского.
1: Выбор директора. Но это не выбор того, что любит директор. То, что называю выбором, это те вещи, на которые хочется, чтобы люди обратили внимание, для того, чтобы понять, что такое Эрмитаж.
0: Авторская рубрика директора Государственного Эрмитажа.
2: О Вермеере.
1: У Вермеера нет в Эрмитаже. Почему нет Вермеера в Эрмитаже? Потому что он художник, который был, потом исчез. И когда его открыли заново и стали его ценить, уже вот период бури и натиска Эрмитажа, когда Эрмитаж всюду все покупал, он кончился. И Вермеера уже теперь не купить. Иногда появляется какой-нибудь такой заштатный Вермеер на рынке. Ну, Вермеер не может быть заштатным, но нескольких Вермееров в разные промежутки привозили. Один раз, помните, любовное письмо, где там сидит дама вдали, на переднем плане чуть ли не какие-то там тряпочки, метелка, еще что-то. Она вдали, ей дают письмо, письмо не раскрыто, она то ли в ужасе, то ли в напряжении, в ожидании. Главное, нет Вермеера, свет, это все красиво светится. А картинка однажды была украдена. Она была на выставке, ее украли некий человек, который хотел за нее получить выкуп, и этот выкуп потратить на голодающих детей Бангладеш. Какие тоже бывают воры, понятно, на самом деле его поймали. Самое главное, что он картину эту плохо хранил, и она была в очень плохом состоянии, и пришлось очень сложно ее реставрировать. Это нам напоминает другой случай про нашу картину, которая у нас ушла с кражей. Да? Бывает еще способ, картина уходит. У нас была знаменитая кража. Все тоже в мою бытность. Жером бассейн в Гареме. Причем украли так же варварски, как вот этого Вермеера. Вырезали из рамы. В рабочее время в зале, который был закрыт, но не было дверей, поэтому был закрыт как бы формально. Опробовали все системы ареста, этих перекрытия дверей, все, но ничего не поймали. И долго искали, ничего не могли найти. А кончилось все замечательно. Понятно, продать ее невозможно абсолютно. Через несколько лет звонок в приемную Зюганова в Государственной Думе. Вот у нас есть картина, мы хотели бы ее дать вот в надежные руки коммунистам, которые спасут национальное достояние. Спасибо работникам приемной Зюганова, они не стали никого повещать. Они пошли, спустились в метро, взяли этот пакет и принесли. Позвонили в Министерство культуры, те сразу опознали. Вот она была тоже в жутком совершенно состоянии. Вот чем новее искусство, тем его труднее реставрировать. Холст плохой, краски вообще никуда не годятся. И практически, когда наш реставратор собирала это, реставрировала, она буквально ниточки холста соединяла, вот Шулепова Маша. Вот все-таки это отреставрировали, она висит у нас в экспозиции, тщательно охраняется.
0: Выбор Петровского. Авторская рубрика директора Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского.

Классика джаза стала еще ближе. Еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении.

Модест Петрович Мусоргский, знаменитый цикл «Картинки с выставки», продолжил эфир на радио «Орфей». Это была одна из самых сказочных частей «Избушка на курьих ножках». Исполнил Гюрцених оркестр Кёльна под управлением Дмитрия Китаенко. Продолжит эфир еще один композитор, который, можно сказать, тоже приложил свой талант и мастерство к этой музыке – Морис Равель. Именно он подарил картинкам с выставки богатство тембров симфонического оркестра. А сейчас мы услышим минуэт из фортепианной сонатины Равеля за роялем Лиля Зильберштейн.

Блеск и изящество итальянского барокко. Антонио Вивальди, цикл «Гармоническое вдохновение», концерт номер 10 для четырех скрипок, виолончели и струнных. Финал прозвучал в переложении для гитары с оркестром. Исполнил Милош Карадаглич в сопровождении ансамбля «Арканджело». Вивальди сегодня известен главным образом своей инструментальной музыкой, концертами, но вообще-то он сочинил еще и десятки опер, которые в свое время имели большой успех. А сейчас нас ждет опера другого итальянца Джакомо Пуччини, который жил почти двумя столетиями позже. В своих сочинениях он не обращался к античным сюжетам, как это было принято в эпоху барокко. Его оперы чаще раскрывали истории простых людей как можно более правдоподобно. Но сказочные мотивы в его творчестве, конечно, тоже были. Опера «Турандот», арию Калафа «Никто не уснет» исполняет Джонатан Тетельман, симфоническим оркестром Пражской филармонии управляет Карло Риццы.

0: Радио Орфей. Реклама.
1: Радио Орфей представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир», концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмава и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Свидетельство о рождении.
2: Однажды, развлекая себя и будущего тестя, Гуно стал импровизировать и добавил к прелюдии Баха мелодию.
0: Авторская рубрика Ярослава Тимофеева.
2: Прелюдия Баха самодостаточна, но когда начинает звучать мелодия Гуно, баховская прелюдия покорно превращается в аккомпанемент.
0: Ежедневно на Радио Орфей. Радио «Орфей» открывает новую территорию классики в шести городах полуострова Крым. Теперь «Радио «Орфей» звучит в Симферополе, Севастополе, Керчи, Евпатории, Феодосии и Ялте. Слушайте и наслаждайтесь! «Орфей» – ваша новая территория классики. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
3: Во вторник, 5 мая, в Симферополе, где радио «Орфей» теперь можно слушать на частоте 95,8 FM, без осадков, дневная температура составит 13-15 градусов, в ночные часы плюс 6. В Калининграде пройдут кратковременные дожди, днем воздух прогреется до плюс 18, ночью обещают 6-8 градусов тепла. В Санкт-Петербурге переменная облачность, в северной столице дождей не ожидается, зато будет ветрено, порывистый ветер с юго-запада до 10 метров в секунду. Днем до плюс 15, ночью максимум плюс 5. В Москве кратковременный дождь, возможно, гроза, до плюс 26 днем, ночью плюс 13.
0: Радио «Орфей».

Ноктюрн Арама Хачатуряна из музыки к драме Лермонтова «Маскарад» исполнил симфонический оркестр «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова. Оставайтесь с нами в 16.00 по Москве. Не пропустите новостной выпуск. Финальный отрезок этого часа наполнит русская классика. Услышим сочинения Скрябина и Римского-Корсакова. А уже сейчас Георг Фридрих Гендель, арию из оперы «Ксеркс». Слушаем в переложении для гобоя, струнного ансамбля и органа. Солирует Вильям Беверка.

0: Радио Орфей.
1: Шестнадцать часов в Москве. В студии с новостями Никита Курочко.
2: Здравствуйте. Гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский сделал заявление в связи с возвращением из польской тюрьмы археолога Александра Бутягина. Петровский поблагодарил за содействие президентов России и Беларуси, а также МИД и силовые ведомства двух стран, общественные организации и европейских ученых, которые публично поддержали коллегу. Заявление, произошедшее с Бутягиным, названо частью большой политической кампании и опасным прецедентом. Спорные вопросы вокруг археологии и культурного наследия могут начать решать через силовые захваты и давление на исследователей. Музыкальный поезд с артистами Объединенного оркестра Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Гергиева прибыл в Самару. В Самарском академическом театре оперы

Звучат в частности симфоническая, хоровая, а также электронная музыка. В Московском театре «Мастерская» Петра Фоменко прошли премьерные показы детского спектакля «От мычания до звучания». Постановку представили сегодня в сером зале старой сцены. Спектакль задуман как музыкальное путешествие. Зрителей ведет профессор Сан Саныч Скрипулькин. А в программе история о появлении музыки и композиторах от первобытных времен до классики. В студии был Никита Курачко. Еще больше новостей читайте в канале «Макс. Радио Орфей».

Атмосферу чуда и волшебства подарил нам симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Новый час открыла рождественская елка из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. Вы слушаете радио «Орфей», у микрофона в студии по-прежнему я, Александра Нагорнова. Приветствую всех, кто проводит время с классикой. Желаю вам спокойной рабочей недели, прекрасной погоды за окном и в вашей душе. Пусть все задуманное получается легко, а день проходит в ритме любимой музыки. О начале новой эры в истории Большого театра скоро расскажет Александр Васькин в авторской рубрике, посвященной юбилею главной театральной сцены страны. Обязательно дождитесь. А уже сейчас Иоганнес Брамс, трио для кларнета, виолончели и фортепиано. Финал исполняет «Квантум Кларнет Трио».

0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».
1: В 1825 году Большой театр торжественно справлял очередное новоселье. Но оно было особым. Спустя 13 лет после пожара Москвы 1812 года, уничтожившего Арбатский театр, наконец было выстроено новое здание. С тех пор неизменен адрес Большого театра – Театральная площадь. Она была когда-то и Петровской, и даже Цветочной. Дело в том, что напротив театра, за хорошо всем известным фонтаном, у стены Китай-города расположился главный цветочный рынок Москвы. И вот некоторые москвичи стали называть Цветочной и Театральную площадь. А цветы очень даже пригодились в день премьеры, когда открылся новый театр. Это случилось 6 января 1825 года. Давали спектакль «Торжество муз» на музыку Александра Алябьева и Алексея Верстовского. Начало вечера ознаменовало собою новую эпоху в истории Большого театра. Публика стоя долго аплодировала. Но не артистам на сцене, а архитектору Осипу Бавелю. Главным же персонажем спектакля явился герой по имени Гений России. В этой роли выступил Павел Мочалов, декламировавший: «Воздвигайтесь, разрушенные стены, восстань, упадший ряд столпов, да снова здесь звучат и лиры вдохновенные, и гимны фебовых сынов». Театр был великолепен. Снаружи пленяет вас весьма счастливая соразмерность частей всего здания. В нем соединено величие с легкостью, соединение весьма редкое. Внутри останавливают ваше внимание ложи без столбов, как бы на воздухе, повешенные смелую рукою художника. Простота и вместе великолепие украшений. Так писал очевидец. 3000 человек, невиданное ранее в Москве количество зрителей, вмещало новое здание. И если бы каждый второй зритель из пришедших захотел подарить Мочалову и его коллегам по букету цветов, то даже рядом расположенный цветочный рынок не помог бы. И не только потому, что на улице стояла зима. Москвичи соскучились по Большому театру. А потому уже на следующий день спектакль повторили. И вновь с огромным успехом. Большой Петровский театр возник как феникс из развалин, возвысив стены свои в новом блеске и великолепии, извещали московские ведомости в январе 1825 года. И с этим нельзя было не согласиться.
0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. «Радио Орфей».
2: География нашего вещания расширяется.
0: Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 88,6 FM в Новосибирске.
2: Только лучшее и всегда актуальное.
0: Для избранных ценителей настоящей классики. Радио «Орфей». Территория классики.

четкий, даже немного колючий тембр клавесина звучал в эфире «Радио Орфей». Иоганн Себастьян Бах, концерт для клавира с оркестром номер 5, первую часть исполнила Селин Фриш в сопровождении ансамбля барочной музыки «Кафе Циммерман». Баха, кстати, боготворил Нино Рота, которого многие привыкли связывать исключительно с музыкой кино. У него были и академические сочинения, сам он переживал, что его не воспринимают как серьезного композитора. Он даже сочинил вариации на тему BACH, это буквы, из которых состоит фамилия Баха, и ими же обозначены 4 музыкальных звука. Так что связь между этими, казалось бы, очень далекими композиторами очень тесная. Но все-таки невозможно отказать себе в удовольствии и послушать невероятно светлую музыку кино, которую писал Нино Рота. Вальс номер 2 из фильма «Леопард» исполняет симфонический оркестр «Радио Орфей» под управлением Марчелло Рота.

«Баловень судьбы» Феликс Мендельсон. Третья часть его первой симфонии звучала в исполнении Лондонского симфонического оркестра, дирижировал Джон Эллиот Гардинер. Музыка романтизма продолжает царить на волнах радио Орфей. Сейчас мы услышим одно из самых известных фортепианных сочинений Фредерика Шопена, его первую балладу. Фрагмент исполняет Бенджамин Гроувенер.

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508.
2: В субботу 9 мая в нашем эфире «Марши Победы». Старинный марш «Триумф победителей». Семен Чернецкий. Марш-парад. Давид Тухманов. День Победы. Отдельный показательный оркестр Министерства обороны СССР. Дирижеры Николай Назаров, Николай Михайлов. Программа «Концертный зал». В субботу 9 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».
0: Видеоплатформа «Орфей» представляет
3: видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов.
0: Концерт к 200-летию со дня рождения чешского композитора Бедржиха Сметаны.
3: Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.
0: Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
4: 5 мая в Севастополе, где нас сейчас можно слушать на частоте 98,5 FM, без осадков, 13-15 градусов днем, в ночные часы максимум плюс 9. В Липецке также дождей не ожидается, зато обещают практически летнюю жару, 25-27 градусов в дневное время, ночью в среднем плюс 12. В Санкт-Петербурге переменная облачность, порывистый ветер с юго-запада 5-10 метров в секунду, до плюс 15 в дневное время, ночью 3-5 градусов тепла. В Москве облачно с прояснениями, днем местами пройдет кратковременный дождь, возможно гроза, максимум плюс 26 днем, ночью 13 градусов тепла.
0: Радио «Орфей».

Музыка Йозефа Гайдна продолжила эфир в исполнении ансамбля «Гармонический сад». В завершающем отрезке этого часа услышим посвящение Эдит Пиаф от ее соотечественника Франсиса Пуленко. Еще один французский гений Жорж Бизе ждет нас впереди. А уже сейчас Андре Ганьон, композиция, которая называется «После дождя». Исполняет Лондонский филармонический оркестр, а за роялем сам автор.

0: Радио Орфей.
1: В студии с новостями Ксения Зиновьева.
2: Здравствуйте. В Китае знакомятся с жизнью и творчеством Федора Достоевского. Литературный музей имени Даля представил художественный музей города Учжэнь выставку о писателе. Проект «Достоевский. Человек есть тайна» рассказывает о жизни и творчестве писателя и включает почти 200 подлинных экспонатов. Письма, личные вещи, прижизненные издания, архивные материалы и графику. Среди ключевых предметов – перо, которым написаны братья Карамазовы. Выставка в Поднебесной продлится до конца лета. А в Москве в Национальном музее музыки открылась выставка «Почувствовать». Проект, подготовленный совместно с Тульским музейным объединением, предлагает исследовать искусство с помощью разных органов чувств, в том числе и обоняния, рассказывает гендиректор музея Михаил Брызгалов.
3: Например, какой аромат у картины художника Кандинского или какой аромат у музыкального инструмента. В общем, недостаточно необычно, но мы предлагаем ароматы специально разработаны, как музыка пишется специально, ароматы специально разработаны для того или иного предмета.
2: Кроме того, на выставке можно потрогать некоторые экспонаты, а к каждой работе подобраны музыкальные композиции. В Кронштадте установят памятник русскому баталисту Василию Верещагину.

Неумолимые ритмы своего времени воплотил в последнем крупном сочинении Сергей Рахманинов «Симфонические танцы». Фрагмент первой части исполнил Берлинский филармонический оркестр под управлением Кирилла Петренко. Русская классика открыла новый час, а значит, вы на волнах радио «Орфей». Меня зовут Александра Нагорнова, и я приветствую всех, кто подключился к нам в эти минуты. Шедевры русской музыки ждут нас и далее в этом часе. Услышим танец «Феи дрожжей» из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского, музыку оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Андреевича Римского-Корсакова, прелюдию Анатолия Лядова и фрагмент фортепианного концерта Дмитрия Кабалевского. А уже сейчас Дмитрий Шостакович и его невероятно трогательная, щемящая мелодия медленной части второго фортепианного концерта. И в ней есть, кажется, даже что-то от Рахманинова. Солировать будет Дмитрий Маслеев. Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан дирижирует Александр Сладковский.

0: «Экспо-музыка» с Михаилом Брызгаловым. Радио «Орфей».
1: В музее музыки хранится один из красивейших документов дореволюционного времени – диплом Анны Гольденветер об окончании в 1905 году Московской консерватории по классу фортепиано. Юную пианистку награждают большой серебряной медалью, о чем свидетельствует тиснение. Серебряная лента и фигура Эвтерпы, греческой богини музыки и лирической поэзии. Любопытен текст документа. Анна Алексеевна именуется женой свободного художника и сама удостаивается того же звания. Она выпускница класса Василия Сафонова, выдающегося пианиста, дирижера, ректора и строителя современного здания Московской консерватории. Среди подписей членов художественного совета автограф супруга Анны, Александра Гольденвейзера, который преподавал девушке фортепиано еще в Московском Николаевском сиротском институте. Вспоминая Сафонова, своего преподавателя камерного ансамбля, Гольденвейзер писал: «Он обладал искусством видеть все то, что написано в нотах. Я в камерном классе у Сафонова научился гораздо большему, чем у всех своих учителей». Не слишком щедрый на похвалы Василий Сафонов высоко ценил музыкальность Анны Гольденвейзер и говорил, что девушка слышит, как трава растет. Однако строго к себе Анна Алексеевна не стала концертирующей пианисткой и посвятила жизнь педагогике. В разное время она преподавала в Московской народной консерватории, в техникуме имени братьев Рубинштейнов, других учебных заведениях. Обладая пытливым умом и тонким вкусом, она оставила ценные воспоминания об Александре Скрябине, друге и однокашнике Гольденвейзера. Для Александра Борисовича Анна была музой и единомышленником, тонким критиком и профессиональным партнером. Вместе они играли в усадьбе для Льва Толстого, вместе подготовили к печати переведенные Анной письма Шопена. Вместе воспитали блестящего музыканта и 6-летнего Гриши Гинзбурга, положив начало славной фортепианной династии. Через ученика Гинзбурга Сергея Доренского традиция школы Гольденвейзера живет в искусстве современных пианистов Андрея Писарева и Николая Луганского, Вадима Руденко и Павла Нерстисьяна, Екатерины Мечетиной и Дениса Мацуева. Ценные документы – это живая история музыки.
0: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Радио «Орфей». Экспо-музыка.

классика джаза стала еще ближе. Еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении.

Джузеппе Верди «Стретто Манрико» из оперы «Трубадур» звучало в оркестровом варианте. И сейчас в нашем эфире встречаются титанические фигуры, два композитора-одногодки, два гения оперы. И если персонажами Верди были обычные люди с их страстями и проблемами, то герои Рихарда Вагнера — это боги, которые вершат судьбы мира. Но иногда и его музыка спускалась с пьедестала, чтобы подарить нам немного нежности. Фортепианная пьеса в альбом княгини Меттерних продолжает программу часа за роялем Маттиас Киршнерайт.

Арам Хачатурян, интродукция из музыки к комедии «Валенсианская вдова», звучала в исполнении армянского филармонического оркестра. И на смену этому огненному темпераменту приходит безмятежность, на которую, пожалуй, способен только Моцарт. Фрагмент его 11-й фортепианной сонаты исполняет лауреат конкурса имени Чайковского Мао Фудзита.

0: Радио Орфей. Реклама.
1: Радио Орфей представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир», концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмава и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть вместе с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика эстрады. Классика киномузыки. Классика джаза и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store и Google Play. «Радио Орфей». Мобильная территория классики. Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
2: Во вторник, 5 мая, в Симферополе, где радио «Орфей» теперь можно слушать на волне 95,8 FM, без осадков, 13-15 градусов днем, в ночные часы до плюс 7. В Липецке настоящая летняя жара до 27 градусов в дневные часы, ночью обещают 11-13 градусов тепла. В Калининграде пройдут кратковременные дожди, дневная температура здесь 16-18 градусов, ночью в среднем плюс 7. В Перми ночью пройдет небольшой дождь и будет 12-14 градусов, а в светлое время суток 21-23 градуса тепла. В Санкт-Петербурге без осадков, днем в северной столице до плюс 15 будет ветрено, ночью прогнозируют 3-5 градусов выше нуля. В Москве облачно с прояснениями, днем местами пройдет кратковременный дождь, возможно гроза, 24-26 градусов днем, ночью до 14 градусов тепла.
0: Радио «Орфей».

Знаменитый полет шмеля Николая Андреевича Римского-Корсакова звучал на радио «Орфей». А в завершение этого часа слушаем музыку Дмитрия Кабалевского. Концерт для фортепиано с оркестром номер 3, посвященный советской молодежи, звучит первая часть.

0: Радио Орфей.
1: Шесть вечера в Москве. В студии с новостями Ольга Разумовская.
2: Здравствуйте. В московских театрах вновь просят зрителей распечатывать электронные билеты или сохранять их в телефонах из-за перебоев в работе мобильного интернета. Аналогичная ситуация была в марте. В Кремле тогда сказали, что ограничения могут вводиться по соображениям безопасности. На этот раз операторы связи предупреждают жителей Москвы и области о временных ограничениях в работе мобильного интернета и отправке СМС с 5 по 9 мая. В частности, сотрудники службы информации «Радио Орфей» получили такое предупреждение от МТС. В нем также говорится, что могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. В Петербург пришла «Ленинградская музыкальная весна». Фестиваль с таким названием открывается сегодня в 59-й раз под девизом «Перезагрузка. Диалог поколений». До конца мая будут представлены больше 10 разножанровых концертных программ на разных площадках города. 6 проектов из Хабаровского края получат поддержку президентского фонда культурных инициатив. Таковы итоги второго грантового конкурса этого года. Среди обладателей президентского гранта – проект Музея изобразительных искусств в Комсомольске-на-Амуре. Территория перед зданием музея превратится из закрытого двора в доступное для горожан пространство. Первый в России музей пластических фигур открылся в столичном парке Зарядье. Среди 50 экспонатов – Петр I, Толстой, Пушкин, Гагарин. Из современников в музее «Историал коллекция» представлены фигуры Сергея Безрукова, Никиты Михалкова, Валентина Терешкова, Владислава Третьяка. Хоккеист лично пришел оценить свою фигуру и назвал сходство потрясающим, а также отметил большое внимание к деталям советской формы.

Один из главных символов жанра — фортепианный концерт Эдварда Грига, которым вдохновлялся даже Сергей Рахманинов. Фрагмент первой части исполнил Лейф Уве Анснес в сопровождении Берлинского филармонического оркестра. Вот так ярко, виртуозно открывается новый час на радио «Орфей». У микрофона в студии Александра Нагорного. До 7 вечера буду с вами в прямом эфире. Пусть хорошее настроение станет вашим постоянным спутником, а музыка в этом по традиции поможет. Впереди невероятно бодрый и при этом мелодичный час. Сергей Прокофьев, Эйтор Вилла-Лобос, Джордж Гершвин, Петр Ильич Чайковский, Эрих Корнгольд и многие другие авторы. С Прокофьевым, кстати, встретимся еще и в рубрике «Партитура жизни» через пару минут, а прежде наслаждаемся музыкой барокко. Георг Фридрих Гендель, концерт для двух оркестров номер один. Прозвучит первая часть.

Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей. Табула шестая. Там скифский дух. В Донецкой степи стоит огромная каменная баба с плоским лицом и раскосыми глазами, которой поклонялись некогда заселявшие эту землю древние племена. Окрестности памятника 11-летний Сережа Прокофьев часто объезжал верхом на лошади из отцовской конюшни. Вслушивался в звуки завывающего ветра и однажды захотел записать их на нотной бумаге. Вернувшись с прогулки в родительское имение, приступил к первой в своей жизни симфонии. Мелодии придумывал вне тональности и беспорядочно их чередовал. От свободной техники письма Прокофьев не отказался и после курса контрапункта в Петербургской консерватории. Профессора ругали за увлечение диссонансами, но он продолжал творческие эксперименты. Его сочинениями заинтересовался реформатор театрального искусства Сергей Дягилев, руководивший антрепризой «Русские сезоны». Прокофьев получил от него заказ на балет к сезону 1915 года. Предложенные либретистом мифы о скифах увлекли. Необычные для современников имена Аллы и богатыря Лолия поставил в заголовок сочинения. Хвалился друзьям, что музыка получилась заковыристой. Видимо, настолько, что Дягилев ее не понял и отказался от постановки. Ноты несостоявшегося балета композитор использовал в новом симфоническом опусе, названном «Скифской сюитой». Ее впервые исполнили в 1916 году в Мариинском. Автор сам дирижировал оркестром, состав которого превышал обычный почти вдвое. От частых ударов колотушек на литаврах лопнула кожа. Часть публики демонстративно покинула зал, не дожидаясь финала. Через 10 лет Прокофьев вновь побывал в СССР с гастрольным туром в ранге мировой знаменитости. У здания Ленинградской филармонии композитора встречала толпа людей, желающих услышать его скифскую сюиту. Почти 1500 мест большого зала на всех не хватило, и, нарушая пожарную безопасность, продавались стоячие. На последних аккордах коды с мест поднялся уже весь зал, награждая автора овациями. На сцену Прокофьева вызывали 15 раз. Больше, чем после премьер этого сочинения в Чикаго и Париже. Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио «Орфей».

Радиоканал «Орфей». Программы для радиослушателей всех возрастных категорий. Регистрационный номер лицензии. ЭЛ номер FS77-848-00. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Орфей». Территория классики. Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 7. Берлинский филармонический оркестр. Дирижер Клаудио Аббадо. Зал Национальной академии Санта-Чичилия. Рим. Италия. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

Музыку Петра Ильича Чайковского исполнил симфонический оркестр «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова. Скоро в нашем эфире авторская рубрика Дениса Мацуева «Суздаль. Секреты фестиваля». Узнаем, что же может помешать пианисту на концерте. Ответ вас удивит, так что обязательно дождитесь. А уже сейчас слушаем фрагмент скрипичного концерта Эриха Корнгольда. Солирует Вильда Франн.

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио «Орфей». Что может помешать пианисту?
1: Я думаю, что хорошему пианисту может мешать только сам пианист. Потому что от тебя зависит все. Насколько ты сможешь сделать так, чтобы народ не кашлял в зале. А я убежден, что это можно сделать. Когда все получается, даже человек с бронхитом будет стараться молчать. Почему номерки летают? Почему телефоны не выключаются? Миллион раз с этим сталкиваемся. Ну, я в том числе, когда миллион раз было. Иногда я за пассионата перешел на импровизацию Nokia. Таким образом вывел из зала этого человека. У него звонил, потому что несколько раз подряд он не выключал. Ну, я не понимаю, может, специально. Весь успех концерта зависит только от тебя. Здесь никто не может помешать. В каком бы ты состоянии ни приехал на концерт, насколько бы твой самолет не задержали, как бы ты ни промок, как бы ты не был простужен, насколько бы левая педаль правильно нажималась на рояле, и девушка, которая тебя провожала в зал, была в хорошем расположении, в хорошем привлекательном платье. Или проиграла ли твоя команда футбольная, которой матч закончился за 10 минут до начала концерта, ты там переживал, орал, а они проиграли. Не буду дальше добавлять слово, которое хочется сказать в этот момент. Это твои проблемы. Ты сегодня играешь концерт, у тебя большой успех. На завтра ты играешь на другом континенте с совершенно другой программой. И та публика, которая приходит на следующий день, понятия не имеет о твоем успехе, который был вчера. Я говорю всегда об этом моим юным коллегам, которые побеждают на разных конкурсах, включая Чайковского и Рахманина. Что теперь у вас один дубль, у вас всегда будет в жизни. Дубль как последний. Да, у вас сегодня триумф, а завтра надо идти заниматься своим инструментом, учить новый репертуар. И каждый раз, выходя на сцену, у вас уже будет тот бренд, который вы должны будете подтверждать всю жизнь. Лауреат, победитель конкурса Чайковского или другие. Поэтому хорошему пианисту может мешать только сам пианист.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508.
2: В понедельник, 11 мая, в нашем эфире дайджест концерта из Московского дома музыки. Анатолий Новиков, «Смуглянка». Матвей Блантер, «В лесу при фронтовом». Исаак Дунаевский, «Ехал я из Берлина». Академический хор русской песни телерадиоцентра «Орфей». Дирижер Николай Азаров. Программа «Концертный зал». В понедельник, 11 мая, на радио «Орфей».
0: Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
3: Во вторник, 5 мая, в Симферополе, где радио «Орфей» можно слушать на частоте 95,8 FM, без осадков, в дневные часы 13-15, будет облачно с прояснениями, ночью 6 градусов тепла. В Калининграде пройдут кратковременные дожди, плюс 16-18 днем, в ночные часы максимум плюс 8. В Липецке без осадков, по-летнему жарко, воздух прогреется до плюс 27, ночью 12 градусов тепла. Также жарко и в Нижнем Новгороде, пройдут кратковременные дожди, 25-27 в дневное время, ночью 12-14 градусов тепла. В Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, порывистый юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. В северной столице без осадков, температура днем составит 13-15 градусов, ночью похолодает до 3 градусов тепла. В Москве облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза, до 26 градусов тепла, ночью плюс 13.
0: Радио «Орфей».

Наш эфир продолжила музыка Хоакина Родриго, солировал гитарист Милош Карадаглич. Со следующего часа встречайте в студии Самиру Латып, а я на этом прощаюсь и желаю вам легкого и приятного продолжения дня вместе с любимой музыкой. С вами была Александра Нагорнова. Слушайте радио «Орфей», и музыка укажет вам путь к себе.

0: Радио Орфей.
1: В 18:00 в Москве. В студии с новостями Ольга Разумовская.
2: Здравствуйте. В Эрмитаже сегодня прошла пресс-конференция с участием археолога Александра Бутягина, освобожденного из польской тюрьмы. Гендиректор музея Михаил Петровский поблагодарил за содействие президентов России и Беларуси, а также общественные организации и европейских ученых, которые публично поддержали коллегу. Петровский назвал произошедшее с Бутягиным опасным прецедентом в спорах, связанных с научным изучением памятников культурного наследия. Актер Московского театра имени Вахтангова Юрий Шлыков стал послом культурной столицы России. Статус в этом году, напомним, носит Омск. Народный артист принял почетную миссию в знак памяти о том, как в годы Великой Отечественной войны вахтанговцев эвакуировали в Омск. В Российском национальном музее музыки предлагают исследовать искусство с помощью разных органов чувств. О выставке под названием «Почувствовать» рассказал гендиректор музея Михаил Брызгалов.
3: В каждой работе, в каждой картине музыкальном инструменте специально подобранные треки музыкальные, которые звучат голосом того или иного инструмента.
2: Картины предоставили в Тульском музейном объединении, в том числе это работы Василия Кандинского и Константина Маковского. В Кронштадте установят памятник художнику Василию Верещагину. Как сообщили в пресс-службе правительства Петербурга, такое постановление подписал сегодня губернатор Александр Беглов. В Смольном подчеркнули, что выбор места обусловлен особой связью художника с Кронштадтом, важным центром военно-морского флота России. Будущий баталист учился в Академии художеств и морском кадетском корпусе. Самая узнаваемая работа Верещагина – «Апофеоз войны». Ольга Разумовская, служба информации «Радио РФ».

сумерках. Идиллия для оркестра. Сочинение Сдэнека Фибиха. Чешский филармонический оркестр. Дирижер Вацлав Нойман. С этого момента до полуночи по Москве с вами Самира Латып. Рада приветствовать вас. И сейчас прозвучит музыка Германа Галынина. Он был учеником Дмитрия Шостаковича, лауреатом Сталинской премии. Но тяжелая болезнь разделила его жизнь на «до» и «после». 15 лет он провел на больничной койке, но не переставал сочинять. Он тем самым держался за жизнь. И один из сезонов проекта «Возрождаем наследие русских композиторов» нашей радиостанции совместно с компанией «Юнипро» вернул его музыку слушателям. Эпическая поэма на русские народные темы для симфонического оркестра. Запись была сделана симфоническим оркестром «Радио Орфей», художественный руководитель и главный дирижер Сергей Кондрашов.

0: Кулисы стиля. Радио Орфей. Балеты Бежара. Джанни Версаче.
1: В 2007 году в Миланском театре «Ла Скала» прошла премьера балета «Грация Джанни Кон Аморе». «Спасибо Джанни с любовью», поставленного известным французским хореографом Марисом Бежаром. Спектакль приурочили к десятилетию со дня смерти итальянского модельера Джанни Версаче, чтобы напомнить о годах дружбы, связывающей двух мастеров, дружбы и совместного творчества, яркие фрагменты которого были включены в гала. Бежар и Версаче познакомились в 1984 году, когда первый работал над балетом «Дионис», воскрешающим легенду об античном боге, покровителе виноделов. Герои спектакля выбегали тогда на подмостки в брюках винно-красного цвета, драпированных на бедрах, с намеком на античные времена. Это было пиршество духа и тела. Тема античной мифологии будет продолжена единомышленниками в балете «Мальро. Метаморфозы богов». Бежар и Версаче обожают перемешивать историю, музыку, культурные коды, дизайн. Когда в 87-м у Бежара состоится турне в Ленинград для участия в фильме «Гран-па в белую ночь» совместно с солистами Кировского, художник создаст несколько силуэтов, напоминающих кустодиевских купчих, конечно, более изящных. Эти костюмы перекочуют потом в балет «Воспоминания о Ленинграде». Вот так в каждом новом проекте модельер старается поддержать хореографическую идею своими собственными находками. Ведь танец Бежара — это синтетическое искусство, соединяющее разные смыслы. В этом плане одним из самых значимых в их сотрудничестве будет балет «Дом священника» памяти Фредди Меркьюри и тех, кто ушел из жизни до срока. Понятно, что тут Версаче цитирует костюмы лидера Queen, мелькающие в узорах света облегающие брюки, комбинезоны с вырезами, кожаные куртки. Но остальных одевает в белое. Белое, говорит он, легче сделать экстравагантным. Все это движется и рвется куда-то под Моцарта и музыку самого Фредди. Для меня театр — это источник культуры, но в большей степени репетиционный зал, позволяющий творить свободно, быть защищенным от давления коммерции, объясняет свою любовь к миру балета Кутюрье. Всего в сотрудничестве с Бежаром им будет создано 12 спектаклей. Последним станет «Барокко Бельканто» на музыку 18 века, проект, завершенный за месяц до гибели Версаче. По странному стечению обстоятельств, он очень радостный, цветной, волшебный. Как будто в этой радости скрывается какой-то высший смысл. Балеты Бежара. Костюмы Джанни Версаче. 1984-1997 годы.
0: Кулисы стиля. Радио Орфей.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Классика джаза стала еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении.

«Арагонская охота» – первая испанская увертюра Михаила Ивановича Глинки. Филармонический оркестр BBC, дирижер Василий Синайский. Цветком, символом Испании, является красная гвоздика, как олицетворение страсти и отваги. А у каждого цветка свое значение. Например, в Китае жасмин символизирует духовную гармонию, сочетание инь и ян. Белый цвет жасмина символизирует чистоту, но его мощный пронзительный аромат как проявление жизненной силы. И в Китае жасмин дарят не просто так, не просто как украшение, а как пожелание гармонии духа. И сейчас прозвучит китайская народная мелодия «Цветок жасмина», который уже несколько столетий исполняет Лан Лан.

0: Радио Орфей. Реклама.
1: Радио Орфей представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир», концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмавы и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. А знаете ли вы,
2: что в оркестровых партитурах композиторы используют валторны как краску? Ярких сольных эпизодов немного. Самое сложное для валторниста – это не виртуозные пассажи или развернутые соло, а моменты, когда в полной тишине надо точно попасть в десятку. Необходимо сыграть одну единственную ноту бархатным, мягким, обволакивающим звуком. Права на ошибку практически не существует. И не так далека от правды старая шутка, утверждающая, что все валторнисты попадают в рай, потому что когда валторнист играет соло, за него молится весь оркестр.
0: Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
3: Теперь радио «Орфей» вещает и в Крыму, и завтра, 5 мая, во вторник, там среди городов нашего вещания, самой теплой будет погода стоять в Евпатории. Днем воздух прогреется до 18 градусов, а ночью плюс 7-9, без осадков. В Туле и Новомосковске завтра днем до 27 градусов тепла, ночью плюс 11-13, также без осадков. В Санкт-Петербурге потеплеет плюс 13-15 градусов днем, ночью плюс 3-5. А в столице завтра синоптики обещают днем местами кратковременные дожди и, возможно, гроза. Температура воздуха днем прогреется в столице до 26 градусов, по-летнему будет днем, а ночью 12-14 градусов. Ветер будет юго-западным от 5 до 10 метров в секунду. Прекрасного вам весеннего настроения. Оставайтесь с нами на волне прекрасной музыки.
0: Радио «Орфей».

Испанский танец из музыки балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгении Светланова, дирижер Владимир Юровский. Продолжит эфир «Радио Орфей» сочинение Андрея Ганьона. В переводе его пьеса означает «переплетение». Здесь каждая мелодия словно нить, которая сплетается в строгую, но живую ткань. Исполняет автор музыки в сопровождении сессионного оркестра.

0: Радио Орфей.
1: Двадцать часов в Москве. О новостях расскажет Ольга Разумовская.
2: Здравствуйте. В московских театрах вновь просят зрителей распечатывать электронные билеты или сохранять их в телефонах из-за перебоев в работе мобильного интернета. Аналогичная ситуация была в марте. Тогда в Кремле сказали, что ограничения могут вводиться по соображениям безопасности. Операторы связи предупреждают жителей Москвы и области о временных ограничениях в работе мобильного интернета и отправке СМС с 5 по 9 мая. В частности, сотрудники службы информации «Радио Орфей» получили такое предупреждение от МТС. В нем также говорится, что могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Статус премьера Мариинского театра получил артист балета и хореограф Александр Сергеев. Он присоединился к труппе Петербургского театра в 2004 году. Как рассказали в пресс-службе Мариинки, артист исполнил более 60 партий в балетах классического репертуара и современных постановках, а в качестве хореографа Сергеев поставил несколько спектаклей. Стартовал прием заявок на участие в 39-й Московской международной книжной ярмарке, которая пройдет в Гостином дворе в сентябре. Почетным гостем в этом году станет Китай. Эстонский дирижер Пааво Ярви получит одну из высших наград Японии – Орден Восходящего Солнца, золотые лучи шейной лентой – за вклад в развитие музыкальной культуры страны. Церемония награждения пройдет в конце года в Эстонии. С 2015 по 2022 годы Пааво Ярви был главным дирижером симфонического оркестра NHK. А в сезоне 2028-29 эстонец станет новым художественным руководителем и главным дирижером Лондонского филармонического оркестра. Ольга Разумовская, служба информации «Радио».

Славянский танец Антонина Дворжака, Чешский филармонический оркестр, дирижер Иржи Белоглавик. В эфире Самира Латыб на радио «Орфей». И один из проектов, один из сезонов мультимедийного национального проекта «Возрождаем наследие русских композиторов», на нем прозвучала музыка Виктора Кнушевицкого. Он мог бы остаться блестящим академическим музыкантом, но однажды все изменилось. Ближе к 30-м годам прошлого века он услышал оркестр Александра Цфасмана в московском клубе и, по его собственным словам, понял, что сердце его навсегда отдано джазу. И с того момента выпускник классической школы соединил академическую строгость с эстрадной стихией. Он руководил государственным джаз-оркестром СССР, создал эстрадный оркестр Всесоюзного радио, делал аранжировки для Исаака Дунаевского, и в его сочинениях чувствуется энергия свободы и жизни. «Рапсодия на белорусские темы» Виктора Кнушевицкого. Запись была сделана Большим джазовым оркестром Петра Востокова и симфоническим оркестром «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова.

0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей». Милий Алексеевич Балакирев. Исламей.
1: Уроженец Нижнего Новгорода, 18-летний Милий Балакирев попал в Петербург в 1855 году. Вскоре ему удалось встретиться с кумиром, отцом русской музыки Михаилом Ивановичем Глинкой. От Глинки Балакирев перенял преклонение перед фольклором и особую любовь к восточной музыке. Позднее ученые назовут эту традицию «Восток глазами русского». Спустя 3 года Балакирев первым из отечественных композиторов отправился в фольклорную экспедицию. Он проплыл на пароходе по Волге от Нижнего Новгорода до Астрахани, всюду выходя на берег и записывая народные песни. Позднее Милий Алексеевич 3 отправлялся на Кавказ поправить здоровье и вдохновиться местами, которые воспел его любимый поэт Лермонтов. Во время 2-го приезда Балакирев встретил гостеприимного черкесского князя по имени Исмаил Урусби. От него он и услышал плясовую «Исламей». Мелодия этого танца, который был кабардинской разновидностью лезгинки, надолго поселилась в голове Балакирева. Так что в итоге он решил создать на ее основе виртуозную фортепианную пьесу. Балакирев блестяще владел фортепиано, но королем всех пианистов тогда считался Николай Рубинштейн, основатель и директор Московской консерватории. Балакирев написал вещь настолько трудную, что современники говорили: «Такое может сыграть только Рубинштейн». Балакирев долго искал вторую лирическую тему, которая составила бы идеальную пару лезгинки. И, наконец, нашел ее среди любовных песен крымских татар. Национальные различия между 2 темами совершенно его не смущали. Такова была традиция «Востока глазами русского», в которой персидская музыка могла прекрасно уживаться с арабской или даже испанской. Идею дружбы народов Балакирев весело реализовал в репризе «Исламея». Там он поставил ремарку «в темпе трепака», словно заключая татарскую и кабардинскую мелодии в русские объятия. Когда Балакирев в последний раз отправился на Кавказ, он сыграл начало «Исламея» своему другу, князю. Лучшим признанием стала реакция 80-летнего старика, сидевшего рядом. Тот вскочил с места и пустился в пляс, говоря: «Как можно слушать эту музыку сидя, ведь играют наш исламей». Пьесу Балакирева в числе других обожал величайший виртуоз эпохи Ференц Лист, который задавал учить исламея своим самым технически оснащенным ученикам. А уже в 20 веке, когда Балакирев доживал последние годы, в далеком Париже его музыкой вдохновлялся Морис Равель. Создавая свой фортепианный цикл «Ночной Гаспар», он говорил, что специально хочет сочинить вещь еще более трудную, чем «Исламей» Балакирева. Удалось ли ему это? Мнения расходятся. Многие пианисты и сегодня считают «Исламей» вершиной виртуозного репертуара. Но главное, конечно, не в технических трудностях, а в неповторимом тонусе этой музыки, который способен закружить в танце даже стариков.
0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей».

Радиоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 7. Берлинский филармонический оркестр. Дирижер Клаудио Аббадо. Зал Национальной академии Санта-Чечилия. Рим. Италия. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

Фрагмент норвежского танца Эдварда Грига, Бергенский филармонический оркестр, дирижер Оле Кристиан Рудда. Далее на волне радио Орфей Жига из 7-го флейтового концерта Арканджело Карелли. А исполнит ансамбль «Английский концерт». И музыкантов можно назвать археологами в музыке. Их специализация — воскрешать барочный звук в первозданном виде. Никаких современных скрипок с металлическими струнами, а только с жильными. Деревянные флейты без клапанов и особый, чуть сухой и прозрачный строй. И, возможно, именно так звучала музыка при Карелли. Морис Штеггер, блок флейты, ансамбль «Английский концерт», дирижер Лоуренс Каммингс.

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Партитура жизни.
2: Самый лирический на тот момент балет Прокофьева успеха не снискал.
0: Сергей Прокофьев.
2: Но стал прелюдией к его следующей работе в этом жанре, спектаклю «Ромео и Джульетта», заказанном ему Большим театром.
0: «Партитура жизни» Сергей Прокофьев. Ежедневно на радио «Орфей».
3: В это воскресенье в нашем эфире музыка Валерия Гаврилина. Песня «Два брата». Солист Эдуард Хиль.
4: Где август с ливнями подрастали братья с простой фамилией.
3: Вокально-симфоническая поэма «Военные письма». Музыка к фильму-балету «Дом у дороги». Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев. Программа «Концертный зал». В воскресенье 10 мая в 11:40 по московскому времени. На радио «Орфей».
0: Информация о погоде предоставлена Центром ФОБОС.
5: Завтра, во вторник, 5 мая, в городах нашего вещания в FM-диапазоне в Хабаровске ожидается облачная погода с прояснениями. Днем синоптики обещают кратковременные дожди. Воздух прогреется до 15 градусов тепла, днем ночью 4-6. В Санкт-Петербурге без осадков, 13-15 градусов тепла днем, ночью плюс 3,5. Ветер юго-западный порывистый до 10 метров в секунду. В столице завтра будет облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь, возможно, с грозой. Плюс 24-26 градусов днем, ночью плюс 12-14.
0: Радио «Орфей».

Вихревая лезгинка из музыки балета Рама Хачатуряна «Гэйне», Королевский филармонический оркестр, дирижер, маэстро Юрий Иванович Симонов. В эфире радио «Орфей», колыбельная Николая Минха. Композитора, аранжировщика, пианиста. Он был музыкальным руководителем оркестра Леонида Утесова, создателем и первым дирижером джаз-оркестра Ленинградского радио, будущего губернаторского оркестра Санкт-Петербурга, руководителем музыкальной части театра эстрады и театра Советской армии, автором песен, которых знал весь СССР. Все это Николай Минх и его сочинение в исполнении Большого джазового оркестра Петра Востокова и симфонического оркестра «Радио Орфей», художественный руководитель и главный дирижер Сергей Кондрашов.

0: Радио Орфей.
1: «21 час в Москве». В студии с новостями Ольга Разумовская.
2: Здравствуйте. Российский археолог Александр Бутягин, освобожденный на прошлой неделе из польской тюрьмы, вернулся к работе в Эрмитаже. В музее сегодня прошла пресс-конференция с участием гендиректора Михаила Петровского и самого ученого.
3: Я верил в то, что за меня сражаются самые разные люди, да, видите, от моих ближайших друзей и родственников до самых высших лиц государства и президента. Я не ожидал, конечно, что моя все-таки достаточно скромная персона привлечет такие силы, и здесь, конечно, огромная благодарность Михаилу Борисовичу.
2: Петровский назвал произошедшее опасным прецедентом в спорах, связанных с научным изучением памятников культурного наследия. Московский пасхальный фестиваль добрался до Самары. Музыканты Объединенного оркестра Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Гергиева дали 2 концерта, дневной и вечерний, в Самарском театре оперы и балета. Завтра музыкальный поезд, на котором путешествуют артисты, доставит их в Казань. Там также запланированы 2 выступления. Симфоническая программа Московского пасхального фестиваля, в которую вошли более 40 городов, завершится в воскресенье в Смоленске. Объявлены даты 24-го международного фестиваля камерной оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа». Он пройдет в Красноярске в сентябре. В нем примут участие исполнители и композиторы из России, Китая, Италии и Германии. И впервые в истории фестиваля музыканты из Киргизии и Турции. Лев Толстой станет героем компьютерной игры. Ясная Поляна и Высшая школа экономики приглашают студентов принять участие в творческой лаборатории проекта «Один день из жизни Льва Толстого». Она объединит специалистов в области саунд, гейм, дизайна, IT-разработчиков, художников и исследователей гуманитарных направлений. Подать заявку на участие можно до конца недели. Ольга Разумовская, служба информации «Радио Орфей».

вальс снежных хлопьев в мае месяце, и это волшебство из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик», симфонический оркестр Большого театра, дирижер Александр Ведерников. Чайковского заставляла плакать, трепетать от восторга музыка Вольфганга Амадея Моцарта. Он боготворил его, называл «Христос музыкальный» и считал, что творчество Моцарта — это высшая точка, до которой красота достигала в сфере музыки. Существо ангельски чистое. И именно Моцарт научил Чайковского любить музыку, и после, услышав его фрагмент из его оперы, Чайковский решил себя посвятить целиком музыке. И сейчас после Чайковского прозвучит вторая часть 40-й симфонии Моцарта, как своего рода диалог двух душ, разделенных веками. Шотландский

0: Выбор Петровского.
1: Выбор директора. Но это не выбор того, что любит директор. Потому что за выбором это те вещи, на которые хочется, чтобы люди обратили внимание, для того, чтобы понять, что такое Эрмитаж.
0: Авторская рубрика директора Государственного Эрмитажа.
2: Ученики Рубенса.
1: Рубенс, как известно, написал такое количество картин, уже подписанных их столько, что физически написать нельзя. И мы все знаем, что Рубенс работал с мастерской, знаем, как он работал, и знаем, что у него были великие ученики Ван Дейк, Йорданс, Снайдерс, и что они участвовали тоже в его работе. И было одно время предположение, что вот там на этой картине «Рок изобилия» и «Тигр» написаны Снайдерсом. Сейчас вроде так не считают. Одно считается, что все-таки это Рубенс, а другое, что кто-то другой написал. «Пир в доме Симона Фарисея» – вот так бы, как бы соавтор Ван Дейк. Кстати, с этой картиной тоже есть интересная история. Нам открывали выставку акварели картинной галереи. На одной акварели есть Венера с зеркалом. В двух вариантах висит, подлинная и копия висят вместе. И другая картина «Пир Симона Фарисея» тоже висит в двух вариантах. Один вариант, который у нас Рубенс с Ван Дейком, а другой вроде копия его отдали в один из музеев провинциальных. Копия, не копия, надо теперь проверять. В императорском Эрмитаже они вешали рядом подлинник и копию. И это была игра, это хорошая игра, интересная. Это то, что мы сейчас делаем, мы как бы иногда серьезно. Вот мы сомневаемся, давайте повесим, посмотрим. И мы вешали нашего Мельце, Флору. И мы считаем копия, хозяин считает не копия, Мельце другого. Хорошо бы им тоже висеть рядом, почему нет экспозиции музея.
0: Выбор Петровского. Авторская рубрика директора Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского.

Радиоканал «Орфей». Программы для радиослушателей всех возрастных категорий. Регистрационный номер лицензии. ЭЛ номер FS77-848-00. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Орфей». Территория классики.

Очень интересный состав в этом сочинении Иоганна Себастьяна Баха. 4 клавира и струнный квартет. Мы очень быстро привыкаем ко всему в этой жизни, даже к самому прекрасному. Перестаем замечать, порой перестаем трепетать. А канадский пианист и композитор Андре Ганьон в своей пьесе под названием «Как в первый день» словно возвращает нам способность удивляться. Эта музыка словно напоминает: смотри, слушай и не теряй остроту первых впечатлений. Андре Ганьон и Лондонский филармонический оркестр, дирижер Дуглас Гэмли.

0: Радио «Орфей». Слушайте в эфире «Радио «Орфей». Партитура жизни.
1: Рядом с дочерью известного большевика Прокофьев надеялся почувствовать себя в безопасности и вскоре объявил Лине об окончательном разрыве.
0: Сергей Прокофьев.
1: Второй брак не сделал композитора счастливым.
0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Ежедневно на Радио Орфей. Радио Орфей. Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 94,3 FM в Евпатории. Только лучшее и всегда актуальное. Официальный сайт «Радио Орфей». radio.orpheus.ru. Слушаем, читаем, смотрим. radio.orpheus.ru. Актуальная информация из мира музыки, тематические каналы и живой эфир 24/7. Музыкальная классика стала еще ближе. Радио Орфей. Актуальное прочтение знакомых шедевров в 21 веке. Классика джаза стала еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении. Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
2: Во многих городах нашего вещания в FM-диапазоне май щедрый на тепло, и завтра, 5 числа, во вторник, в Смоленске воздух днем прогреется до 25 градусов, ночью плюс 11-13. Синоптики обещают днем местами кратковременный дождь, возможно, гроза. В Санкт-Петербурге будет без осадков, днем 13-15 градусов тепла, ночью плюс 3-5. Ветер юго-западный порывистый до 10 метров в секунду. В столице во вторник будет облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь. Дождь, возможно, гроза. До 26 градусов тепла днем, завтра ночью плюс 12-14. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
0: Радио «Орфей».

Фрагмент второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова. Николай Луганский и симфонический оркестр Бирмингема, дирижер Сакари Орому. В эфире «Радио Орфей» далее прозвучит фрагмент пятой симфонии Густава Малера. Четвертая часть, ее дирижеры называют «вздохом между двумя бурями». Композитор написал для одних струнных и арфы, и он убрал духовые и медные инструменты, обнажая фактуру до исповедальной искренности. И философский замысел в отказе от развития. Нет борьбы, нет сонатного конфликта, а есть чистое, длящееся настоящее. Словно Малер доказывает, истина не в результате, а в моменте созерцания. Гюрцених, оркестр Кёльна, дирижер Франсуа Ксавье Рот.

0: Радио Орфей.
1: «22 часа в Москве», о новостях расскажет Ольга Разумовская.
2: Здравствуйте. В Эрмитаже не намерены запрещать своим сотрудникам выезжать за границу, несмотря на случай с археологом Александром Бутягиным. Ученый, освобожденный на прошлой неделе из польской тюрьмы, сегодня дал первую пресс-конференцию, вернувшись на работу в музей. Как сообщил гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский, ограничения на перемещение ученых по странам могут быть связаны только с санкциями, которые наложены за границей. Китай станет почетным гостем 39-й Московской международной книжной ярмарки, которая пройдет в сентябре в Гостином дворе. В прошлом году старейший литературный смотр России проходил на ВДНХ, почетным гостем была Индия. Продолжается прием заявок в проект «Амбассадоры Пушкинской карты». Этот проект, который проводится по инициативе Минкультуры, объединит школьников и студентов, увлеченных культурой. Финалисты будут посещать театры, музеи, рассказывать о событиях в своих соцсетях, а победители получат не только звание амбассадора Пушкинской карты, но и медийную поддержку и возможность бесплатно ходить в культурные учреждения в течение года. Актеры Деми Мур и Стеллан Скарсгард, а также режиссер Хлоя Джао вошли в жюри Каннского кинофестиваля. 79-й смотр, который откроется на следующей неделе, пройдет под председательством корейского режиссера Пак Чханука. В основной конкурс вошел 21 фильм, в частности, это новая картина Педро Альмодовара с полностью испанским актерским составом, научно-фантастический фильм японца Хирокадзу Криеды о том, как семейная пара, потеряв сына, берет на воспитание андроида, покажут в Каннах и первую с 2017 года картину Андрея Звягинцева «Минотавр». Ольга Разумовская, служба информации «Радио».

Фрагмент из музыки балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Филармонический оркестр «Осло», дирижер Василий Петренко. На радио «Орфей» с вами Самира Латыб. Рада приветствовать тех, кто только к нам подключился, и всем прекрасного расположения духа. Продолжит наш эфир музыка нашего современника Владимира Мартынова, автора нашумевшей книги «Конец времени композиторов», где он провозгласил исчерпанность традиционного композиторского творчества. Но это не конец музыки. По мысли Мартынова, на смену приходит опора на исконные принципы, народный фольклор, старинные религиозные песнопения и ритуальную повторяемость. И именно это мы услышим сейчас вместо уникального авторского «я» надличное архаичное движение звука. Movement из цикла «Come In». Мари Сэмюэльсон, скрипка, и берлинский концерт-хаус-оркестр, дирижер Джонатан Штокхаммер.

0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».
1: Какие только спектакли не шли на сцене Большого театра за 2,5 столетия, прошедшие с момента его основания в 1776 году. Давно уже стерлись из людской памяти фамилии актеров и актрис, режиссеров и балетмейстеров, музыкантов. И порою лишь старые афиши хранят воспоминания о триумфальных премьерах и громких провалах. В марте 1790 года газета «Московские ведомости» напечатала объявление о том, что в Петровском театре состоится вокальный и инструментальный концерт. Композитор Даниил Кашин будет играть своего сочинения «Концерт на фортепиано», и играна будет увертюра его сочинения, а его ученик, известный уже мальчик Николай Матвеев, будет петь самые трудные и приятные арии лучших сочинителей музыки. Стоимость билета – рубль. Это стало одним из первых выступлений русского дирижера на театральной сцене. Можно даже назвать сей день историческим. Крепостной композитор Даниил Кашин выступал с оркестром крепостных музыкантов, принадлежавших генералу Гавриле Бибикову. Концерты Кашина в Петровском театре приобрели необычайную популярность. Например, в марте 1798 года те же «Московские ведомости» приглашали москвичей на исполнение 2 произведений Кашина – хора и концерта. Но каков был состав оркестра? Более 200 музыкантов, собранных из лучших домашних дворянских театров Москвы. Это почти в 5 раз превышало численность придворного оркестра. Театральная афиша извещала, что свою музыку композитор посвятил коронации нового императора Павла Петровича. В 1799 году Даниила Кашина удалось выкупить из крепостной зависимости у генерала Бибикова на деньги одного из богатых меломанов. В дальнейшем талантливый композитор Кашин служил в театре капельмейстером. Остались в истории и названия опер Кашина, увидевших свет рампой. Это «Наталья Боярская дочь», «Ольга прекрасная» и «Одни сутки царствования Нурмангалы» или «Торжество любви и добродетели». Кашин сочинил и хор по случаю вошествия на престол императора Александра Павловича. Потомком осталось и его богатое собрание русских песен.
0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».

финал 9-й симфонии «Из нового света», сочинение Антонина Дворжака, Бамбергский симфонический оркестр, дирижер Якуб Груша. В столице волна потепления напоминает нам о скорых летних радостях, когда и светло, и тепло, и есть возможность слушать музыку под открытым небом. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале пройдет с 10 по 19 июля. А в авторской рубрике «Суздаль. Секреты фестиваля» приоткрывается за кулисы. И более того, сегодня в очередном выпуске, ближе к середине этого часа, мы узнаем, о чем думает Денис Мацуев, когда он на сцене. А продолжит эфир седьмая из 24 прелюдий Фредерика Шопена, исполнитель Рафал Блехач.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 7. Берлинский филармонический оркестр. Дирижер Клаудио Аббадо. Зал Национальной академии Санта-Чечилия. Рим. Италия. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио Орфей. О чем Денис Мацуев думает на сцене?
1: Есть моменты, которые ты не можешь выразить словами. Потому что иногда бывает так, что ты выходишь на сцену, и, как правило, если все хорошо получается, ну, на твой взгляд, ты иногда даже сам себе не принадлежишь. Было такое, что мне вообще казалось, что я иногда сам вышел из-за рояля и смотрел на себя со стороны. Я ничего не принимаю. И не принимал в тот момент. Это и гипноз, это и медитация, это и театр в первую очередь. Если твои пальцы играют, а ты думаешь о чем-то совершенно другом, нужно немедленно бросить все и уйти. Ну, бывает такое, я думаю, что у каждого бывает. Настрой на концерт, конечно, важен. Для меня достаточно посмотреть 2 секунды вот в щелочку перед выходом, увидеть заполненный зал. И у меня все начинает... У меня и так бурлит. У меня практически каждый день кульминация моего дня — это концерт. Я вспоминаю, когда мы с мамой на площади Кирова шли на зачет по гаммам или почему-то еще в музыкальную школу. Я его так держал за руку и прыгал до небес. Я говорю, что случилось? Я говорю, ну, сейчас у меня будет концерт, я буду играть. Я буду играть для публики. Публику я называл ту экзаменационную комиссию, которая была в школе. Она тоже для меня была публика. И то, что к нам сегодня придут гости, и я им сегодня буду показывать кукольный театр, что я буду играть на аккордеоне, я буду играть на скрипке. Мне там бабушка показала новые гармонии на гитаре. И я подготовил им попурри из всех наших советских кинофильмов и опереты. Я мечтал играть перед кем-то, понимаете? Вот это для меня, зная, что сегодня меня ждут в зале Чайковского, или в Карнеги-холле, или в Сантери-холле, я понимаю, что это самый большой момент дня, это самое большое счастье, и это, дай бог, чтобы оно продолжалось как можно дольше.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

0: Слушайте в эфире радио «Орфей».
1: Партитура жизни. Прокофьев, рассматривая только что родившегося сына, назвал его с детским прямодушием лиловым и уродливым.
0: Сергей Прокофьев.
1: Но уже следующим днем нашел похорошевшим блондином с голубыми глазами.
0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Ежедневно на радио «Орфей». Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
2: Теперь радио «Орфей» вещает и в Крыму, и в городах нашего вещания. В Керчи, Симферополе, Севастополе, Феодосии завтра, 5 мая, будет плюс 13-15 градусов днем, ночью от плюс 5 до плюс 10. А в Керчи и в Феодосии днем синоптики обещают небольшие дожди. В Евпатории днем воздух прогреется до 18 градусов тепла, ночью плюс 7-9. В Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность без осадков, днем плюс 13-15, ночью плюс 3-5 градусов. Ветер юго-западный, порывистый, до 10 метров в секунду. В столице во вторник будет облачно с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Воздух днем завтра прогреется до 26 градусов тепла, ночью плюс 12-14. Ветер будет юго-западным от 5 до 10 метров в секунду. Оставайтесь с нами на волне прекрасной музыки.
0: Радио «Орфей».

Музыка Валерия Гаврилина, «Тарантелла» из телефильма «Анюта». Симфонический оркестр Москвы, Русская филармония, дирижер Александр Ведерников. Через несколько минут в 23:00 по Москве очередной выпуск новостей, а почитать вы их можете в любое удобное время на нашем сайте и в нашем мессенджере «Макс» и на официальной странице ВКонтакте. Продолжит эфир музыка Эрика Коутса. Первая встреча из его цикла «Лирические зарисовки». Тимоти Ридаут-Альт и Джеймс Бейлью, фортепиано.

0: Радио Орфей.
1: «23 часа в Москве» с выпуском новостей Ольга Разумовская.
2: Здравствуйте. В московских театрах вновь просят зрителей распечатывать электронные билеты или сохранять их в телефонах из-за перебоев в работе мобильного интернета. Аналогичная ситуация была в марте. В Кремле тогда сказали, что ограничения могут вводиться по соображениям безопасности. Операторы связи предупреждают жителей Москвы и области о временных ограничениях в работе мобильного интернета и отправке СМС с 5 по 9 мая. В частности, сотрудники службы информации «Радио Орфей» получили такое предупреждение от МТС, и в нем также говорится, что могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. В Брюсселе сегодня начался первый тур конкурса имени королевы Елизаветы, в котором в этом году состязаются виолончелисты. В отборочных турах участвовали более 150 человек. К первому туру были допущены 66 музыкантов, но двое снялись с конкурса. От России участвуют трое виолончелистов – Мария Зайцева, Иван Синдецкий и Иван Сканави. В полуфинал пройдут 24 человека, их имена будут объявлены вечером 9 мая. В Петербург пришла ленинградская музыкальная весна. Фестиваль с таким названием открылся сегодня в 59-й раз под девизом «Перезагрузка. Диалог поколений». До конца мая будут представлены более 10 разножанровых концертных программ на разных площадках города. Музей-усадьба «Ясная Поляна» и Высшая школа экономики объявили набор в творческую лабораторию проекта «Один день из жизни Льва Толстого». Участники лаборатории, студенты со всей России, создадут одноименную компьютерную игру о жизни писателя. Проект вошел в число победителей конкурса Всероссийской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново». Ольга Разумовская, Радио.

Таккато из оперы Клаудио Монтеверди «Орфей», ансамбль «Кончерто Итальяно». В эфире Самира Латып, рада приветствовать вас. И далее на волне радио «Орфей» музыка Мирослава Скорика. В 60-е годы прошлого века он одним из первых начал осваивать додекафонию, а позднее органично соединил авангард с фольклором. Он автор музыки к опере «Моисей», к балетам, кантатам, симфоническим произведениям, камерно-инструментальным.

0: Экспо-музыка с Михаилом Брызгаловым. Радио Орфей.
1: Огромное влияние на искусство Федора Ивановича Шаляпина оказали русские художники. Среди них следует особо выделить замечательного художника-импрессиониста Константина Коровина, с которым певец познакомился в Нижнем Новгороде в 1896 году. Шаляпина и Коровина связывала не только совместная работа в русской частной опере, а затем в Большом театре, но и близкая дружба. Директор императорских театров Владимир Теликовский считал, что живописец был близок Федору Ивановичу в плане художественных идей, лучше всех понимал характер артиста, поддерживал его в трудные минуты. Кроме того, друзей объединяла любовь к природе, охоте и рыболовству. Яркая, пронизанная светом живопись лучше всего характеризует сущность Коровина. В музее-усадьбе Шаляпина на Новинском бульваре в Москве хранятся работы Константина Алексеевича. Прекрасные пейзажи и портреты. Представленный в зеленой гостиной музея портрет Шаляпина, написанный Коровиным в 1921 году, пронизан теплотой и симпатией к артисту. Между этим портретом и первым, сделанным художником, разница в 25 лет. Но его друг остался все тем же полным энергии, обаяния, ума и таланта. Таким Коровин изобразил почти 50-летнего певца. Только серебро седины в мягких волосах напоминает о пройденном артистом пути. Трудном, но увлекательном. Подвижная, стройная фигура Шаляпина, сидящего в кресле у окна и освещенного вечерними огнями Москвы, свободная поза, движение рук, волевой поворот головы и полное воодушевление и мысль лицо говорят о неиссякаемой молодости души артиста.

0: портрет Шаляпина, созданный Коровиным, выходит далеко за рамки субъективной оценки личности великого исполнителя. Это, по сути, художественный документ, запечатлевший гениального русского артиста в эпоху его расцвета. Произведение изобразительного искусства – важная часть нашей культуры.
1: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Радио «Орфей». Экспо-музыка.

Классика джаза стала еще ближе. Еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении. Уважаемые радиослушатели, обращаем ваше внимание, что сегодня ночью в московском регионе на передатчике будут проводиться профилактические работы. В это время слушайте нас на сайте и в мобильном приложении.

Воспоминания о летней ночи в Мадриде. Вторая испанская увертюра Михаила Ивановича Глинки. Мы послушали фрагмент сочинения в исполнении филармонического оркестра BBC, дирижер Василий Синайский. Теперь 6 городов Крыма: Ялта, Евпатория, Керчь, Симферополь, Севастополь и Феодосия могут настраиваться в FM-диапазоне на нашу волну, территорию классики радио «Орфей», чему мы очень рады. И далее наш диапазон звучания расширяется, и мы рады, что те люди, кто слушает классическую музыку, находят вдохновение на нашей волне. Продолжит наш вечер сочинение Андре Ганьона в исполнении Лондонского филармонического оркестра, дирижер Джон Энтони Колман, а партию фортепиано исполнит автор музыки Андре Ганьон.

0: слушайте в эфире радио «Орфей».
1: Партитура жизни. На репетициях композитор спорил с трактовкой музыки и в гневе покидал зал. Но вскоре возвращался, так как хотел наконец-то увидеть свой балет на сцене.
0: Сергей Прокофьев.
1: В Ленинграде «Ромео и Джульетту» впервые показали в 1940 году.
0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Ежедневно на радио «Орфей». Радио «Орфей». Первая и единственная государственная радиостанция классической музыки в России.
1: Это цифровая вселенная,
0: в которую входит мобильное приложение.
1: С семью каналами от сакральной классики до смелого кроссовера.
0: Видеоплатформа классической музыки.
1: С трансляциями и записями из лучших залов и площадок страны.
0: Социальные сети.
1: ВКонтакте.
0: Одноклассники. Телеграм.
1: С афишей и новостями музыкальной и культурной жизни.
0: Это организация, проведение и освещение концертов, музыкальных и театральных фестивалей. Радио «Орфей».
1: Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики.
0: Информация о погоде предоставлена Центром ФОБОС.
2: 5 мая во вторник в городах нашего вещания в FM-диапазоне в Нижнем Новгороде днем воздух прогреется до 27 градусов тепла, ночью плюс 12-14. И жаркую погоду разрядят днем кратковременные дожди. В Кургане днем также кратковременные дожди, 16-18 градусов тепла, дневная температура, ночная плюс 4-6. В Санкт-Петербурге без осадков, днем плюс 13-15, ночью плюс 3-5. Ветер будет юго-западным, порывистым, до 10 метров в секунду. В столице во вторник облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь и, возможно, майская гроза. Плюс 24-26 градусов дневная температура, ночная плюс 12-14.
0: Радио «Орфей».

Музыка Петра Ильича Чайковского, понятная каждому, искренняя, вдохновенная, красивая и любимая. Это была сцена «Дворец Конфитюренбург» из балета «Щелкунчик», симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. На волне радио «Орфей» 24 часа в сутки музыка разных стилей, жанров и эпох радует вас. Со следующего часа вам компанию составит Михаил Осташков, а я, Самира Латы, благодарю вас за внимание и прощаюсь. До новых встреч. «Русский вальс», миниатюра Фрэнка Бриджа продолжит наш эфир.

0: Радио Орфей.
1: Полночь в Москве.
2: Здравствуйте! В эфире новости, в студии Ксения Зиновьева. Международный фестиваль искусств «Дню Победы посвящается» стартует в Москве. Он пройдет на площадках консерватории. Смотр откроется сегодня хоровым гала-концертом, в котором примут участие более 120 человек. А одним из центральных событий программы станет вечер «Таривердиев-гала» в эту пятницу. Приуроченный к 95-летию Микаэла Леоновича концерт представит разные грани творчества композитора. Выставка русского импрессионизма откроется во Владивостоке в дни Восточного экономического форума. Приморская картинная галерея совместно с Московским музеем русского импрессионизма покажет более 100 произведений из собраний 20 российских музеев. Экспозиция станет итогом полутора лет подготовки и начнет работу в начале июня. В Петербург пришла ленинградская музыкальная весна. Смотр проходит в 59-й раз под девизом «Перезагрузка. Диалог поколений». До конца мая зрителям представят 10 концертов на разных площадках города. В программе «Вечер романсов», концерт духовной музыки, а также симфонические и сочинения современных композиторов. Среди участников – симфонические оркестры Мариинского театра и Петербургской консерватории, «Мол-От», ансамбль и другие. Посмотреть на картины, выполненные из рыбьей кожи, можно в Хабаровске. В Градековском музее открылась выставка сахалинской художницы Вероники Осиповой «Рисунки на рыбьей коже». В экспозиции представлены более 40 декоративных панно, которые сочетают современные художественные техники с древней сахалинской традицией обработки рыбьей кожи. Выставка дополнена предметами рыболовства из фондов музея и приурочена к году единства народов России. С вами была Ксения Зиновьева. Больше новостей читайте в канале Макс Радио.

вас на пространство классической музыки. И очень часто говорю о том, что мы начинаем наше музыкальное путешествие или продолжаем его. И сейчас хочется у вас спросить, а что такое для вас вообще путешествие? Может быть, в этом слове вы тоже чувствуете, как и я, элемент какой-то загадки, какое-то ощущение, что мы не знаем, какого же будет точно следующий шаг. В этом есть какой-то азарт путешествия. В том, что мы, если, допустим, едем на поезде, то можем заговорить с каким-то нашим попутчиком, узнать что-то новое, или пересесть в другой поезд, или выйти на остановке и понять, что двигаться дальше нам не хочется, и неожиданно для себя снять номер в отеле. В общем, в путешествии настоящем есть какой-то элемент импровизации. В общем, точно так же и здесь с вами. Несмотря на то, что мы многие композиции знаем, мы каждый раз можем увидеть в них что-то такое, от чего нам захочется переслушивать их снова и снова. В общем, мы будем внимательны, мы будем опираться на какую-то неопределенность этого путешествия. Ну и, конечно же, продолжать его с удовольствием. В начале этого часа, все-таки стоит сказать нечто определенное, будет звучать рубрика «Партитура жизни». В ней мы узнаем о любви Сергея Прокофьева. А прямо сейчас я предлагаю вам прислушаться к ночному сочинению Джона Филда. Это его ноктюрн. Арфа, которую вы уже слышите прямо сейчас, находится в руках Магдалины Хоффман.

Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей. Табло 13. Две женщины и одна судьба. Большое счастье – это когда любят тебя. Огромное – когда любишь ты.

0: Прокофьев наслаждался вниманием женщин к себе почти до 30 лет, пока не потерял голову от уроженки Мадрида Лины Коддины. Познакомился с ней осенью 1919 года в Нью-Йорке в гостях у общих знакомых. Пригласил погулять. 22-летняя девушка ответила согласием на прекрасном русском языке. Оказалось, что его она выучила в детстве, когда жила в Одессе и Москве у французской бабушки и деда польского аристократа, пока мать и отец-каталонец гастролировали по миру как певцы. Когда Лина начала брать уроки вокала, исполняла романсы на стихи Пушкина. Прокофьев вызвался ей аккомпанировать и сочинил для нее цикл песен. А в опере «Любовь к трем апельсинам» переименовал героиню Виолетту в Линетте. После американской премьеры спектакля позвал Лину с собой в Европу. Она согласилась, отказавшись от мечты стать оперной певицей, выбрав роль жены гения. Когда композитор решил вернуться в Советскую Россию, испугалась перемен в счастливой для нее жизни, но поехала с мужем. Он не замечал, что Лина так и не привыкла к новой для себя обстановке. Злился на нее, когда с началом арестов в Советском Союзе просилась обратно в Париж, боясь прежде всего за судьбу их двоих сыновей. Стал меньше находиться дома, ездил в отпуск один. И после 15 лет брака, отдыхая в Кисловодске, закрутил роман со студенткой Литинститута Мирой Мендельсон. Рядом с дочерью известного большевика надеялся почувствовать себя в безопасности и вскоре объявил Лине об окончательном разрыве. Второй брак не сделал Прокофьева счастливым. Известие о том, что Лину отправили в ГУЛАГ за шпионаж, его напугало, а запрет на исполнение его музыки привел к очередному инсульту. Умирая на руках у Мира, просил прощения у Лины. А обе женщины продолжали его любить до последних дней своей жизни.
1: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508.

Увертюра к опере «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта. Волшебство в эфире «Радио Орфей» точно продолжится прямо сейчас, потому что мы услышим музыку к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Вступление к этой поэме композитора Антона Степановича Оренского. И вот благодаря вступлению мы как будто сразу окажемся рядом с этими фонтанами, и они начнут нас околдовывать своим волшебством и летней свежестью. Симфонический оркестр «Радио Орфей» и дирижер Сергей Кондрашов уже начинают дарить нам это сочинение. Приятного вам глядения на фонтаны!

Соната воспоминания Николая Карловича Меднера. За фортепиано был Дмитрий Маслеев. Сам композитор считал, что это одно из лучших его произведений, и по его замыслу эта соната должна звучать как воспоминание о самом себе. А что это значит? Как вы думаете? Может быть, это странно, потому что мы же видим себя в зеркале каждый день? Что мы такого о себе забыли? Значит, есть что-то, что мы забываем о самих себе, и что мы можем вспомнить благодаря музыке Николая Карловича Меднера. На самом деле мы забываем много вещей. Допустим, мы забываем, каково это — летать, хотя это ощущение у каждого из нас тоже есть. И вот это чувство полета нам подарит сочинение Арлина Гарольда. Называется оно «Над радугой». В общем, будем летать над возникающими весенними радугами. Приятного вам полета!

0: Уважаемые радиослушатели, обращаем ваше внимание, что сегодня ночью в московском регионе на передатчике будут проводиться профилактические работы. В это время слушайте нас на сайте и в мобильном приложении.
1: Слушайте в эфире радио «Орфей».
0: Свидетельство о рождении.
2: Пярт начал с чистого листа буквально. Купил нотные тетради и стал заполнять их простейшими комбинациями звуков.
0: Авторская рубрика Ярослава Тимофеева.
2: После 8 лет творческого кризиса Пярт нашел свои 8 нот. Они существовали всегда, но никто не умел пользоваться ими так, как он.
0: Ежедневно на радио «Орфей». Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
3: Сегодня, 5 мая, в Сочи небольшой дождь, 14-16 градусов днем, 9-11 ночью, юго-западный ветер от 2 до 7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге осадков не ожидается, облачность переменная. Днем температура 13-15 градусов, ночью 3-5, юго-западный порывистый ветер от 5 до 10 метров в секунду. И в нашей столице Москве пасмурно с прояснениями, кратковременный дождь и, возможно, майская гроза. Днем температура 24-26 градусов, ночью 12-14, юго-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио «Орфей».

Финал концерта для фортепиано с оркестром Эдварда Грига. Интересно все-таки, как меняется само существо музыки не только от личности композитора, от его замысла, но еще и от солирующего инструмента. От концерта для фортепиано с оркестром мы переходим к концерту для арфы с оркестром Рингольда Морицевича Глиера.

0: Радио Орфей.
1: Час ночи в Москве.
2: Здравствуйте! В эфире новости, в студии Ксения Зиновьева. 25-й Московский пасхальный фестиваль направляется в Казань. Музыканты Объединенного оркестра Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Гергиева сегодня дадут два симфонических концерта в Большом концертном зале имени Сайдашева. А завтра артисты отправятся на музыкальном пасхальном поезде в Альметьевск и Набережные Челны. Московский пасхальный фестиваль стартовал в столице в Пасху. Смотр объединяет более 40 городов и завершится 10 мая в Смоленске. Ферганский русский драматический театр приедет во Владивосток. Коллектив из Узбекистана представит спектакли в конце этого месяца на сцене Горьковского театра. Зрители увидят детский спектакль, пьесу по мотивам Зощенко и восточную легенду, основанную на поэме 15 века о любви персидского царя к китайской принцессе. Турне Ферганского театра состоится в рамках проекта «Большие гастроли». Осталось два дня до окончания приема заявок на третий всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов. К участию приглашены профессионалы и студенты в возрасте от 16 до 35 лет. Рассматривают заявки от биг-бендов и от камерных ансамблей. Прослушивания начнутся в Иркутске в эту пятницу и продлятся 4 дня. Победители выступят на крупнейшем джазовом фестивале в Сибири «Ангара Джаз». В Туле развенчают мифы о личной жизни Льва Толстого. На следующей неделе в культурно-выставочном комплексе ЛНТ состоится лекция «Ангел и деспот. Мифы о семейной жизни». Событие войдет в цикл просветительских встреч о жизни и творчестве писателя. На лекции разберут распространенные представления о браке Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых. Их союз продлился без малого 48 лет и пережил счастье, сотворчество и конфликты. Встреча пройдет в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». С вами была Ксения Зиновьева, служба информации радио «Орфей».

первая часть шестой симфонии под названием «Патетическая» Петра Ильича Чайковского. Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев. Здравствуйте, с вами ведущий радио «Орфей» Михаил Осташков. Мы открываем новый час в эфире радио «Орфей». И сегодня у нас 5 мая, наконец-то пришло тепло. И вот это удивительный эффект весны, потому что все мы знаем, что она придет, что как-то погода изменится. Но когда она приходит, это каждый раз удивление. Как будто бы мы за год забываем о том, каково это, когда приходит май, когда начинает распускаться листва, деревья. Это на самом деле такое большое чудо. И это ощущение, как ни странно, каждый год новое. Не знаю, так у вас это или нет. Возможно, вы испытываете что-то похожее, когда слышите знакомое классическое произведение, но каждый раз оно почему-то вас трогает, задевает за какие-то струны души. Да и пусть задевает. Зачем нам быть такими неприкасаемыми? Пусть нас трогает то, что происходит вокруг. В общем, хочется пожелать нам большей чувствительности. Франсис Пуленко. «Пусть нас тронет» — его соната для флейты и фортепиано звучит в переложении для флейты с оркестром.

0: Кулисы стиля. Радио Орфей. Шут. Михаил Ларионов.
1: Это тот редкий случай, когда декоратор и автор костюмов выступил еще и хореографом. Причина в эксцентричности, гротесковости всего замысла, уверенности в том, что зрителя можно поразить необычайностью поз, смелостью движений, оригинальностью рисунка. Ну и потом, конечно, музыкой Сергея Прокофьева, позволяющей такое прочтение. Когда в 1920 году Дягилев решился на постановку балета «Шут» по одной из сказок сборника Афанасьева, он уже преодолел опасения относительно того, что парижская публика не сможет по достоинству оценить новаторство на почве чисто русского материала, как это произошло ранее с «Весной священной». Ему хотелось продолжить опыты в фольклорно-сказочном стиле. А Михаил Ларионов, ранее уже сотрудничавший с сезонами, был известен своим интересом к народному творчеству и прежде всего лубку, незатейливым, грубоватым картинкам. В этом стиле оформление шута и будет решено. По сюжету некий шут с помощью своей жены шутихи ловко одурачивает семерых шутов, а затем, переодевшись девицей, еще и умудряется получить богатый выкуп от обманутого им купца. И стал шут веселиться с бумажником и со своей шутихою. Итог этой простецкой истории. Ясно, что нам предлагается совершенно ярмарочное представление, где в общий хоровод вплетаются и шарж, и народные песни, и разудалые пляски. Вот на глазах у зрителя двигаются декорации, выезжает печь, перемещаются столы, которым на веревках привязаны огромные ложки. Сложные костюмы конструкции имитируют народную игрушку с ее пестрой олиповатостью на платках, юбках, рубахах, штанах. Однако не следует забывать, что дело происходит в годы подъема авангардного искусства. Французский критик, увидевший это представление, сравнил его с карточным веером в руках профессионального шулера, составленным из плоских, дробящихся фигур. Иными словами, парижскому зрителю были явлены образцы народного искусства, переосмысленные в духе авангардных тенденций, кубизма и футуризма. И это оказалось главной проблемой. Буфонный характер музыки и декораций переварить публика оказалась готова, но эпатажную хореографию Ларионова вкупе с костюмами, исполненными из картона и вощеного холста, простить авторам уже не могла. Поэтому воспоминания о балете «Лубке» остались в основном на страницах нотных изданий и в залах художественных галерей. «Шут» — спектакль русских сезонов с костюмами Михаила Ларионова, 1921 год.

пьеса «Фантазия» под названием «Мелодия» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении пианиста Кирилла Герштейна. А теперь мы отойдем от фортепианной музыки. Вернее, фортепиано, конечно, в ней может звучать, но в ней главное не это, а сама импровизация и удовольствие, которое мы от нее получаем. Возможно, вы догадались, что я говорю о джазе. Прямо сейчас композиция Пола Дезмонда под названием «Take Five». Так что дайте пять.

0: Слушайте в эфире радио «Орфей». Партитура жизни.
1: Таланта к вождению авто Сергей Сергеевич не имел. Сумбурной ездой приводил в ужас остальных участников дорожного движения.
0: Сергей Прокофьев.
1: Без меры обливался дорогими французскими одеколонами. Эпатировать окружающих ему нравилось.
0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Ежедневно на радио «Орфей». Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика киномузыки. Классика эстрады.
2: Эту ночь дай мне хоть один шанс.
0: Классика кроссовера и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store, Google Play, App Gallery и RuStore. «Радио Орфей». Мобильная территория классики. Всегда с вами.

вальс из серенады для струнных Антонина Дворжака. Эфир радио «Орфей» продолжит китайская музыка, уже известная многим слушателям «Легенда о бабочках». И когда я это говорю, сразу представляется такая милая, спокойная легенда о каких-то замечательных бабочках, а на самом деле это трагическая история любви, известная как китайский Ромео и Джульетта. В общем, мы примерно можем представить, какой там сюжет, история мужчины, женщины, смерть. И после трагической разлуки их души превращаются в бабочек. И вот поэтому эта легенда именно так и называется. Композиторы Хэ Чжаньхао и Чэнь Ган нарисуют нам фрагмент, картину из этой трагедии. Правда, звучит эта картина необыкновенно жизнерадостно. Возможно, влюбленные здесь впервые встречаются.

0: Уважаемые радиослушатели, обращаем ваше внимание, что сегодня ночью в московском регионе на передатчике будут проводиться профилактические работы. В это время слушайте нас на сайте и в мобильном приложении. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
1: Сегодня, 5 мая, в Евпатории осадков не планируется, там пасмурно с прояснениями, 16-18 градусов днем, 7-9 ночью, северо-восточный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Переходим к нашей северной столице, Санкт-Петербургу, там осадков не планируется, 13-15 градусов днем, 3-5 ночью. Юго-западный порывистый ветер 5-10 метров в секунду. В Москве днем местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура 24-26 градусов. Ночью 12-14. Также будет юго-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио «Орфей».

«Зима» из концерта для скрипки и струнных номер 4 из цикла «Опыт гармонии и изобретения» композитора Антонио Вивальди. Этот человек родился в далеком 16 веке, 17 веке, и не мог представить, что когда-то возникнет кинематограф. И иначе бы он написал, конечно, к нему прекрасную музыку, но прямо сейчас в эфире «Радио Орфей» мы переходим к королю киномузыки, композитора Нино Рота. Он как-то сказал: «Когда я сочиняю за фортепиано, я, как правило, чувствую себя счастливым. Однако вечная дилемма. Как мы можем быть счастливыми посреди несчастья других? Я бы сделал все, что в моих силах, чтобы подарить каждому момент счастья. Именно это лежит в сердце моей музыки».

0: Радио Орфей.
1: 2 часа ночи в Москве.
2: Здравствуйте. В эфире новости, в студии Ксения Зиновьева. 4-й всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» создал страницу на платформе «Рутюб». На ней будут публиковать трансляции читок и гала-концерта, видео с новостями, а также интервью с участниками и членами жюри. Напомню, организаторы «Партитуры» продлили срок приема заявок до 15 мая. К участию приглашены российские композиторы в возрасте до 35 лет. Подробности на сайте partituraconcurs.ru. Выставка о Достоевском открылась в Китае. Экспозицию представили в городе Учжэнь. Проект «Достоевский. Человек есть тайна» подготовил музей имени Даля. В нем рассказывается о жизни и творчестве писателя через личные вещи, письма и произведения искусства. Среди 200 экспонатов – посмертная маска Достоевского и перо, которым он писал братьев Карамазовых. Кроме того, на выставке представлены работы китайских художников по произведениям русского классика. Объявлены даты 25-го международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия, Сибирь, Европа». Смотр пройдет в Красноярске с 3 по 15 сентября на площадках филармонии. На него съедутся музыканты из России, Китая, Киргизии и Европы. Программа фестиваля включает обработки народных песен для струнного оркестра с квартетом, произведения эпохи барокко, классику и современную музыку, а также мировые премьеры. В Томске пройдет фестиваль искусства и чтения «Том-4». Смотр откроется на следующей неделе под девизом «Книга как искусство». Его организует сибирский филиал Пушкинского музея и Томский университет. Организаторы предлагают рассмотреть книгу не только как носитель текста, но и самостоятельный визуальный объект. В программе более 50 событий, посвященных искусству, типографике и литературе. Также запланирована книжная ярмарка. С вами была Ксения Зиновьева. Больше новостей читайте в канале «Макс. Радио Орфей».

«Арагон» из испанской сюиты номер один Исаака Альбениса открывает новый час в эфире «Радио Орфей». Здравствуйте, с вами ведущий Михаил Осташков, и мы продолжаем наше музыкальное путешествие. В начале этого часа хочется посвятить хотя бы какое-то небольшое время чему-то новому. Вот я вам просто предлагаю хотя бы на несколько минут отстраниться немножечко от окружающего мира и прислушаться к себе, если вы этого раньше не делали. Ну так, просто предложение. Потому что нас ждет рубрика «Свидетельство о рождении», и в этой рубрике каждый раз говорится о том, как возникают те или иные новые сочинения, а для композитора каждое произведение новое, он не знает, каким оно будет. И вот этот процесс рождения, мы как бы прикоснемся к нему, к его тайне. А прямо сейчас музыка композитора, который тоже для вас, возможно, новый автор, и вы раньше не слышали его произведений. Альфонс Ассельман. «Тайна». Именно так называется его романс «Без слов для арфы». Звучит он в переложении для виолончели и арфы. Давайте прикоснемся к тайне этого автора.

0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио Орфей. Антонин Дворжак. Симфония номер 9 из Нового Света.
1: Широко известно суеверие под названием «Проклятие 9-й симфонии». Якобы великие композиторы в своей 9-й так близко подбираются к тайнам жизни и смерти, что 10-ю им написать не удается. Они умирают. Кажется, что Антонина Дворжака судьба внесла в этот список по досадной ошибке. В 9-й симфонии он пытался заглянуть вовсе не на тот свет. Симфония называется «Из нового света». В 1892 году Дворжак получил заманчивое предложение от Нью-Йоркской консерватории стать ее директором с баснословным по тем временам гонораром в 15 тысяч долларов. Дворжак был живым воплощением американской мечты на другом континенте. Он родился старшим из 8 детей бедного мясника, и едва сын в буквальном смысле встал на ноги, отец подарил ему фартук и оселок. Но уже в 16 лет Дворжак ехал на отцовской телеге поступать в органную школу. А к концу жизни он стал лордом австрийского парламента, почетным доктором Кембриджского университета и одним из самых популярных композиторов мира. Приплыв в Нью-Йорк, Дворжак сразу же взялся за главную задачу — создать профессиональную американскую музыку. Для этого нужно было определиться с фольклорной основой, ведь в США пересекались пути людей разных наций.

0: наций и рас. Дворжик вслушивался в спиричуэлс чернокожего студента и в музицирование индейцев из племени иракезов, которых случайно встретил на улице. В интервью он говорил: «Я убежден, что будущее музыки этой страны должно искать в том, что зовется негритянскими мелодиями». В прессе началась жаркая дискуссия. Большая часть белого населения была категорически против. Дворжик понимал, чтобы убедить людей в своей правоте, нужна симфония. Ее премьера в Карнеги-холле стала триумфальной победой Дворжика. Его портреты появились в витринах магазинов и на бытовых аксессуарах. Воротничок новейшего фасона, галстук и бритва продавались под названием «Дворжик». В этой симфонии не стоит искать большой глубины, потому что ее стихия — широта. Европеец Дворжик привык к компактным городам Старого Света. Он никогда не был в степях и, даже будучи в Москве, жил не на широких проспектах, которых еще не построили, а на узкой Спиридоновке. В США его потрясли масштабы. Он любовался просторами прерий, величием Ниагарского водопада и перенес ощущение больших открытых пространств в партитуру. Долгое время считалось, что в основу медленной части Дворжик положил народную мелодию. Потом выяснилось, что все наоборот. Мелодию сочинил сам Дворжик, а народ полюбил ее и принял за свою. Чешский мастер не был точен в работе с фольклором. Музыку афроамериканцев и индейцев он считал почти одинаковой, что для современного фольклориста звучит некорректно. Но победителей не судят. Дворжик сумел создать образ американской музыки, в который все поверили. Недаром искусство и искусственный — слова однокоренные. Можно сказать, что Дворжик вырастил американскую музыку из пробирки. Но в итоге его дитя зажило полноценной, счастливой жизнью. И это уже не только американская мечта. Это мечта любого родителя, в том числе композитора.
1: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей».

каждый, у кого есть спутниковая тарелка Триколор ТВ, наслаждается идеальным звучанием радио «Орфей». Найти нашу станцию в радиопакете не составит труда. Радио «Орфей» и Триколор ТВ. Спутниковый стандарт и эталонное качество звука. Классика джаза стала еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении.

Первая часть шестой симфонии Людвига ван Бетховена, которая называется «Радостные чувства по прибытии в деревню». И правда, природа настолько сильно проснулась, что хочется как-то ее встретить и испытать эти радостные чувства, которые зашифрованы в музыке Людвига ван Бетховена. Ну а теперь мы переходим к другому виртуозному пианисту и композитору Ференцу Листу. У него есть цикл под названием «Три концертных этюда». И, значит, там три виртуозные пьесы. Первая называется «Жалоба». Вторая — «Легкость», и самая известная третья называется «Вздох». То есть такая последовательность — «Жалоба», потом «Легкость» и потом «Вздох». И вот прямо сейчас мы услышим сразу финал, пропустим «Жалобу» и «Легкость» и сразу обратимся к этому дыханию. За фортепиано Даниил Трифонов.

Третья часть «Октета для струнных» Феликса Мендельсона в исполнении солистов капеллы королевы Елизаветы. Давайте ненадолго отвлечемся от классической музыки и вернемся к нашей весне, будущему лету и вообще прекрасному настроению. Дело вот в чем. Вот, возможно, когда вы ездили в какие-то прекрасные места и вам хотелось там остаться, вы кидали монетку в фонтан. Очень известная традиция, можно сейчас ее вспомнить. И уверен, что около прекрасных фонтанов и внутри них огромное количество монеток остается. И прямо сейчас мы услышим композицию, которая так и называется «Три монетки в фонтане». То есть это сочинение о том, как кто-то посетил какое-то место, завоевавшее его сердце, и он захотел во что бы то ни стало туда вернуться и бросил в фонтан аж три монетки. Композитор Жюль Стайн.

0: В субботу 9 мая в нашем эфире «Марши Победы». Старинный марш «Триумф победителей». Семен Чернецкий. Марш-парад. Давид Тухманов. День Победы. Отдельный показательный оркестр Министерства обороны СССР. Дирижеры Николай Назаров, Николай Михайлов. Программа «Концертный зал». В субботу 9 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».
1: Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
2: Сегодня, 5 мая, в Хабаровске днем кратковременные дожди, температура 13-15 градусов, при юго-западном ветре 4,9 метров в секунду. В Симферополе осадков нет, 13-15 градусов днем, 5-7 ночью. В Санкт-Петербурге осадков также не наблюдается и довольно прохладно, 13-15 градусов днем, 3-5 ночью, юго-западный порывистый ветер 5-10 метров в секунду. И, наконец, в нашей столице Москве пасмурно с прояснениями, местами кратковременный дождь, возможно, даже гроза. Днем температура 24-26 градусов, ночью 12-14, юго-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду.
1: Радио «Орфей».

Неаполитанская песня Николая Андреевича Римского-Корсакова. Мы с вами вернемся к русским историям из жарких стран. И прямо сейчас мы услышим вальс из музыки к фильму «Анна Каренина. История Вронского» композитора Юрия Потиенко. Но будьте готовы к тому, что этот вальс тоже будет жарким. Сейчас начнется настоящий взрыв. И 3, 2, 1, поехали.

0: Радио Орфей.
1: 3 часа ночи в Москве.
2: Здравствуйте. В эфире новости, в студии Ксения Зиновьева. Музыкальный пасхальный поезд едет в Казань. Сегодня музыканты Объединенного оркестра Большого и Мариинского театров под управлением Валерия Гергиева дадут 2 симфонических концерта в Большом концертном зале имени Сайдашева. Выступления состоятся в рамках Московского пасхального фестиваля. Завтра артисты отправятся в Альметьевск и Набережные Челны. Московский пасхальный фестиваль стартовал в столице в Пасху. Смотр объединяет более 40 городов и завершится 10 мая в Смоленске. Новосибирская филармония подготовила 10 концертов ко Дню Победы. Ближайшие 2 состоятся сегодня. В камерном зале прозвучат песни военных лет, а в зале имени Каца пройдет концерт «Память сильнее времени» с участием духового оркестра. В программе не только музыка. Коллектив филармонии проведет 30 лекториев и выступлений в школах города, а также мультимедийное светошоу. Продолжается прием заявок в проект «Амбассадоры Пушкинской карты». Участниками могут стать школьники и студенты от 14 до 21 года. Финалисты будут посещать учреждения культуры и рассказывать о событиях в своих социальных сетях, а победители получат звание амбассадора Пушкинской карты, медийную поддержку и возможность бесплатно ходить в музеи и театры в течение года. Музей морских раковин «Конхелион» откроется на следующей неделе в Омске. Он разместится в историческом здании в центре города. По словам министра культуры Омской области Юрия Трофимова, музей появился благодаря семейной инициативе и станет памятью о человеке, увлеченном конхеологией, наукой о раковинных моллюсков. Старт работы новой площадки приурочен к всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится 16 мая. С вами была Ксения Зиновьева, служба информации радио «Орфей».